0: Неотложной медицинской помощи во время бури оказали помощь 14 пострадавшим. В отдельных случаях люди получили тяжелые травмы. Как сообщил руководитель отдела внешней коммуникации службы МИКС ДУЦИС, скорая помощь во время бури работала в режиме повышенной интенсивности. Из-за сильного ветра были повреждены и 2 автомобиля службы неотложной медицинской помощи. Работу оперативных служб во многих местах существенно затрудняли поваленные на дороге деревья и ветки. Зафиксировано несколько случаев, когда деревья падали на транспортные средства, в том числе заблокировав в них людей. В субботу вечером в Елгове в результате обрушения строительных конструкций погиб один человек. Спасатели извлекли его из-под завалов и передали медикам, которые констатировали его смерть. В Баусском крае при ликвидации последствий бури пострадал пожарный спасатель, который был передан медикам скорой. В Авиекской волости, а из Краукальского края на человека упало дерево. Еще 2 человека во время бури были спасены. Во время бушевавшей в субботу вечером и в ночь на воскресенье бури в Риге были сломаны сотни деревьев, повреждены заборы, автомобили, светофоры, контактные сети общественного транспорта, затоплены подвалы, дворы и улицы. Как отметили в самоуправлении, в ночь на воскресенье Рига пережила одну из сильнейших бурь за последние десятилетия, когда скорость ветра превышала 30 метров в секунду. Заместитель председателя Рижской думы Эдвардс Ратнекс сообщил, что все службы работают в усиленном режиме, но устранение последствий потребует много времени. Вице-мэр заявил, что в воскресенье к 14:30 в Риге было зарегистрировано 584 вызванных бурей происшествия. Большинство из них были связаны с упавшими деревьями и ветками. От бури пострадали 56 рижских образовательных учреждений. В частности, была повреждена крыша рижской 31-й средней школы. Вице-мэр призвал рижан в понедельник, если есть такая возможность, работать удаленно, чтобы не мешать службам продолжать ликвидацию последствий бури. Самоуправление призывает жителей не посещать парки и кладбища, а также не приближаться к крупным деревьям. О происшествиях, которые не входят в компетенцию ГПСС, самоуправление просит сообщать по единому телефону 1201. С понедельника, начиная с 6 утра, жители столицы могут сдавать поваленные бурей деревья и ветки, а также собранные листья по адресу Рига, бульвар Узварес, 16А. Хотя оценить нанесенный ущерб пока невозможно, он может оказаться рекордным, заявил министр смарт-управления регионального развития Эдгар Таварс. Чтобы после бури и сильных дождей 22-23 августа снизить административную нагрузку на самоуправление и дать им больше времени на устранение последствий стихии, Таварс предложит в порядке исключения продлить срок предоставления Министерству умного управления регионального развития первоначальной информации о нанесенном ущербе с 3 до 10 рабочих дней. Последствия в самоуправлениях довольно серьезные, однако масштабы ущерба можно будет определить только после того, как сами муниципалитеты проведут оценку и представят данные об объеме нанесенного ущерба и связанных с ним расходах. Государство оказалось не готово к энергетическому кризису, поскольку никто не ожидал столь серьезного ущерба сетям, заявил Таварс. Отвечая на вопрос, какие уроки уже сейчас можно извлечь из произошедшего, министр перечислил генераторы, стратегическая инфраструктура, больницы, центры ухода, вышки мобильной связи, организации дорожного и железнодорожного движения. Министр отметил, что до сих пор большое внимание в самоуправлениях уделялось убежищам. Однако уязвимость энергоснабжения, проявившаяся во время этого кризиса, стала серьезным уроком. Об этом будут говорить на заседании Совета по кризисному управлению в понедельник утром. Однако допустить повторение подобной ситуации нельзя, подчеркнул министр. Сейчас это была буря, но если произойдет какой-то другой, более серьезный кризис, и у нас внезапно откажут все спасательные службы, а люди объективно не смогут получать информацию, тогда это катастрофа. Он также признал, что в стране в большей степени готовились к сильным дождям и затоплению улиц, однако к кризису такого масштаба с перебоями в электроснабжении и связи никто не был готов. Службы работают на полную мощность. К работе привлечены волонтеры и субподрядчики, чтобы устранить последствия стихии. В свою очередь, руководитель Центра кризисного управления, полковник Национальных вооруженных сил Арвис Зиле, заявил латвийскому телевидению, что эта буря показала. Готовность государства к различным кризисам можно оценить на 4 балла из 10. Во время шторма в Рижской Восточной клинической университетской больнице работали системы бесперебойного питания и кратковременно включались также дизель-генераторы, сообщил руководитель отдела по связям с общественностью больницы Линетта Микша. На работу клинической университетской больницы имени Паула Страденьша шторм существенно не повлиял. В Восточной больнице сообщили, что за прошедшие сутки в отдельные моменты наблюдались перебои в электроснабжении со стороны городской электросети. Однако последствия шторма не повлияли на непрерывность работы больницы. больницы. Уход за пациентами и работа больницы были обеспечены. На территориях всех стационаров больницы обнаружены сломанные деревья, однако здания не пострадали. На территории детской клинической университетской больницы упало несколько деревьев, сломались ветки. Однако движение транспорта и электроснабжение не были нарушены. Нарушение движения на прилегающих улицах, возникшие ночью из-за поваленных деревьев, уже устранены. В детскую больницу можно попасть через все ворота. Электроснабжение не нарушалось, других опасных ситуаций до сих пор также не выявлено. Необходимости использовать генераторы не было. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Сильный шторм, обрушившийся на Латвию в эти выходные, вызвал самые масштабные перебои с электроснабжением за последние 20 лет. По состоянию на утро воскресенья электроснабжение было нарушено примерно у 277 тысяч клиентов оператора распределительной системы Sadalis Tickles. Как отмечают ответственные службы, на утро воскресенья была нарушена работа почти трети из более чем 150 подстанций Augsprieguma Tickles. Масштабные повреждения электросети, вызванные штормом, начались в субботу после 18 часов и продолжались до раннего утра воскресенья. Жители столицы могут сдавать поваленные бурей деревья и ветки, а также собранные листья по адресу Рига, бульвар Узваras, 16А. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратнек заявил, что в воскресенье к 14:30 в Риге было зарегистрировано 584 вызванных бурей происшествия. Большинство из них, 347, были связаны с упавшими деревьями и ветками. Службы продолжают работать в усиленном режиме, и ликвидация последствий бури займет некоторое время. В первую очередь устраняются угрозы безопасности людей и освобождаются проезжие части. Остальные вызовы будут выполняться в порядке очередности. 31% жителей Латвии тратят на отпуск более 1000 евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией IPF Digital. Согласно опросу, чаще всего жители тратят на отпуск от 1001 до 2000 евро. Такой вариант назвали 19% респондентов. Еще 16% укладываются в бюджет от 501 до 1000 евро, а 13% признались, что выделяют на отдых более 2000 евро. Самые дорогие поездки чаще планируют жители в возрасте от 30 до 39 лет. Среди представителей этой возрастной группы 15% сообщили, что тратят на отпуск более 2000 евро. Различия наблюдаются и между регионами. Самые большие бюджеты на путешествия выделяют жители Риги. 40% опрошенных в столице тратят на отпуск более 1000 евро. В Земгале и Видземе такой бюджет используют 28% жителей, в Латгале 23%, а в Курземе 20%. В то же время опрос показывает, что не для всех отпуск связан с путешествиями. 9% респондентов сообщили, что обычно не путешествуют во время отпуска. Еще 9% признались, что у них нет отпуска или они в настоящее время не работают. Еще 12% жителей не смогли назвать размер бюджета на свой отпуск. Во время кризиса инструкции зачастую невозможно выполнить, поэтому необходима определенная самостоятельность и здравый смысл, заявил журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич. Он отметил, что после бури 2005 года было сделано многое, однако на этот раз выяснилось, что на критически важных объектах, таких как магазины, автозаправочные станции и сети мобильной связи, генераторы либо имелись, но у них закончилось топливо, либо их не было вовсе. На вопрос, следует ли урегулировать эту проблему нормативными актами или оставить ее на усмотрение самих предпринимателей, Ринкевич подчеркнул, что всегда относился с большим сомнением к тому, что все жизненные вопросы можно решить с помощью сверхрегулирования. Определенный здравый смысл должен быть и в частном секторе, где ты, откровенно говоря, и получал прибыль, и заинтересован в ее получении, подчеркнул президент. На просьбу прокомментировать тот факт, что ряд публичных мероприятий был отменен, а некоторые все же состоялись, в том числе концерт в Юрмале, во время которого неподалеку от зрителей сломалось дерево, президент заявил, что, по его мнению, правильно поступили те организаторы, которые отменили свои мероприятия. В 2030 году Латвию ожидает очень сложная ситуация с бюджетом, поскольку одновременно прекратится действие нескольких используемых сейчас механизмов финансирования, а для покрытия расходов на оборону потребуется еще 935 миллионов евро, признал бывший министр финансов Арвилс Ашераденс. Он пояснил, что увеличение финансирования обороны с 2 до 5% от ВВП правительство решило частично покрыть за счет дефицита бюджета, постепенно включая эти расходы в госбюджет. Такое решение было выбрано для того, чтобы резкое сокращение расходов или повышение налогов не остановило экономический рост. Однако в 2030 году закончится разрешенный Европейской комиссией период отступления от бюджетных правил для финансирования расходов на оборону. Одновременно завершится период уплаты банками взносов солидарности, а отчисления во второй пенсионный уровень придется восстановить в полном объеме. Ашераденс уверен, что необходимые дополнительные доходы в размере 935 миллионов евро можно получить за счет стимулирования экономики. Для этого следующему правительству следует договориться о бюджете экономического роста, целью которого было бы ускорить рост экономики с нынешних примерно 2% до 3,5% в год. В субботу, 22 августа, при прохождении дождевых облаков над Латвией, во многих местах выпало количество осадков, близкое к месячной норме, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. На нескольких метеостанциях количество осадков превысило 50 мм. Это означает, что на квадратный метр земной поверхности выпало более 50 литров воды. Метеорологи отмечают, что среднемесячное количество осадков в Латвии составляет от 35 до 77 миллиметров. Во втором квартале этого года для большинства жителей страны в возрасте от 15 до 74 лет источником дохода была заработная плата, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Такой источник дохода был у 57% или 785 тысяч жителей. В то же время 320 тысяч человек или 23,5% жителей во втором квартале этого года получали доход в виде различных пенсий. Еще 270 тысяч человек или 19,5% жителей получали денежную или иную поддержку от родственников, друзей или членов семьи. С полудня субботы до 11 часов воскресенья на единый номер экстренной помощи 112 поступило 2395 сообщений, связанных с последствиями сильного ветра. Это примерно на 800 обращений больше, чем было получено за 5 дней во время ликвидации последствий ливней и бури в июле и августе 2024 года, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Виктория Грибусте. Она добавила, что больше всего сообщений о последствиях бури было получено в Риге и Рижском регионе. Прошедшая на выходных буря выявила существенные проблемы с автономной выработкой электроэнергии на предприятиях, в результате чего оказался недоступен ряд жизненно важных для общества услуг, заявил глава Министерства смарт-управления и регионального развития Эдгар Ставарс. Министр особо отметил возникшие после отключения электричества проблемы с телефонной связью и доступностью топлива. По его словам, были города, где не работала ни одна автозаправочная станция, тогда как больницы и полиция продолжали работу благодаря электрогенераторам. Таврс подчеркнул, что вызванный бурей кризис показал, частный бизнес должен быть лучше подготовлен к автономному обеспечению электроэнергии с помощью генераторов. Особенно это касается операторов связи, чьи вышки должны быть обеспечены оборудованием иного уровня, чтобы иметь возможность работать без централизованного электроснабжения не менее 72 часов. Политик признал, что если бы последствия подобной бури пришлось пережить зимой в холодную погоду, это стало бы большой катастрофой. Вместе с тем он похвалил специалистов, восстанавливающих электроснабжение, а также все службы, которые участвовали в ликвидации последствий бури. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Руководитель Центра управления кризисами Каспарс Зиля считает, что часть жителей могла бы лучше подготовиться к последствиям бури, однако видит уроки и для государства и самоуправлений. На вопрос, почему оказалось, что перебои с электричеством останавливают всю жизнь, он отметил: «Все очень просто. Индивидуальная готовность каждого из нас. Вроде бы каждый из нас понимает, что 72 часа – это абсолютный минимум, когда мы должны быть способны выжить, что в домохозяйствах должны быть генераторы, но сделали ли мы это, обеспечили ли мы себя предметами первой необходимости, чтобы как минимум 72 часа продержаться без посторонней помощи», – спрашивает Зиля. «Сначала отключение электричества прошло около 37 часов, мы должны быть готовы жить без подключения к электричеству еще дольше, но нет, мы привыкли к комфорту. И как только возникают малейшие потери комфорта, это вызывает у нас трудности с продолжением нашего привычного повседневного ритма», указал Зиле. По его информации, в первые моменты после отключения электричества в некоторых магазинах моментально раскупили питьевую воду, хотя жители были своевременно предупреждены о буре. У людей была возможность налить воду в емкости дома, но почему-то мы никогда не воспринимаем это лично, указал он. На замечание о том, что во время и после бури не хватало связи и возможности получать информацию, Зели ответил, что концепция 72 часов включает в себя и связь, и возможность получения информации, и в каждом домохозяйстве должен быть радиоприемник на батарейках. На просьбу прокомментировать, как самоуправление информировали людей, Зиле сказал, что местные власти очень активно участвуют в устранении последствий. Буря в конце прошлой недели показала, что все службы в стране не скоординированы между собой, заявил премьер-министр Андрес Кулбергс. Премьер в настоящее время находится с официальным визитом в Украине. Находясь там, он прокомментировал ситуацию в Латвии. По его мнению, Латвия недостаточно извлекла уроков из войны в Украине. По мнению Кулбергса, зимой буря такого масштаба имела бы еще худшие последствия, потому что тогда не было бы ни воды, ни электричества, ни отопления, что можно было наблюдать с позиции государства. Службы не скоординированы между собой. Я имею в виду все службы, сказал Кулбергс. По его словам, вчера он был в Центре управления военными кризисами в Украине, где наблюдал, как координируются не только военные операции. В этом центре был один экран, с помощью которого таким образом координировались люди из пожарной службы, полиции и других ведомств. Мы должны перенять опыт Украины, заявил премьер. Кулбергс пообещал, что в случае необходимости на укрепление служб будут выделены средства из бюджета на непредвиденные расходы. Он также выразил мнение, что к таким кризисам должны быть готовы и предприниматели. Не может быть такой ситуации, когда, например, у производителя портится товар из-за отсутствия электричества, потому что он сам не обеспечил себя генератором для продолжения деятельности предприятия. Если будет необходимо, правительство готово ввести нужные правила, добавил Кулбергс. Эта буря стала для Латвии болезненной генеральной репетицией. Проверив готовность нашего государства и каждого человека преодолевать кризисные ситуации. Буря показала неприятную правду. Если на обширной территории пропадает электричество, вскоре начинает останавливаться и многие другие критически важные для повседневной жизни услуги, указал премьер. Объем поврежденных во время бури деревьев в государственных лесах по предварительным прогнозам может превысить 100 тысяч кубометров, сообщили в АО «Государственные леса Латвии». На предприятии отмечают, что буря нанесла ущерб на всей управляемой предприятием территории. Больше всего от бури пострадали леса в Земгальском, Южно-Латгальском и Северо-Латгальском регионах Гослесов Латвии, в то время как в Курземе ущерб сравнительно меньше. В местах, где это позволяет условия безопасности труда, уже с воскресенья 23 августа начата расчистка лесных дорог от поваленных и сломанных деревьев. Расчистка дорог ведется в сотрудничестве с лесоразработчиками, в распоряжении которых имеется подходящая техника. Более точный размер ущерба можно будет определить, когда погодные условия позволят безопасно обследовать территорию на месте в лесу и использовать дроны, что в воскресенье из-за ветра и дождя было еще невозможно. В завалах могут быть зажаты другими деревья, которые очень опасны, поэтому предприятия Гослеса Латвии призывают людей воздержаться от распиливания таких завалов на лесных дорогах и сообщать о таких местах ответственным сотрудникам предприятия. Люди не должны приближаться к местам, где деревья упали на линии электропередачи. О таких случаях следует сообщать в ответственные службы. Также, если лесную дорогу можно безопасно освободить от отдельных деревьев, эти деревья в соответствии с законом затем следует оставить там же в лесу. Распиленные части деревьев следует размещать параллельно дороге, чтобы не мешать движению транспорта. Электроснабжение многоквартирных домов в сельских регионах планируется восстановить в течение понедельника, но на отдельных хуторах оно может быть восстановлено только во вторник или в среду, заявил в понедельник после заседания Совета по управлению кризисами председатель правления предприятия Садалес Стиклс Сандис Янсенс. Ко второй половине дня без электроснабжения еще остаются около 75 тысяч домохозяйств. Ведутся работы по восстановлению линий среднего напряжения, затем будет восстановлено электроснабжение в небольших поселках. Председатель правления оператора передающей системы сеть высокого напряжения Роландс Ирклис сообщил, что в понедельник утром без напряжения все еще оставались 10 подстанций напряжением 110 кВт. На линии электропередачи упало много деревьев, которые необходимо убрать. Ирклис выразил надежду, что в течение сегодняшнего дня удастся завершить восстановительные работы всех подстанций напряжением 110 кВт, чтобы Садалес Стиклс смогло продолжить работу по восстановлению электроснабжения для жителей. Страховая компания «Балта» за сутки получила более 350 заявлений о повреждениях, вызванных штормом. Общий ущерб может превысить несколько миллионов евро, сообщили представители компании. Большинство заявлений касается повреждений имущества и жилых домов. Среди последствий стихии – поваленные деревья, поврежденные ими крыши зданий, заборы, автомобили, а также затопленные подвалы и дворы. Прием заявлений, как ожидается, продолжится всю неделю. Что касается повреждений автомобилей, страховщик на данный момент получил около 30 заявлений. В большинстве случаев машины пострадали из-за поваленных ветром деревьев и сломанных веток. В некоторых случаях удар оказался настолько сильным, что восстановить автомобиль уже невозможно. Страховщик планирует, что в ближайшие дни количество заявлений продолжит расти, поскольку жители еще оценивают ущерб, нанесенный их имуществу, и устраняют последствия шторма. Кроме того, в некоторых местах по-прежнему есть перебои со связью. Со 2 сентября по 8 октября по всей Латвии будут проходить организованные национальными вооруженными силами всеобъемлющие учения по государственной обороне «Намейс-2026». В учениях примут участие солдаты Земессарги из всех подразделений, в том числе военнослужащие службы гособороны, солдаты резерва и военнослужащие союзных вооруженных сил. Во время учений будет совершенствоваться сотрудничество между национальными вооруженными силами, союзными вооруженными силами и гражданскими учреждениями. Также на учениях будет продолжено сотрудничество с Центром кризисного управления, госканцелярией и отраслевыми министерствами, их подведомственными учреждениями, органами госбезопасности рядом с самоуправлением и предприятиями. В планирование учений интегрированы уроки, извлеченные в Украине, и опыт современных вооруженных конфликтов. Поэтому во время учения особое внимание будет уделено использованию беспилотных систем и развитию возможностей противодронной обороны. В восточном регионе Латвии, в том числе в приграничье, будут интенсивно проводиться полеты беспилотных летательных аппаратов, будет отрабатываться их использование для выполнения различных задач. Одновременно будет тренироваться способность обнаруживать, идентифицировать и нейтрализовать беспилотные системы противника. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сильный шторм, обрушившийся на Латвию в эти выходные, вызвал самые масштабные перебои с электроснабжением за последние 20 лет. По состоянию на утро воскресенья электроснабжение было нарушено примерно у 277 тысяч клиентов оператора распределительной системы Saddle & Stickles. Как отмечают ответственные службы, на утро воскресенья была нарушена работа почти трети из более чем 150 подстанций Augsprieguma Tickles. Масштабные повреждения электросети, вызванные штормом, начались в субботу после 18 часов и продолжались до раннего утра воскресенья. Жители столицы могут сдавать поваленные бурей деревья и ветки, а также собранные листья по адресу Рига, бульвар Узвараз, 16А. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратник заявил, что в воскресенье к 14:30 в Риге было зарегистрировано 584 вызванных бурей происшествия. Большинство из них, 347, были связаны с упавшими деревьями и ветками. Службы продолжают работать в усиленном режиме, и ликвидация последствий бури займет некоторое время. В первую очередь устраняются угрозы безопасности людей и освобождаются проезжие части. Остальные вызовы будут выполняться в порядке очередности. 31% жителей Латвии тратят на отпуск более 1000 евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией IPF Digital. Согласно опросу, чаще всего жители тратят на отпуск от 1001 до 2000 евро. Такой вариант назвали 19% респондентов. Еще 16% укладываются в бюджет от 501 до 1000 евро, а 13% признались, что выделяют на отдых более 2000 евро. Самые дорогие поездки чаще планируют жители в возрасте от 30 до 39 лет. Среди представителей этой возрастной группы 15% сообщили, что тратят на отпуск более 2000 евро. Различия наблюдаются и между регионами. Самые большие бюджеты на путешествия выделяют жители Риги. 40% опрошенных в столице тратят на отпуск более 1000 евро. В Земгале и Видземе такой бюджет используют 28% жителей, в Латгале 23%, а в Курземе 20%. В то же время опрос показывает, что не для всех отпуск связан с путешествиями. 9% респондентов сообщили, что обычно не путешествуют во время отпуска. Еще 9% признались, что у них нет отпуска или они в настоящее время не работают. Еще 12% жителей не смогли назвать размер бюджета на свой отпуск. Во время кризиса инструкции зачастую невозможно выполнить, поэтому необходима определенная самостоятельность и здравый смысл, заявил журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич. Он отметил, что после бури 2005 года было сделано многое, однако на этот раз выяснилось, что на критически важных объектах, таких как магазины, автозаправочные станции и сети мобильной связи, генераторы либо имелись, но у них закончилось топливо, либо их не было вовсе. На вопрос, следует ли урегулировать эту проблему нормативными актами или оставить ее на усмотрение самих предпринимателей, Ринкевич подчеркнул, что всегда относился с большим сомнением к тому, что все жизненные вопросы можно решить с помощью сверхрегулирования. Определенный здравый смысл должен быть и в частном секторе, где ты, откровенно говоря, и получал прибыль, и заинтересован в ее получении, подчеркнул президент. На просьбу прокомментировать тот факт, что ряд публичных мероприятий был отменен, а некоторые все же состоялись, в том числе концерт в Юрмале, во время которого неподалеку от зрителей сломалось дерево. Президент заявил, что, по его мнению, правильно поступили те организаторы, которые отменили свои мероприятия. В 2030 году Латвию ожидает очень сложная ситуация с бюджетом, поскольку одновременно прекратится действие нескольких используемых сейчас механизмов финансирования, а для покрытия расходов на оборону потребуется еще 935 миллионов евро, признал бывший министр финансов Арвилс Ашараденс. Он пояснил, что увеличение финансирования обороны с 2 до 5% от ВВП правительство решило частично покрыть за счет дефицита бюджета, постепенно включая эти расходы в госбюджет. Такое решение было выбрано для того, чтобы резкое сокращение расходов или повышение налогов не остановило экономический рост. Однако в 2030 году закончится разрешенный Европейской комиссией период отступления от бюджетных правил для финансирования расходов на оборону. Одновременно завершится период уплаты банками взносов солидарности, а отчисления во второй пенсионный уровень придется восстановить в полном объеме. Ашраденс уверен, что необходимые дополнительные доходы в размере 935 миллионов евро можно получить за счет стимулирования экономики. Для этого следующему правительству следует договориться о бюджете экономического роста, целью которого было бы ускорить рост экономики с нынешних примерно 2% до 3,5% в год. В субботу, 22 августа, при прохождении дождевых облаков над Латвией, во многих местах выпало количество осадков, близкое к месячной норме, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. На нескольких метеостанциях количество осадков превысило 50 мм. Это означает, что на квадратный метр земной поверхности выпало более 50 литров воды. Метеорологи отмечают, что среднемесячное количество осадков в Латвии составляет от 35 до 77 миллиметров. Во втором квартале этого года для большинства жителей страны в возрасте от 15 до 74 лет источником дохода была заработная плата, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Такой источник дохода был у 57% или 785 тысяч жителей. В то же время 320 тысяч человек или 23,5% жителей во втором квартале этого года получали доход в виде различных пенсий. Еще 270 тысяч человек или 19,5% жителей получали денежную или иную поддержку от родственников, друзей или членов семьи. С полудня субботы до 11 часов воскресенья на единый номер экстренной помощи 112 поступило 2395 сообщений, связанных с последствиями сильного ветра. Это примерно на 800 обращений больше, чем было получено за 5 дней во время ликвидации последствий ливней и бури в июле и августе 2024 года, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Виктория Грибусте. Она добавила, что больше всего сообщений о последствиях бури было получено в Риге и Рижском регионе. Прошедшая на выходных буря выявила существенные проблемы с автономной выработкой электроэнергии на предприятиях, в результате чего оказался недоступен ряд жизненно важных для общества услуг, заявил глава Министерства смарт-управления и регионального развития Эдгар Ставарс. Министр особо отметил возникшие после отключения электричества проблемы с телефонной связью и доступностью топлива. По его словам, были города, где не работала ни одна автозаправочная станция, тогда как больницы и полиция продолжали потеряли работу благодаря электрогенераторам. Таверс подчеркнул, что вызванный бурей кризис показал, частный бизнес должен быть лучше подготовлен к автономному обеспечению электроэнергии с помощью генераторов. Особенно это касается операторов связи, чьи вышки должны быть обеспечены оборудованием иного уровня, чтобы иметь возможность работать без централизованного электроснабжения не менее 72 часов. Политик признал, что если бы последствия подобной бури пришлось пережить зимой в холодную погоду, это стало бы большой катастрофой. Вместе с тем он похвалил специалистов, восстанавливающих электроснабжение, а также все службы, которые участвовали в ликвидации последствий бури. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Прошедшая в Латвии буря – еще одно напоминание о том, что любой прогноз нужно воспринимать серьезно, написал в соцсетях президент Эдгар Ринкевич. Он отметил, что буря унесла жизнь одного человека, есть пострадавшие. Стихия привела к разрушениям и отключениям электричества. Президент выразил соболезнования близким погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Ринкевич поблагодарил сотрудников оперативных служб самоуправления и добровольцев за работу по устранению последствий бури, а также синоптиков за своевременное предупреждение. Президент отметил, что устранение последствий бури и восстановление электроснабжения потребует времени, поскольку затронута почти вся территория Латвии. Он выразил уверенность, что ответственные службы сделают все возможное, чтобы устранить разрушения как можно быстрее. С полудня субботы до 17 часов воскресенья на единый номер экстренной помощи 112 поступило 2890 вызовов на устранение разрушений, причиненных сильным ветром. Это примерно на 1300 заявок больше, чем за 5 дней ликвидации последствий ливней и бури в июле и августе 2024 года, сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Виктория Грибусте. К вечеру воскресенья больше всего заявок о разрушениях поступило из Риги – 938, из Рижского региона – 755, в Латгале принято 458 заявок, в Земгале – 398, в Курземе – 194, в Видземе – 147. В большинстве случаев на место происшествия выезжали пожарные спасатели. Однако в ряде случаев информация о разрушениях была передана самоуправлением, добровольным пожарным и АО «Садали». Стиклс. Фактическое количество сломанных и поврежденных ветром деревьев значительно превышает количество полученных вызовов. Выезжая на вызовы, пожарные спасатели во многих местах по пути убирают и другие упавшие на дорогу деревья. Одновременно заявки о разрушениях получают и самоуправление, коммунальные службы которых также проводят работы по ликвидации последствий бури. В основном помощь пожарных спасателей требуется для уборки упавших на проезжую часть деревьев и веток, однако зарегистрировано несколько случаев, когда деревья падали на автомобили, жилые дома и другие постройки. В субботу вечером в Елгове в результате обрушения строительных конструкций погиб человек. Спасатели извлекли его из-под завалов, передали медикам службы неотложной медицинской помощи, которые констатировали смерть. В Бауском крае при ликвидации последствий бури пострадал пожарный спасатель, который был передан медикам скорой. В Айвиекской волости, а из Краукельского края на человека упало дерево. Еще два человека во время бури были спасены. Чтобы обеспечить реагирование на стремительно растущее число вызовов, ГПСС в субботу вечером и ночью сформировала 10 дополнительных экипажей пожарных спасателей для обработки поступающих на номер 112 вызовов и управления оперативными ресурсами были дополнительно привлечены 11 диспетчеров. В воскресенье пожарные спасатели, муниципальные службы и сотрудники других учреждений по всей Латвии продолжали работы, устраняя причиненные ветром разрушения. Как отметила Грибуст, разрушения очень масштабны. Во многих местах на дорогах все еще лежат сломанные ветки и деревья, отдельные дороги труднопроходимы или даже непроходимы. Медики службы неотложной медицинской помощи во время бури оказали помощь 14 пострадавшим. В отдельных случаях люди получили тяжелые травмы. Как сообщил руководитель отдела внешней коммуникации службы МИКС ДУЦИС, скорая помощь во время бури работала в режиме повышенной интенсивности. Из-за сильного ветра были повреждены и два автомобиля службы неотложной медицинской помощи. Работу оперативных служб во многих местах существенно затрудняли поваленные на дороге деревья и ветки. Зафиксировано несколько случаев, когда деревья падали на транспортные средства, в том числе заблокировав в них людей. В субботу вечером в Елгове в результате обрушения строительных конструкций погиб один человек. Спасатели извлекли его из-под завалов и передали медикам, которые констатировали его смерть. В Бауском крае при ликвидации последствий бури пострадал пожарный спасатель, который был передан медикам скорой. В Айвиекской волости, а из Краукельского края на человека упало дерево. Еще два человека во время бури были спасены. Во время бушевавшей в субботу вечером и в ночь на воскресенье бури в Риге были сломаны сотни деревьев, повреждены заборы, автомобили, светофоры, контактные сети общественного транспорта, затоплены подвалы, дворы и улицы. Как отметили в самоуправлении, в ночь на воскресенье Рига пережила одну из сильнейших бурь за последние десятилетия, когда скорость ветра превышала 30 метров в секунду. Заместитель председателя Рижской думы Эдвардс Ратнекс сообщил, что все службы работают в усиленном режиме, но устранение последствий потребует много времени. мэр заявил, что в воскресенье к 14.30 в Риге было зарегистрировано 584 вызванных бурей происшествия. Большинство из них были связаны с упавшими деревьями и ветками. От бури пострадали 56 рижских образовательных учреждений. В частности, была повреждена крыша рижской 31-й средней школы. Вице-мэр призвал рижан в понедельник, если есть такая возможность, работать удаленно, чтобы не мешать службам продолжать ликвидацию последствий бури. Самоуправление призывает жителей не посещать парки и кладбища, а также не приближаться к крупным деревьям. О происшествиях, которые не входят в компетенцию ГПСС, самоуправление просит сообщать по единому телефону 1201. С понедельника, начиная с 6 утра, жители столицы могут сдавать поваленные бурей деревья и ветки, а также собранные листья по адресу Рига, бульвар Узварес, 16А. Хотя оценить нанесенный ущерб пока невозможно, он может оказаться рекордным, заявил министр смарт-управления регионального развития Эдгар Таварс. Чтобы после бури и сильных дождей 22-23 августа снизить административную нагрузку на самоуправление и дать им больше времени на устранение последствий стихии, Таварс предложит в порядке исключения продлить срок предоставления Министерству умного управления регионального развития первоначальной информации о нанесенном ущербе с 3 до 10 рабочих дней. Последствия в самоуправлениях довольно серьезные, однако масштабы ущерба можно будет определить только после того, как сами муниципалитеты проведут оценку и представят данные об объеме нанесенного ущерба и связанных с ним расходах. Государство оказалось не готово к энергетическому кризису, поскольку никто не ожидал столь серьезного ущерба сетям, заявил Таварс. Отвечая на вопрос, какие уроки уже сейчас можно извлечь из произошедшего, министр перечислил генераторы, стратегическая инфраструктура, больницы, центры ухода, вышки мобильной связи, организации дорожного и железнодорожного движения. Министр отметил, что до сих пор большое внимание в самоуправлениях уделялось убежищам. Однако уязвимость энергоснабжения, проявившаяся во время этого кризиса, стала серьезным уроком. Об этом будут говорить на заседании Совета по кризисному управлению в понедельник утром. Однако допустить повторение подобной ситуации нельзя, подчеркнул министр. Сейчас это была буря, но если произойдет какой-то другой, более серьезный кризис, и у нас внезапно откажут все спасательные службы, а люди объективно не смогут получать информацию, тогда это катастрофа. Он также признал, что в стране в большей степени готовились к сильным дождям и затоплению улиц, однако к кризису такого масштаба с перебоями в электроснабжении и связи никто не был готов. Службы работают на полную мощность. К работе привлечены волонтеры и субподрядчики, чтобы устранить последствия стихии. В свою очередь, руководитель Центра кризисного управления, полковник национальных вооруженных сил Арвис Зиле, заявил латвийскому телевидению, что эта буря показала, готовность государства к различным кризисам можно оценить на 4 балла из 10. Во время шторма в Рижской Восточной клинической университетской больнице работали системы бесперебойного питания и кратковременно включались также дизель-генераторы, сообщил руководитель отдела по связям с общественностью больницы Линетта Микша. На работу клинической университетской больницы имени Паула Страдинша шторм существенно не повлиял. В Восточной больнице сообщили, что за прошедшие сутки в отдельные моменты наблюдались перебои в электроснабжении со стороны городской электросети. Однако последствия шторма не повлияли на непрерывность работы больницы. Уход за пациентами и работа больницы были обеспечены. На территориях всех стационаров больницы обнаружены сломанные деревья, однако здания не пострадали. На территории детской клинической университетской больницы упало несколько деревьев, сломались ветки. Однако движение транспорта и электроснабжение не были нарушены. Нарушение движения на прилегающих улицах, возникшие ночью из-за поваленных деревьев, уже устранены. В детскую больницу можно попасть через все ворота. Электроснабжение не нарушалось, других опасностей ситуациях до сих пор также не выявлено. Необходимости использовать генераторы не было. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сильный шторм, обрушившийся на Латвию в эти выходные, вызвал самые масштабные перебои с электроснабжением за последние 20 лет. По состоянию на утро воскресенья электроснабжение было нарушено примерно у 277 тысяч клиентов оператора распределительной системы Saddle & Stickles. Как отмечают ответственные службы, на утро воскресенья была нарушена работа почти трети из более чем 150 подстанций Augsburgum & Stickles. Масштабные повреждения электросети, вызванные штормом, начались в субботу после 18 часов и продолжались до раннего утра воскресенья. Жители столицы могут сдавать поваленные бурей деревья и ветки, а также собранные листья по адресу Рига, бульвар Узвара, 16А. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратнек заявил, что в воскресенье к 14:30 в Риге было зарегистрировано 584 вызванных бурей происшествия. Большинство из них, 347, были связаны с упавшими деревьями и ветками. Службы продолжают работать в усиленном режиме, и ликвидация последствий бури займет некоторое время. В первую очередь устраняются угрозы безопасности людей и освобождаются проезжие части. Остальные вызовы будут выполняться в порядке очередности. 31% жителей Латвии тратят на отпуск более 1000 евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией IPF Digital. Согласно опросу, чаще всего жители тратят на отпуск от 1001 до 2000 евро. Такой вариант назвали 19% респондентов. Еще 16% укладываются в бюджет от 501 до 1000 евро, а 13% признались, что выделяют на отдых более 2000 евро. Самые дорогие поездки чаще планируют жители в возрасте от 30 до 39 лет. Среди представителей этой возрастной группы 15% сообщили, что тратят на отпуск более 2000 евро. Различия наблюдаются и между регионами. Самые большие бюджеты на путешествия выделяют жители Риги. 40% опрошенных в столице тратят на отпуск более 1000 евро. В Земгале и Видземе такой бюджет используют 28% жителей, в Латгале 23%, а в Курземе 20%. В то же время опрос показывает, что не для всех отпуск связан с путешествиями. 9% респондентов сообщили, что обычно не путешествуют во время отпуска. Еще 9% признались, что у них нет отпуска или они в настоящее время не работают. Еще 12% жителей не смогли назвать размер бюджета на свой отпуск. Во время кризиса инструкции зачастую невозможно выполнить, поэтому необходима определенная самостоятельность и здравый смысл, заявил журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич. Он отметил, что после бури 2005 года было сделано многое, однако на этот раз выяснилось, что на критически важных объектах, таких как магазины, автозаправочные станции и сети мобильной связи, генераторы либо имелись, но у них закончилось топливо, либо их не было вовсе. На вопрос, следует ли урегулировать эту проблему нормативными актами или оставить ее на усмотрение самих предпринимателей, Ринкевич подчеркнул, что всегда относился с большим сомнением к тому, что все жизненные вопросы можно решить с помощью сверхрегулирования. Определенный здравый смысл должен быть и в частном секторе, где ты, откровенно говоря, и получал прибыль, и заинтересован в ее получении, подчеркнул президент. На просьбу прокомментировать тот факт, что ряд публичных мероприятий был отменен, а некоторые все же состоялись, в том числе концерт в Юрмале, во время которого неподалеку от зрителей сломалось дерево. Президент заявил, что, по его мнению, правильно поступили те организаторы, которые отменили свои мероприятия. В 2030 году Латвию ожидает очень сложная ситуация с бюджетом, поскольку одновременно прекратится действие нескольких используемых сейчас механизмов финансирования, а для покрытия расходов на оборону потребуется еще 935 миллионов евро, признал бывший министр финансов Арвилс Ашараденс. Он пояснил, что увеличение финансирования обороны с 2 до 5% от ВВП правительство решило частично покрыть за счет дефицита бюджета, постепенно включая эти расходы в госбюджет. Такое решение было выбрано для того, чтобы резкое сокращение расходов или повышение налогов не остановило экономический рост. Однако в 2030 году закончится разрешенный Европейской комиссией период отступления от бюджетных правил для финансирования расходов на оборону. Одновременно завершится период уплаты банками взносов солидарности, а отчисления во второй пенсионный уровень придется восстановить в полном объеме. Ашераденс уверен, что необходимые дополнительные доходы в размере 935 миллионов евро можно получить за счет стимулирования экономики. Для этого следующему правительству следует договориться о бюджете экономического роста, целью которого было бы ускорить рост экономики с нынешних примерно 2% до 3,5% в год. В субботу, 22 августа, при прохождении дождевых облаков над Латвией, во многих местах выпало количество осадков, близкое к месячной норме, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. На нескольких метеостанциях количество осадков превысило 50 мм. Это означает, что на квадратный метр земной поверхности выпало более 50 литров воды. Метеорологи отмечают, что среднемесячное количество осадков в Латвии составляет от 35 до 77 миллиметров. Во втором квартале этого года для большинства жителей страны в возрасте от 15 до 74 лет источником дохода была заработная плата, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Такой источник дохода был у 57% или 785 тысяч жителей. В то же время 320 тысяч человек или 23,5% жителей во втором квартале этого года получали доход в виде различных пенсий. Еще 270 тысяч человек или 19,5% жителей получали денежную или иную поддержку от родственников, друзей или членов семьи. С полудня субботы до 11 часов воскресенья на единый номер экстренной помощи 112 поступило 2395 сообщений, связанных с последствиями сильного ветра. Это примерно на 800 обращений больше, чем было получено за 5 дней во время ликвидации последствий ливней и бури в июле и августе 2024 года, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Виктория Грибусте. Она добавила, что больше всего сообщений о последствиях бури было получено в Риге и Рижском регионе. Прошедшая на выходных буря выявила существенные проблемы с автономной выработкой электроэнергии на предприятиях, в результате чего оказался недоступен ряд жизненно важных для общества услуг, заявил глава Министерства смарт-управления и регионального развития Эдгар Ставарс. Министр особо отметил возникшие после отключения электричества проблемы с телефонной связью и доступностью топлива. По его словам, были города, где не работала ни одна автозаправочная станция, тогда как больницы и полиция продолжали работу благодаря электрогенераторам. Таверс подчеркнул, что вызванный бурей кризис показал, частный бизнес должен быть лучше подготовлен к автономному обеспечению электроэнергии с помощью генераторов. Особенно это касается операторов связи, чьи вышки должны быть обеспечены оборудованием иного уровня, чтобы иметь возможность работать без централизованного электроснабжения не менее 72 часов. Политик признал, что если бы последствия подобной бури пришлось пережить зимой в холодную погоду, это стало бы большой катастрофой. Вместе с тем он похвалил специалистов, восстанавливающих электроснабжение, а также все службы, которые участвовали в ликвидации последствий бури. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Руководитель Центра управления кризисами Каспарс Зиле считает, что часть жителей могла бы лучше подготовиться к последствиям бури, однако видит уроки и для государства и самоуправлений. На вопрос, почему оказалось, что перебои с электричеством останавливают всю жизнь, он отметил: «Все очень просто. Индивидуальная готовность каждого из нас. Вроде бы каждый из нас понимает, что 72 часа – это абсолютный минимум, когда мы должны быть способны выжить, что в домохозяйствах должны быть генераторы, но сделали ли мы это, обеспечили ли мы себя предметами первой необходимости, чтобы как минимум 72 часа продержаться без посторонней помощи», – спрашивает Зиле. «Сначала отключение электричества прошло около 37 часов, мы должны быть готовы жить без подключения к электричеству еще дольше, но нет, мы привыкли к комфорту. И как только возникают малейшие потери комфорта, это вызывает у нас трудности с продолжением нашего привычного повседневного ритма», – указал Зиле. По его информации, в первые моменты после отключения электричества в некоторых магазинах моментально раскупили питьевую воду. Хотя жители были своевременно предупреждены о буре, у людей была возможность налить воду в емкости дома. «Но почему-то мы никогда не воспринимаем это лично», — указал он. На замечание о том, что во время и после бури не хватало связи и возможности получать информацию, Зиле ответил, что концепция 72 часов включает в себя и связь, и возможность получения информации. И в каждом домохозяйстве должен быть радиоприемник на батарейках. На просьбу прокомментировать, как самоуправление информировали людей, Зиле сказал, что местные власти очень активно участвуют в устранении последствий. Буря в конце прошлой недели показала, что все службы в стране не скоординированы между собой, заявил премьер-министр Андрес Кулбергс. Премьер в настоящее время находится с официальным визитом в Украине. Находясь там, он прокомментировал ситуацию в Латвии. По его мнению, Латвия недостаточно извлекла уроков из войны в Украине. По мнению Кулбергса, зимой буря такого масштаба имела бы еще худшие последствия, потому что тогда не было бы ни воды, ни электричества, ни отопления, что можно было наблюдать наблюдать с позиции государства. Службы не скоординированы между собой. Я имею в виду все службы, сказал Кулбергс. По его словам, вчера он был в Центре управления военными кризисами в Украине, где наблюдал, как координируются не только военные операции. В этом центре был один экран, с помощью которого таким образом координировались люди из пожарной службы, полиции и других ведомств. «Мы должны перенять опыт Украины», – заявил премьер. Кулбергс пообещал, что в случае необходимости на укрепление служб будут выделены средства из бюджета на непредвиденные расходы. Он также выразил мнение, что к таким кризисам должны быть готовы и предприниматели. Не может быть такой ситуации, когда, например, у производителя портится товар из-за отсутствия электричества, потому что он сам не обеспечил себя генератором для продолжения деятельности предприятия. Если будет необходимо, правительство готово ввести нужные правила, добавил Кулбергс. Эта буря стала для Латвии болезненной генеральной репетицией, проверив готовность нашего государства и каждого человека преодолевать кризисные ситуации. Буря показала неприятную правду. Если на обширной территории пропадает электричество, вскоре начинает останавливаться и многие другие критически важные для повседневной жизни услуги, указал премьер. Объем поврежденных во время бури деревьев в государственных лесах, по предварительным прогнозам, может превысить 100 тысяч кубометров, сообщили в АО «Государственные леса Латвии». На предприятии отмечают, что буря нанесла ущерб на всей управляемой предприятием территории. Больше всего от бури пострадали леса в Земгальском, Южно-Латгальском и Северо-Латгальском регионах Гослесов Латвии, в то время как в Курземе ущерб сравнительно меньше. В местах, где это позволяет условия безопасности труда, уже с воскресенья 23 августа начата расчистка лесных дорог от поваленных и сломанных деревьев. Расчистка дорог ведется в сотрудничестве с лесоразработчиками, в распоряжении которых имеется подходящая техника. Более точный размер ущерба можно будет определить, когда погодные условия позволят безопасно обследовать территорию на месте в лесу и использовать дроны, что в воскресенье из-за ветра и дождя было еще невозможно. В завалах могут быть зажаты другими деревья, которые очень опасны, поэтому предприятия Гослеса Латвии призывают людей воздержаться от распиливания таких завалов на лесных дорогах и сообщать о таких местах ответственным сотрудникам предприятия. Люди не должны приближаться к местам, где деревья упали на линии электропередачи. О таких случаях следует сообщать в ответственные службы. Также, если лесную дорогу можно безопасно освободить от отдельных деревьев, эти деревья в соответствии с законом затем следует оставить там же, в лесу. Распиленные части деревьев следует размещать параллельно дороге, чтобы не мешать движению транспорта. Электроснабжение многоквартирных домов в сельских регионах планируется восстановить в течение понедельника, но на отдельных хуторах оно может быть восстановлено только во вторник или в среду, заявил в понедельник после заседания Совета по управлению кризисами председатель правления предприятия Садалес Тиклс Сандис Янсенс. Ко второй половине дня без электроснабжения еще остаются около 75 тысяч домохозяйств. Ведутся работы по восстановлению линий среднего напряжения, затем будет восстановлено электроснабжение в небольших поселках. Председатель правления оператора передающей системы сеть высокого напряжения Роландс Ирклис сообщил, что в понедельник утром без напряжения все еще оставались 10 подстанций напряжением 110 киловольт. На линии электропередачи упало много деревьев, которые необходимо убрать. Ирклис выразил надежду, что в течение сегодняшнего дня удастся завершить восстановительные работы всех подстанций напряжением 110 киловольт, чтобы Садалес Тиклс смогло продолжить работу по восстановлению электроснабжения для жителей. Страховая компания «Балта» за сутки получила более 350 заявлений о повреждениях, вызванных штормом. Общий ущерб может превысить несколько миллионов евро, сообщили представители компании. Большинство заявлений касается повреждений имущества и жилых домов. Среди последствий стихии – поваленные деревья, поврежденные ими крыши зданий, заборы, автомобили, а также затопленные подвалы и дворы. Прием заявлений, как ожидается, продолжится всю неделю. Что касается повреждений автомобилей, страховщик на данный момент получил около 30 заявлений. В большинстве случаев машины пострадали из-за поваленных ветром деревьев и сломанных веток. В некоторых случаях удар оказался настолько сильным, что восстановить автомобиль уже невозможно. Страховщик планирует, что в ближайшие дни количество заявлений продолжит расти, поскольку жители еще оценивают ущерб, нанесенный их имуществу, и устраняют последствия шторма. Кроме того, в некоторых местах по-прежнему есть перебои со связью. Со 2 сентября по 8 октября по всей Латвии будут проходить организованные национальными вооруженными силами всеобъемлющие учения по государственной обороне «НАМЕЙС-2026». В учениях примут участие солдаты из Земессарги из всех подразделений, в том числе военнослужащие службы гособороны, солдаты резерва и военнослужащие союзных вооруженных сил. Во время учений будет совершенствоваться сотрудничество между национальными вооруженными силами, союзными вооруженными силами и гражданскими учреждениями. Также на учениях будет продолжено сотрудничество с Центром кризисного управления, госканцелярией и отраслевыми министерствами, их подведомственными учреждениями, органами госбезопасности рядом с самоуправлением и предприятиями. В планирование учений интегрированы уроки, извлеченные в Украине, и опыт современных вооруженных конфликтов. Поэтому во время учений особое внимание будет уделено использованию беспилотных систем и развитию возможностей противодронной обороны. В восточном регионе Латвии, в том числе в приграничье, будут интенсивно проводиться полеты беспилотных летательных аппаратов, будет отрабатываться их использование для выполнения различных задач. Одновременно будет тренироваться способность обнаруживать, идентифицировать и нейтрализовать беспилотные системы противника. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Сильный шторм, обрушившийся на Латвию в эти выходные, вызвал самые масштабные перебои с электроснабжением за последние 20 лет. По состоянию на утро воскресенья электроснабжение было нарушено примерно у 277 тысяч клиентов оператора распределительной системы Saddle & Stickles. Как отмечают ответственные службы, на утро воскресенья была нарушена работа почти трети из более чем 150 подстанций Augsburgum & Tickles. Масштабные повреждения электросети, вызванные штормом, начались в субботу после 18 часов и продолжались до раннего утра воскресенья. Жители столицы могут сдавать поваленные бурей деревья и ветки, а также собранные листья по адресу Рига, бульвар Узваras, 16А. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратнек заявил, что в воскресенье к 14:30 в Риге было зарегистрировано 584 вызванных бурей происшествия. Большинство из них, 347, были связаны с упавшими деревьями и ветками. Службы продолжают работать в усиленном режиме, и ликвидация последствий бури займет некоторое время. В первую очередь устраняются угрозы безопасности людей и освобождаются проезжие части. Остальные вызовы будут выполняться в порядке очередности. 31% жителей Латвии тратят на отпуск более 1000 евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией IPF Digital. Согласно опросу, чаще всего жители тратят на отпуск от 1001 до 2000 евро. Такой вариант назвали 19% респондентов. Еще 16% укладываются в бюджет от 501 до 1000 евро, а 13% признались, что выделяют на отдых более 2000 евро. Самые дорогие поездки чаще планируют жители в возрасте от 30 до 39 лет. Среди представителей этой возрастной группы 15% сообщили, что тратят на отпуск более 2000 евро. Различия наблюдаются и между регионами. Самые большие бюджеты на путешествия выделяют жители Риги. 40% опрошенных в столице тратят на отпуск более 1000 евро. В Земгале и Видземе такой бюджет используют 28% жителей, в Латгале 23%, а в Курземе 20%. В то же время опрос показывает, что не для всех отпуск связан с путешествиями. 9% респондентов сообщили, что обычно не путешествуют во время отпуска. Еще 9% признались, что у них нет отпуска или они в настоящее время не работают. Еще 12% жителей не смогли назвать размер бюджета на свой отпуск. Во время кризиса инструкции зачастую невозможно выполнить, поэтому необходима определенная самостоятельность и здравый смысл, заявил журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич. Он отметил, что после бури 2005 года было сделано многое, однако на этот раз выяснилось, что на критически важных объектах, таких как магазины, автозаправочные станции и сети мобильной связи, генераторы либо имелись, но у них закончилось топливо, либо их не было вовсе. На вопрос, следует ли урегулировать эту проблему нормативными актами или оставить ее на усмотрение самих предпринимателей, Ринкевич подчеркнул, что всегда относился с большим сомнением к тому, что все жизненные вопросы можно решить с помощью сверхрегулирования. Определенный здравый смысл должен быть и в частном секторе, где ты, откровенно говоря, и получал прибыль, и заинтересован в ее получении, подчеркнул президент. На просьбу прокомментировать тот факт, что ряд публичных мероприятий был отменен, а некоторые все же состоялись, в том числе концерт в Юрмале во время время которого неподалеку от зрителей сломалось дерево, президент заявил, что, по его мнению, правильно поступили те организаторы, которые отменили свои мероприятия. В 2030 году Латвию ожидает очень сложная ситуация с бюджетом, поскольку одновременно прекратится действие нескольких используемых сейчас механизмов финансирования, а для покрытия расходов на оборону потребуется еще 935 миллионов евро, признал бывший министр финансов Арвилс Ашараденс. Он пояснил, что увеличение финансирования обороны с 2 до 5% от ВВП правительство решило частично покрыть за счет дефицита бюджета, постепенно включая эти расходы в госбюджет. Такое решение было выбрано для того, чтобы резкое сокращение расходов или повышение налогов не остановило экономический рост. Однако в 2030 году закончится разрешенный Европейской комиссией период отступления от бюджетных правил для финансирования расходов на оборону. Одновременно завершится период уплаты банками взносов солидарности, а отчисления во второй пенсионный уровень придется восстановить в полном объеме. Ашераденс уверен, что необходимые дополнительные доходы в размере 935 миллионов евро можно получить за счет стимулирования экономики. Для этого следующему правительству следует договориться о бюджете экономического роста, целью которого было бы ускорить рост экономики с нынешних примерно 2% до 3,5% в год. В субботу, 22 августа, при прохождении дождевых облаков над Латвией, во многих местах выпало количество осадков, близкое к месячной норме, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. На нескольких метеостанциях количество осадков превысило 50 мм. Это означает, что на квадратный метр земной поверхности выпало более 50 литров воды. Метеорологи отмечают, что среднемесячное количество осадков в Латвии составляет от 35 до 77 миллиметров. Во втором квартале этого года для большинства жителей страны в возрасте от 15 до 74 лет источником дохода была заработная плата, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Такой источник дохода был у 57% или 785 тысяч жителей. В то же время 320 тысяч человек или 23,5% жителей во втором квартале этого года получали доход в виде различных пенсий. Еще 270 тысяч человек или 19,5% жителей получали денежную или иную поддержку от родственников, друзей или членов семьи. С полудня субботы до 11 часов воскресенья на единый номер экстренной помощи 112 поступило 2395 сообщений, связанных с последствиями сильного ветра. Это примерно на 800 обращений больше, чем было получено за 5 дней во время ликвидации последствий ливней и бури в июле и августе 2024 года, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Виктория Грибусте. Она добавила, что больше всего сообщений о последствиях бури было получено в Риге и Рижском регионе. Прошедшая на выходных буря выявила существенные проблемы с автономной выработкой электроэнергии на предприятиях, в результате чего оказался недоступен ряд жизненно важных для общества услуг, заявил глава Министерства смарт-управления и регионального развития Эдгар Ставарс. Министр особо отметил возникшие после отключения электричества проблемы с телефонной связью и доступностью топлива. По его словам, были города, где не работала ни одна автозаправочная станция, тогда как больницы и полиция продолжали работу благодаря электрогенераторам. Таврс подчеркнул, что вызванный бурей кризис показал, частный бизнес должен быть лучше подготовлен к автономному обеспечению электроэнергии с помощью генераторов. Особенно это касается операторов связи, чьи вышки должны быть обеспечены оборудованием иного уровня, чтобы иметь возможность работать без централизованного электроснабжения не менее 72 часов. Политик признал, что если бы последствия подобной бури пришлось пережить зимой в холодную погоду, это стало бы большой катастрофой. Вместе с тем он похвалил специалистов, восстанавливающих электроснабжение, а также все службы, которые участвовали в ликвидации последствий бури. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Прошедшая в Латвии буря – еще одно напоминание о том, что любой прогноз нужно воспринимать серьезно, написал в соцсетях президент Эдгар Ринкевич. Он отметил, что буря унесла жизнь одного человека, есть пострадавшие. Стихия привела к разрушениям и отключениям электричества. Президент выразил соболезнования близким погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Ринкевич поблагодарил сотрудников оперативных служб самоуправления и добровольцев за работу по устранению последствий бури, а также синоптиков за своевременное предупреждение. Президент отметил, что устранение последствий бури и восстановление электроснабжения потребует времени, поскольку затронута почти вся территория Латвии. Он выразил уверенность, что ответственные службы сделают все возможное, чтобы устранить разрушения как можно быстрее. С полудня субботы до 17 часов воскресенья на единый номер экстренной помощи 112 поступило 2890 вызовов на устранение разрушений, причиненных сильным ветром. Это примерно на 1300 заявок больше, чем за 5 дней ликвидации последствий ливней и бури в июле и августе 2024 года, сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Виктория Грибусте. К вечеру воскресенья больше всего заявок о разрушениях поступило из Риги – 938, из Рижского региона – 755, в Латгале принято 458 заявок, в Земгале – 398, в Курземе – 194, в Видземе – 147. В большинстве случаев на место происшествия выезжали пожарные спасатели. Однако в ряде случаев информация о разрушениях была передана самоуправлением, добровольным пожарным и АО «Садали». Фактическое количество сломанных и поврежденных ветром деревьев значительно превышает количество полученных вызовов. Выезжая на вызовы, пожарные спасатели во многих местах по пути убирают и другие упавшие на дорогу деревья. Одновременно заявки о разрушениях получают и самоуправление, коммунальные службы которых также проводят работы по ликвидации последствий бури. В основном помощь пожарных спасателей требуется для уборки упавших на проезжую часть деревьев и веток, однако зарегистрировано несколько случаев, когда деревья падали на автомобили, жилые дома и другие постройки. В субботу вечером в Елгове в результате обрушения строительных конструкций погиб человек. Спасатели извлекли его из-под завалов, передали медикам службы неотложной медицинской помощи, которые констатировали смерть. В Бауском крае при ликвидации последствий бури пострадал пожарный спасатель, который был передан медикам скорой. В Айвиекской волости, а из Краукельского края на человека упало дерево. Еще два человека во время бури были спасены. Чтобы обеспечить реагирование на стремительно растущее число вызовов, ГПСС в субботу вечером и ночью сформировала 10 дополнительных экипажей пожарных спасателей для обработки поступающих на номер 112 вызовов и управления оперативными ресурсами были дополнительно привлечены 11 диспетчеров. В воскресенье пожарные спасатели, муниципальные службы и сотрудники других учреждений по всей Латвии продолжали работы, устраняя причиненные ветром разрушения. Как отметила Грибуст, разрушения очень масштабные. Во многих местах на дорогах все еще лежат сломанные ветки и деревья, отдельные дороги труднопроходимые или даже непроходимые. Медики службы неотложной медицинской помощи во время бури оказали помощь 14 пострадавшим. В отдельных случаях люди получили тяжелые травмы. Как сообщил руководитель отдела внешней коммуникации службы МИКС ДУЦИС, скорая помощь во время бури работала в режиме повышенной интенсивности. Из-за сильного ветра были повреждены и 2 автомобиля службы неотложной медицинской помощи. Работу оперативных служб во многих местах существенно затрудняли поваленные на дороге деревья и ветки. Зафиксировано несколько случаев, когда деревья падали на транспортные средства, в том числе заблокировав в них людей. В субботу вечером в Елгове в результате обрушения строительных конструкций погиб один человек. Спасатели извлекли его из-под завалов и передали медикам, которые констатировали его смерть. В Бауском крае при ликвидации последствий бури пострадал пожарный спасатель, который был передан медикам скорой. В Айвиекской волости, а из Краукельского края на человека упало дерево. Еще 2 человека во время бури были спасены. Во время бушевавшей в субботу вечером и в ночь на воскресенье бури в Риге были сломаны сотни деревьев, повреждены заборы, автомобили, светофоры, контактные сети общественного транспорта, затоплены подвалы, дворы и улицы. Как отметили в самоуправлении, в ночь на воскресенье Рига пережила одну из сильнейших бурь за последние десятилетия, когда скорость ветра превышала 30 метров в секунду. Заместитель председателя Рижской думы Эдвардс Ратнекс сообщил, что все службы работают в усиленном режиме, но устранение последствий потребует много времени. мэр заявил, что в воскресенье к 14:30 в Риге было зарегистрировано 584 вызванных бурей происшествия. Большинство из них были связаны с упавшими деревьями и ветками. От бури пострадали 56 рижских образовательных учреждений. В частности, была повреждена крыша рижской 31-й средней школы. Вице-мэр призвал рижан в понедельник, если есть такая возможность, работать удаленно, чтобы не мешать службам продолжать ликвидацию последствий бури. Самоуправление призывает жителей не посещать парки и кладбища, а также не приближаться к крупным деревьям. О происшествиях, которые не входят в компетенцию ГПСС, самоуправление просит сообщать по единому телефону 1201. С понедельника, начиная с 6 утра, жители столицы могут сдавать поваленные бурей деревья и ветки, а также собранные листья по адресу Рига, бульвар Узварес, 16А. Хотя оценить нанесенный ущерб пока невозможно, он может оказаться рекордным, заявил министр смарт-управления регионального развития Эдгар Таварс. Чтобы после бури и сильных дождей 22-23 августа снизить административную нагрузку на самоуправление и дать им больше времени на устранение последствий стихии, Таварс предложит в порядке исключения продлить срок предоставления Министерству умного управления регионального развития первоначальной информации о нанесенном ущербе с 3 до 10 рабочих дней. Последствия в самоуправлениях довольно серьезные. Однако масштабы ущерба можно будет определить только после того, как сами муниципалитеты проведут оценку и представят данные об объеме нанесенного ущерба и связанных с ним расходах. Государство оказалось не готово к энергетическому кризису, поскольку никто не ожидал столь серьезного ущерба сетям, заявил Таварс. Отвечая на вопрос, какие уроки уже сейчас можно извлечь из произошедшего, министр перечислил генераторы, стратегическая инфраструктура, больницы, центры ухода, вышки мобильной связи, организации дорожного и железнодорожного движения. Министр отметил, что до сих пор большое внимание в самоуправлениях уделялось убежищам. Однако уязвимость энергоснабжения, проявившаяся во время этого кризиса, стала серьезным уроком. Об этом будут говорить на заседании Совета по кризисному управлению в понедельник утром. Однако допустить повторение подобной ситуации нельзя, подчеркнул министр. Сейчас это была буря. Но если произойдет какой-то другой, более серьезный кризис, и у нас внезапно откажут все спасательные службы, а люди объективно не смогут получать информацию, тогда это катастрофа. Он также признал, что в стране в большей степени готовились к сильным дождям и затоплению улиц, однако к кризису такого масштаба с перебоями в электроснабжении и связи никто не был готов. Службы работают на полную мощность. К работе привлечены волонтеры и субподрядчики, чтобы устранить последствия стихии. В свою очередь, руководитель Центра кризисного управления, полковник Национальных вооруженных сил Арвис Зиле, заявил латвийскому телевидению, что эта буря показала. Готовность государства к различным кризисам можно оценить на 4 балла из 10. Во время шторма в Рижской Восточной клинической университетской больнице работали системы бесперебойного питания и кратковременно включались также дизель-генераторы, сообщил руководитель отдела по связям с общественностью больницы Линетта Микша. На работу клинической университетской больницы имени Паула Страдинша шторм существенно не повлиял. В Восточной больнице сообщили, что за прошедшие сутки в отдельные моменты наблюдались перебои в электроснабжении со стороны городской электросети. Однако последствия шторма не повлияли на непрерывность работы больницы. Уход за пациентами и работа больницы были обеспечены. На территориях всех стационаров больницы обнаружены сломанные деревья, однако здания не пострадали. На территории детской клинической университетской больницы упало несколько деревьев, сломались ветки. Однако движение транспорта и электроснабжение не были нарушены. Нарушение движения на прилегающих улицах, возникшие ночью из-за поваленных деревьев, уже устранены. В детскую больницу можно попасть через все ворота. Электроснабжение не нарушалось, других опасностей ситуациях до сих пор также не выявлено. Необходимости использовать генераторы не было. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сильный шторм, обрушившийся на Латвию в эти выходные, вызвал самые масштабные перебои с электроснабжением за последние 20 лет. По состоянию на утро воскресенья электроснабжение было нарушено примерно у 277 тысяч клиентов оператора распределительной системы Saddle & Stickles. Как отмечают ответственные службы, на утро воскресенья была нарушена работа почти трети из более чем 150 подстанций Augsburgum & Tickles. Масштабные повреждения электросети, вызванные штормом, начались в субботу после 18 часов и продолжались до раннего утра воскресенья. Жители столицы могут сдавать поваленные бурей деревья и ветки, а также собранные листья по адресу Рига, бульвар Узвара, 16А. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратнек заявил, что в воскресенье к 14:30 в Риге было зарегистрировано 584 вызванных бурей происшествия. Большинство из них, 347, были связаны с упавшими деревьями и ветками. Службы продолжают работать в усиленном режиме, и ликвидация последствий бури займет некоторое время. В первую очередь устраняются угрозы безопасности людей и освобождаются проезжие части. Остальные вызовы будут выполняться в порядке очередности. 31% жителей Латвии тратят на отпуск более 1000 евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией IPF Digital. Согласно опросу, чаще всего жители тратят на отпуск от 1001 до 2000 евро. Такой вариант назвали 19% респондентов. Еще 16% укладываются в бюджет от 501 до 1000 евро, а 13% признались, что выделяют на отдых более 2000 евро. Самые дорогие поездки чаще планируют жители в возрасте от 30 до 39 лет. Среди представителей этой возрастной группы 15% сообщили, что тратят на отпуск более 2000 евро. Различия наблюдаются и между регионами. Самые большие бюджеты на путешествия выделяют жители Риги. 40% опрошенных в столице тратят на отпуск более 1000 евро. В Земгале и Видземе такой бюджет используют 28% жителей, в Латгале 23%, а в Курземе 20%. В то же время опрос показывает, что не для всех отпуск связан с путешествиями. 9% респондентов сообщили, что обычно не путешествуют во время отпуска. Еще 9% признались, что у них нет отпуска или они в настоящее время не работают. Еще 12% жителей не смогли назвать размер бюджета на свой отпуск. Во время кризиса инструкции зачастую невозможно выполнить, поэтому необходима определенная самостоятельность и здравый смысл, заявил журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич. Он отметил, что после бури 2005 года было сделано многое, однако на этот раз выяснилось, что на критически важных объектах, таких как магазины, автозаправочные станции и сети мобильной связи, генераторы либо имелись, но у них закончилось топливо, либо их не было вовсе. На вопрос, следует ли урегулировать эту проблему нормативными актами или оставить ее на усмотрение самих предпринимателей, Ринкевич подчеркнул, что всегда относился с большим сомнением к тому, что все жизненные вопросы можно решить с помощью сверхрегулирования. Определенный здравый смысл должен быть и в частном секторе, где ты, откровенно говоря, и получал прибыль, и заинтересован в ее получении, подчеркнул президент. На просьбу прокомментировать тот факт, что ряд публичных мероприятий был отменен, а некоторые все же состоялись, в том числе концерт в Юрмале, во время которого неподалеку от зрителей сломалось дерево. Президент заявил, что, по его мнению, правильно поступили те организаторы, которые отменили свои мероприятия. В 2030 году Латвию ожидает очень сложная ситуация с бюджетом, поскольку одновременно прекратится действие нескольких используемых сейчас механизмов финансирования, а для покрытия расходов на оборону потребуется еще 935 миллионов евро, признал бывший министр финансов Арвилс Ашараденс. Он пояснил, что увеличение финансирования обороны с 2 до 5% от ВВП правительство решило частично покрыть за счет дефицита бюджета, постепенно включая эти расходы в госбюджет. Такое решение было выбрано для того, чтобы резкое сокращение расходов или повышение налогов не остановило экономический рост. Однако в 2030 году закончится разрешенный Европейской комиссией период отступления от бюджетных правил для финансирования расходов на оборону. Одновременно завершится период уплаты банками взносов солидарности, а отчисление во второй пенсионный уровень придется восстановить в полном объеме. Ашераденс уверен, что необходимые дополнительные доходы в размере 935 миллионов евро можно получить за счет стимулирования экономики. Для этого следующему правительству следует договориться о бюджете экономического роста, целью которого было бы ускорить рост экономики с нынешних примерно 2% до 3,5% в год. В субботу, 22 августа, при прохождении дождевых облаков над Латвией, во многих местах выпало количество осадков, близкое к месячной норме, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. На нескольких метеостанциях количество осадков превысило 50 мм. Это означает, что на квадратный метр земной поверхности выпало более 50 литров воды. Метеорологи отмечают, что среднемесячное количество осадков в Латвии составляет от 35 до 77 миллиметров. Во втором квартале этого года для большинства жителей страны в возрасте от 15 до 74 лет источником дохода была заработная плата, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Такой источник дохода был у 57% или 785 тысяч жителей. В то же время 320 тысяч человек или 23,5% жителей во втором квартале этого года получали доход в виде различных пенсий. Еще 270 тысяч человек или 19,5% жителей получали денежную или иную поддержку от родственников, друзей или членов семьи. С полудня субботы до 11 часов воскресенья на единый номер экстренной помощи 112 поступило 2395 сообщений, связанных с последствиями сильного ветра. Это примерно на 800 обращений больше, чем было получено за 5 дней во время ликвидации последствий ливней и бури в июле и августе 2024 года, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Виктория Грибусте. Она добавила, что больше всего сообщений о последствиях бури было получено в Риге и Рижском регионе. Прошедшая на выходных буря выявила существенные проблемы с автономной выработкой электроэнергии на предприятиях, в результате чего оказался недоступен ряд жизненно важных для общества услуг, заявил глава Министерства смарт-управления и регионального развития Эдгар Ставарс. Министр особо отметил возникшие после отключения электричества проблемы с телефонной связью и доступностью топлива. По его словам, были города, где не работала ни одна автозаправочная станция, тогда как больницы и полиция продолжали работу благодаря электрогенераторам. Таверс подчеркнул, что вызванный бурей кризис показал, частный бизнес должен быть лучше подготовлен к автономному обеспечению электроэнергии с помощью генераторов. Особенно это касается операторов связи, чьи вышки должны быть обеспечены оборудованием иного уровня, чтобы иметь возможность работать без централизованного электроснабжения не менее 72 часов. Политик признал, что если бы последствия подобной бури пришлось пережить зимой в холодную погоду, это стало бы большой катастрофой. Вместе с тем он похвалил специалистов, восстанавливающих электроснабжение, а также все службы, которые участвовали в ликвидации последствий бури. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Руководитель Центра управления кризисами Каспарс Зиле считает, что часть жителей могла бы лучше подготовиться к последствиям бури, однако видит уроки для государства и самоуправлений. На вопрос, почему оказалось, что перебои с электричеством останавливают всю жизнь, он отметил: «Все очень просто. Индивидуальная готовность каждого из нас. Вроде бы каждый из нас понимает, что 72 часа – это абсолютный минимум, когда мы должны быть способны выжить, что в домохозяйствах должны быть генераторы, но сделали ли мы это, обеспечили ли мы себя предметами первой необходимости, чтобы как минимум 72 часа продержаться без посторонней помощи», – спрашивает Зиле. «Сначала отключение электричества прошло около 37 часов, мы должны быть готовы жить без подключения к электричеству еще дольше, но нет, мы привыкли к комфорту. И как только возникают малейшие потери комфорта, это вызывает у нас трудности с продолжением нашего привычного повседневного ритма», – указал Зиле. По его информации, в первые моменты после отключения электричества в некоторых магазинах моментально раскупили питьевую воду, хотя жители были своевременно предупреждены о буре. У людей была возможность налить воду в емкости дома. «Но почему-то мы никогда не воспринимаем это лично», — указал он. На замечание о том, что во время и после бури не хватало связи и возможности получать информацию, Зиле ответил, что концепция 72 часов включает в себя и связь, и возможность получения информации. И в каждом домохозяйстве должен быть радиоприемник на батарейках. На просьбу прокомментировать, как самоуправление информировали людей, Зиле сказал, что местные власти очень активно участвуют в устранении последствий. Буря в конце прошлой недели показала, что все службы в стране не скоординированы между собой, заявил премьер-министр Андрес Кулбергс. Премьер в настоящее время находится с официальным визитом в Украине. Находясь там, он прокомментировал ситуацию в Латвии. По его мнению, Латвия недостаточно извлекла уроков из войны в Украине. По мнению Кулбергса, зимой буря такого масштаба имела бы еще худшие последствия, потому что тогда не было бы ни воды, ни электричества, ни отопления, что можно было наблюдать наблюдать с позиции государства. Службы не скоординированы между собой. Я имею в виду все службы, сказал Кулбергс. По его словам, вчера он был в Центре управления военными кризисами в Украине, где наблюдал, как координируются не только военные операции. В этом центре был один экран, с помощью которого таким образом координировались люди из пожарной службы, полиции и других ведомств. «Мы должны перенять опыт Украины», – заявил премьер. Кулбергс пообещал, что в случае необходимости на укрепление служб будут выделены средства из бюджета на непредвиденные расходы. Он также выразил мнение, что к таким кризисам должны быть готовы и предприниматели. Не может быть такой ситуации, когда, например, у производителя портится товар из-за отсутствия электричества, потому что он сам не обеспечил себя генератором для продолжения деятельности предприятия. Если будет необходимо, правительство готово ввести нужные правила, добавил Кулбергс. Эта буря стала для Латвии болезненной генеральной репетицией, проверив готовность нашего государства и каждого человека преодолевать кризисные ситуации. Буря показала неприятную правду. Если на обширной территории пропадает электричество, вскоре начинает останавливаться и многие другие критически важные для повседневной жизни услуги, указал премьер. Объем поврежденных во время бури деревьев в государственных лесах по предварительным прогнозам может превысить 100 тысяч кубометров, сообщили в АО «Государственные леса Латвии». На предприятии отмечают, что буря нанесла ущерб на всей управляемой предприятием территории. Больше всего от бури пострадали леса в Земгальском, Южно-Латгальском и Северо-Латгальском регионах Гослесов Латвии, в то время как в Курземе ущерб сравнительно меньше. В местах, где это позволяет условия безопасности труда, уже с воскресенья 23 августа начата расчистка лесных дорог от поваленных и сломанных деревьев. Расчистка дорог ведется в сотрудничестве с лесоразработчиками, в распоряжении которых имеется подходящая техника. Более точный размер ущерба можно будет определить, когда погодные условия позволят безопасно обследовать территорию на месте в лесу и использовать дроны, что в воскресенье из-за ветра и дождя было еще невозможно. В завалах могут быть зажаты другими деревья, которые очень опасны, поэтому предприятия Гослеса Латвии призывают людей воздержаться от распиливания таких завалов на лесных дорогах и сообщать о таких местах ответственным сотрудникам предприятия. Люди не должны приближаться к местам, где деревья упали на линии электропередачи. О таких случаях следует сообщать в ответственные службы. Также, если лесную дорогу можно безопасно освободить от отдельных деревьев, эти деревья в соответствии с законом затем следует оставить там же в лесу. Распиленные части деревьев следует размещать параллельно дороге, чтобы не мешать движению транспорта. Электроснабжение многоквартирных домов в сельских регионах планируется восстановить в течение понедельника, но на отдельных хуторах оно может быть восстановлено только во вторник или в среду, заявил в понедельник после заседания Совета по управлению кризисами председатель правления предприятия Садалес Тиклс Сандис Янсенс. Ко второй половине дня без электроснабжения еще остаются около 75 тысяч домохозяйств. Ведутся работы по восстановлению линий среднего напряжения, затем будет восстановлено электроснабжение в небольших поселках. Председатель правления оператора передающей системы сеть высокого напряжения Роландс Ирклис сообщил, что в понедельник утром без напряжения все еще оставались 10 подстанций напряжением 110 киловольт. На линии электропередачи упало много деревьев, которые необходимо убрать. Ирклис выразил надежду, что в течение сегодняшнего дня удастся завершить восстановительные работы всех подстанций напряжением 110 киловольт, чтобы Садалес Тиклс смогло продолжить работу по восстановлению электроснабжения для жителей. Страховая компания «Балта» за сутки получила более 350 заявлений о повреждениях, вызванных штормом. Общий ущерб может превысить несколько миллионов евро, сообщили представители компании. Большинство заявлений касается повреждений имущества и жилых домов. Среди последствий стихии – поваленные деревья, поврежденные ими крыши зданий, заборы, автомобили, а также затопленные подвалы и дворы. Прием заявлений, как ожидается, продолжится всю неделю. Что касается повреждений автомобилей, страховщик на данный момент получил около 30 заявлений. В большинстве случаев машины пострадали из-за поваленных ветром деревьев и сломанных веток. В некоторых случаях удар оказался настолько сильным, что восстановить автомобиль уже невозможно. Страховщик планирует, что в ближайшие дни количество заявлений продолжит расти, поскольку жители еще оценивают ущерб, нанесенный их имуществу, и устраняют последствия шторма. Кроме того, в некоторых местах по-прежнему есть перебои со связью. Со 2 сентября по 8 октября по всей Латвии будут проходить организованные национальными вооруженными силами всеобъемлющие учения по государственной обороне «Намейс-2026». В учениях примут участие солдаты из Земессарги из всех подразделений, в том числе военнослужащие службы гособороны, солдаты резерва и военнослужащие союзных вооруженных сил. Во время учений будет совершенствоваться сотрудничество между национальными вооруженными силами, союзными вооруженными силами и гражданскими учреждениями. Также на учениях будет продолжено сотрудничество с Центром кризисного управления, Госканцелярией и отраслевыми министерствами, их подведомственными учреждениями, органами госбезопасности, рядом самоуправления и предприятиями. В планирование учений интегрированы уроки, извлеченные в Украине, и опыт современных вооруженных конфликтов. Поэтому во время учения особое внимание будет уделено использованию беспилотных систем и развитию возможностей противодронной обороны. В восточном регионе Латвии, в том числе в приграничье, будут интенсивно проводиться полеты беспилотных летательных аппаратов, будет отрабатываться их использование для выполнения различных задач. Одновременно будет тренироваться способность обнаруживать, идентифицировать и нейтрализовать беспилотные системы противника. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Сильный шторм, обрушившийся на Латвию в эти выходные, вызвал самые масштабные перебои с электроснабжением за последние 20 лет. По состоянию на утро воскресенья электроснабжение было нарушено примерно у 277 тысяч клиентов оператора распределительной системы Saddle & Stickles. Как отмечают ответственные службы, на утро воскресенья была нарушена работа почти трети из более чем 150 подстанций Augsprieguma Tickles. Масштабные повреждения электросети, вызванные штормом, начались в субботу после 18 часов и продолжались до раннего утра воскресенья. Жители столицы могут сдавать поваленные бурей деревья и ветки, а также собранные листья по адресу Рига, бульвар Узваras, 16А. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратнек заявил, что в воскресенье к 14:30 в Риге было зарегистрировано 584 вызванных бурей происшествия. Большинство из них, 347, были связаны с упавшими деревьями и ветками. Службы продолжают работать в усиленном режиме, и ликвидация последствий бури займет некоторое время. В первую очередь устраняются угрозы безопасности людей и освобождаются проезжие части. Остальные вызовы будут выполняться в порядке очередности. 31% жителей Латвии тратят на отпуск более 1000 евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией IPF Digital. Согласно опросу, чаще всего жители тратят на отпуск от 1001 до 2000 евро. Такой вариант назвали 19% респондентов. Еще 16% укладываются в бюджет от 501 до 1000 евро, а 13% признались, что выделяют на отдых более 2000 евро. Самые дорогие поездки чаще планируют жители в возрасте от 30 до 39 лет. Среди представителей этой возрастной группы 15% сообщили, что тратят на отпуск более 2000 евро. Различия наблюдаются и между регионами. Самые большие бюджеты на путешествия выделяют жители Риги. 40% опрошенных в столице тратят на отпуск более 1000 евро. В Земгале и Видземе такой бюджет используют 28% жителей, в Латгале 23%, а в Курземе 20%. В то же время опрос показывает, что не для всех отпуск связан с путешествиями. 9% респондентов сообщили, что обычно не путешествуют во время отпуска. Еще 9% признались, что у них нет отпуска или они в настоящее время не работают. Еще 12% жителей не смогли назвать размер бюджета на свой отпуск. Во время кризиса инструкции зачастую невозможно выполнить, поэтому необходима определенная самостоятельность и здравый смысл, заявил журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич. Он отметил, что после бури 2005 года было сделано многое. Однако на этот раз выяснилось, что на критически важных объектах, таких как магазины, автозаправочные станции и сети мобильной связи, генераторы либо имелись, но у них закончилось топливо, либо их не было вовсе. На вопрос, следует ли урегулировать эту проблему нормативными актами или оставить ее на усмотрение самих предпринимателей, Ринкевич подчеркнул, что всегда относился с большим сомнением к тому, что все жизненные вопросы можно решить с помощью сверхрегулирования. Определенный здравый смысл должен быть и в частном секторе, где ты, откровенно говоря, и получал прибыль, и заинтересован в ее получении, подчеркнул президент. На просьбу прокомментировать тот факт, что ряд публичных мероприятий был отменен, а некоторые все же состоялись, состоялись, в том числе концерт в Юрмале, во время которого неподалеку от зрителей сломалось дерево. Президент заявил, что, по его мнению, правильно поступили те организаторы, которые отменили свои мероприятия. В 2030 году Латвию ожидает очень сложная ситуация с бюджетом, поскольку одновременно прекратится действие нескольких используемых сейчас механизмов финансирования, а для покрытия расходов на оборону потребуется еще 935 миллионов евро, признал бывший министр финансов Арвилс Ашараденс. Он пояснил, что увеличение финансирования обороны с 2 до 5% от ВВП правительство решило частично покрыть за счет дефицита бюджета, постепенно включая эти расходы в госбюджет. Такое решение было выбрано для того, чтобы резкое сокращение расходов или повышение налогов не остановило экономический рост. Однако в 2030 году закончится разрешенный Европейской комиссией период отступления от бюджетных правил для финансирования расходов на оборону. Одновременно завершится период уплаты банками взносов солидарности, а отчисления во второй пенсионный уровень придется восстановить в полном объеме. Ашераденс уверен, что необходимые дополнительные доходы в размере 935 миллионов евро можно получить за счет стимулирования экономики. Для этого следующему правительству следует договориться о бюджете экономического роста, целью которого было бы ускорить рост экономики с нынешних примерно 2% до 3,5% в год. В субботу, 22 августа, при прохождении дождевых облаков над Латвией, во многих местах выпало количество осадков, близкое к месячной норме, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. На нескольких метеостанциях количество осадков превысило 50 мм. Это означает, что на квадратный метр земной поверхности выпало более 50 литров воды. Метеорологи отмечают, что среднемесячное количество осадков в Латвии составляет от 35 до 77 миллиметров. Во втором квартале этого года для большинства жителей страны в возрасте от 15 до 74 лет источником дохода была заработная плата, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Такой источник дохода был у 57% или 785 тысяч жителей. В то же время 320 тысяч человек или 23,5% жителей во втором квартале этого года получали доход в виде различных пенсий. Еще 270 тысяч человек или 19,5% жителей получали денежную или иную поддержку от родственников, друзей или членов семьи. С полудня субботы до 11 часов воскресенья на единый номер экстренной помощи 112 поступило 2395 сообщений, связанных с последствиями сильного ветра. Это примерно на 800 обращений больше, чем было получено за 5 дней во время ликвидации последствий ливней и бури в июле и августе 2024 года, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Виктория Грибусте. Она добавила, что больше всего сообщений о последствиях бури было получено в Риге и Рижском регионе. Прошедшая на выходных буря выявила существенные проблемы с автономной выработкой электроэнергии на предприятиях, в результате чего оказался недоступен ряд жизненно важных для общества услуг, заявил глава Министерства смарт-управления и регионального развития Эдгар Ставарс. Министр особо отметил возникшие после отключения электричества проблемы с телефонной связью и доступностью топлива. По его словам, были города, где не работала ни одна автозаправочная станция, тогда как больницы и полиция продолжали работу благодаря электрогенераторам. Таврс подчеркнул, что вызванный бурей кризис показал, частный бизнес должен быть лучше подготовлен к автономному обеспечению электроэнергии с помощью генераторов. Особенно это касается операторов связи, чьи вышки должны быть обеспечены оборудованием иного уровня, чтобы иметь возможность работать без централизованного электроснабжения не менее 72 часов. Политик признал, что если бы последствия подобной бури пришлось пережить зимой в холодную погоду, это стало бы большой катастрофой. Вместе с тем он похвалил специалистов, восстанавливающих электроснабжение, а также все службы, которые участвовали в ликвидации последствий бури. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Ка-чинг.
1: Мелодия. Радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В столице сломано и повалено более 250 деревьев. Далее об этом и других событиях более подробно. В столичных парках и зеленых зонах сломано и повалено более 250 деревьев, сообщила руководитель отдела стратегических коммуникаций и связи с общественностью муниципального ООО «Рига-Смежа» Иева Гейстере. Обширные разрушения констатированы также в межапарке и в лесах Рижского лесничества. Оценка причиненного столичным паркам и лесам ущерба еще продолжается. Представители «Рига-Смежа» с утра в воскресенье обследовали обслуживаемые территории и продолжают устранять угрозы, освобождая от упавших деревьев и веток главные дороги и маршруты передвижения, приводя в порядок наиболее посещаемые территории. В рижских садах, парках и зеленых зонах к настоящему моменту выявлено более 250 поваленных и сломанных бурей деревьев. Больше всего пострадали парки в центре города Дзегушкалнс и Плявнекская роща. Буря повредила и несколько вековых деревьев. Информация об этих потерях будет предоставлена Управлению по охране природы. Как отметили в Рига-Смеже, количество поваленных и сломанных деревьев не отражает всего масштаба разрушений. В парках по-прежнему много надломленных и сломанных ветвей, повисших и накренившихся деревьев, а также деревьев, корневую систему которых расшатали или приподняли сильный ветер и обильные ливни. Часть этих повреждений сразу незаметна, поэтому число опасных и подлежащих ликвидации деревьев, скорее всего, еще возрастет. Из четырех лесничеств Рига-Смежа самые обширные разрушения констатированы в Рижском лесничестве, которое охватывает лесные территории Риги и ее окрестностей. Министр финансов Марис Кучинскис, который исполняет обязанности премьер-министра, оценил готовность Латвии к кризисной ситуации, вызванной бурей в минувшие выходные, на 6 по 10-бальной шкале, указав, что в течение 3 недель необходимо подготовить предложение по устранению недостатков. Об этом Кучинскис заявил после заседания Совета по кризисному управлению. В понедельник на закрытом заседании Совета обсуждались вопросы, связанные с перебоями электроснабжения во время бури, а также другие вопросы готовности к стихийным бедствиям и ликвидации их последствий. Всем министерствам, ответственным учреждениям и Центру кризисного управления до 15 сентября поручено подать правительству рекомендации и предложения о том, как улучшить работу в подобных ситуациях. Министр отметил, что по сравнению с бурей 2005 года, когда он тоже работал в правительстве, координация процессов и решение других вопросов значительно улучшились. В то же время ряд процессов еще требуют совершенствования. Сегодня в Латвии переменная облачность. В некоторых районах по-прежнему ожидаются дожди и, возможно, сильные ливни и грозы. Наиболее сильные осадки утром со стороны Риги. Позже в южной и восточной частях страны. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, возможны сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро вторника всем, кто присоединился к радио «Мелодия». В студии появляется Олег Пек, а мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Сегодня у нас 25 августа, и день получился по-настоящему масштабный. Тут вам и церковный собор, определивший облик христианства на века вперед, и первый телескоп, направленный в небо, и независимость одной южноамериканской страны, и снимки далекой планеты, присланные земным зондом. Ну а также целое созвездие звезд, экрана и музыки. Все это в нашем историческом календаре.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 25 августа 325 года завершился первый Никейский собор. Важнейшее событие в истории христианства, созванное императором Константином, чтобы раз и навсегда разрешить богословский спор о природе Христа. Именно на этом соборе был сформулирован никейский символ веры, который в переработанном виде до сих пор читают в христианских храмах по всему миру. 1609 год. Венеция. 25 августа Галилео Галилей продемонстрировал Дожу и Большому Совету Республики свое новое изобретение – телескоп собственной конструкции. Прибор давал скромное по нынешним меркам трехкратное увеличение, но именно с этой демонстрации началась дорога к открытиям, которые перевернут представление человечества о собственном месте во Вселенной. 1825. История рождения независимого государства. Повстанцы провозгласили независимость Уругвая от Бразильской империи. Событие, положившее начало отдельной истории этой небольшой, но очень гордой южноамериканской страны. История совсем космическая. 25 августа 1989 года зонд Voyager 2 пролетел мимо Нептуна и передал на Землю первые в истории близкие снимки самой дальней на тот момент планеты Солнечной системы. Ну а теперь давайте перейдем к именинникам. В 1918-м родился Леонард Бернстайн. Американский композитор и дирижер, автор музыки к мюзиклу «Вестсайдская история», один из первых по-настоящему мировых звезд академического дирижирования. В 1930-м родился Шон Коннери, шотландский актер, первым воплотившим на экране образ Джеймса Бонда и тем самым определивший, каким должен быть киногерой на десятилетия вперед. 1954 год подарил миру Элвиса Костелло, британского певца и композитора, одну из ключевых фигур новой волны конца 70-х, чья репутация тонкого автора-исполнителя сравнима разве что с репутацией Боба Дилана. В 1970-м родилась Клаудия Шиффер, немецкая супермодель, одно из лиц модной индустрии 90-х. Ее внешность на десятилетия вперед определила стандарт международного модельного бизнеса. Ну и, наконец, в 1987-м родилась Эмми Макдональд, шотландская певица, автор песен. Ее дебютный альбом «This is the Life» разошелся многомиллионным тиражом, сделал ее одной из самых заметных фигур британской фолк-рок-сцены своего поколения. Вот такой сегодня вторник, пусть он будет для вас удачным.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Ну и наш корреспондент Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали очень интересную статью BBC о том, что использование устаревших технологий может парадоксальным образом повысить уровень цифровой безопасности. Как это возможно, сейчас узнаем.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Представьте себе ведущего мирового эксперта по кибербезопасности. Ну вот, человека с неограниченным бюджетом. И у него есть доступ к абсолютно любым гаджетам. Но знаешь, какой телефон лежит у него в кармане?
3: Ну, я так подозреваю, что не последняя модель смартфона.
2: У него Nokia 9210.
3: Ого.
2: Да, который уже, 25 лет. Устройство, которое даже к Wi-Fi не подключишь.
3: Ничего себе.
2: И сегодня мы как раз проводим глубокий разбор наших источников, там куча интервью, исследовательских статей. И цель нашего разбора — это изучить один парадокс.
3: Да, концепцию безопасности через устаревание.
2: То есть мы попытаемся понять, почему иногда лучшая защита, это просто намеренный отказ от прогресса.
3: Звучит как бы нелогично. Но если посмотреть на поведение хакеров через призму банальной экономики, то этот выбор перестает казаться безумием.
2: То есть это не паранойя?
3: Абсолютно нет. Хакеры, они же, прагматичные бизнесмены. У них жесткий фокус на рентабельности.
2: Угу.
3: Вот взять того же финского эксперта Микка Хьюпонина, который годами использовал для работы древнюю почтовую программу «Эудора» называется.
2: Серьезно? «Эудора»? Я помню такое.
3: Да-да. Фишка в том, что код таких программ настолько старый, что для его взлома нужен индивидуальный, полностью ручной подход.
2: Слушай, это как профессиональный автоугонщик.
3: Ну да.
2: Который просто пройдет мимо винтажной машины, потому что не знает, как заводить мотор кривым стартером.
3: Точно.
2: У них просто нет на это времени.
3: Вот именно. И эта лень взломщиков — это не просто какая-то теория. Еще в 90-х годах ученый Мэтт Бишоп создал приманку, ханипот.
2: Ага.
3: И он намеренно выставил в сеть очень старую версию программного обеспечения. И что ты думаешь?
2: Игнор.
3: Полный. Хакеры ее просто проигнорировали.
2: Да ладно.
3: Потому что современные атаки работают на автоматизированных скриптах и ботнетах. Они без остановки сканируют интернет и ищут свежие уязвимости в массовых системах.
2: Логично.
3: Но как только Бишоп обновил эту приманку до новейшей версии, сервер тут же лег под шквалом атак.
2: Обалдеть. То есть им просто невыгодно писать уникальный код для операционки, которой пользуются от силы 50 человек. Но слушай, если старый софт отпугивает мелких мошенников, как это работает на уровне национальной безопасности?
3: А вот тут ставки уже другие.
2: Да, бюджеты и мотивация атакующих там совершенно иные. Те же современные системы навигации, GPS, казалось бы, вершины инженерной мысли.
3: Которые сейчас глушат карманными устройствами.
2: И тут на сцену выходит концепция аналоговой устойчивости.
3: В чем проблема GPS? Сигнал идет из космоса, и он невероятно слабеет, пока достигает Земли. Его легко перебить любым наземным генератором шума. А вот, например, система ELRAN, чьи корни уходят еще во Вторую мировую войну, она использует гигантские наземные радиовышки. И они выдают сигнал мощностью в 1 мегаватт. Чтобы подавить такую мощь, нужен колоссальный энергетический ресурс.
1: Мы продолжим тему цифровой безопасности и использования устаревших технологий для этого буквально через несколько минут.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В некоторых районах по-прежнему ожидаются дожди, возможны сильные ливни и грозы. Наиболее сильные осадки утром со стороны Риги, позже в южной и восточной частях страны. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, возможны сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Осторожно, горит!
2: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Возвращаемся на радио «Мелодия» к явлению, которое называют безопасностью через древность и позволяет пользователям избегать массовых кибератак, становясь невидимыми для хакеров, которые игнорируют забытое программное обеспечение. Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович разбирались в этой теме.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: И тут тоже упоминаются споры о сохранении бумажных бюллетеней вместо электронного голосования.
6: Да, кстати.

0: Кстати, это важный момент. Мы тут, конечно, не занимаем ничью сторону, просто передаем то, что пишут в отчетах.
1: И вот здесь становится действительно интересно. Оправдывают ли скорость и удобство электронного голосования риск взлома?
0: Ну, сторонники аналоговой устойчивости говорят, что нет, не оправдывают, потому что проверенный бумажный бюллетень, который физически лежит в закрытом ящике, его невозможно взломать с другого конца света. Старые технологии дают критический запас прочности.
1: И эта идея физической изоляции, ну, когда устройство вообще не может взаимодействовать с сетью, она ведь находит неожиданное применение.
0: О, да.
1: В хранении огромных баз данных современных корпораций. То есть мы упираемся в изобретение 50-х годов магнитную ленту.
0: Магнитная лента сейчас переживает настоящий бум.
1: Из-за дороговизны памяти и из-за программ-вымогателей, так называемых ransomware. И вот корпорации хранят данные на бобинах и отвозят их в подземные пещеры и шахты.
0: Здесь главную роль играет так называемый воздушный зазор или air gap.
1: Ага.
0: Вирус-вымогатель шифрует все, до чего может дотянуться по сети. Но он не может зашифровать то, к чему у него нет физического доступа.
1: Картридж просто лежит на полке.
0: Да, между ним и сервером буквально находится воздух. Бишоп в статьях приводит отличный пример.
1: Какой?
0: Хакер может подбросить зараженную USB-флешку на парковку корпорации, надеясь, что кто-то ее поднимет и вставит в компьютер.
1: Ну да, классика.
0: Но никто не будет подбрасывать на парковку бобину с магнитной лентой.
1: Это точно.
0: Ее банально некуда вставить обычному сотруднику.
1: Слушай, но не является ли это просто капитуляцией? Неужели мы должны прятать данные в пещерах на бобинах, вместо того, чтобы учиться делать системы неуязвимыми?
0: Я бы не назвала это капитуляцией. В мире данных громоздкость и олдскульность ленты — это не слабость, это ее главный щит.
1: То есть это просто защита от катастрофы. Так что же все это значит в итоге? Очевидно, что для повседневных задач, ну, новейшие технологии со всеми обновлениями — это необходимость.
0: Безусловно. Для бытовых задач нужны апдейты. Но новое не всегда значит лучшее. Особенно в сценариях, требующих абсолютной отказоустойчивости.
1: Знаешь, это наводит на одну финальную, провокационную мысль.
0: Давай.
1: Если наша критическая инфраструктура для защиты будет все больше полагаться на технологии 50-летней давности, не приведет ли это к тому, что будущим хакерам придется забросить программирование?
0: И начать изучать историю?
1: Да. Массово изучать историю техники и аналоговую инженерию как новый вектор для атак. Просто чтобы понять, как завести этот винтажный мотор.
0: Это было бы очень иронично.
1: Согласен. В общем, есть о чем подумать.
2: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
3: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз говорю доброе утро. Утро вторника. У нас на календаре 25 августа. Вы слушаете радио «Мелодия», в студии Олег Пека. И настало время ежедневного нашего астрологического прогноза. Астрологи говорят, что во второй половине дня соединение Луны с Плутоном добавит разговорам глубины, а гармоничные аспекты Луны с Нептуном и Ураном будут благоприятствовать интуитивным решениям. Ну а кому вторник поможет сказать главное, а кому стоит услышать себя, сейчас узнаем.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен, разговор, который вы откладывали, может пройти гораздо проще, чем вам представлялось. Совет: скажите главное спокойно и без длинных предисловий. Телец, сегодня станет легче объяснить человеку, чего вы хотите и с чем.

0: чем вы больше не готовы смириться. Говорите о своих чувствах через «мне важно», а не через обвинение. Близнецы. Нужные слова найдутся именно в тот момент, когда вы перестанете пытаться звучать идеально. В важном разговоре выбирайте искренность, а не какую-то эффектную формулировку. Рак. Кто-то может ждать от вас более ясной реакции, чем намеки и молчание. Совет. Если человек вам дорог, скажите об этом прямо. Лев. Хороший день, чтобы выразить благодарность или признать чью-то заслугу. Такой жест заметят. Похвалите человека конкретно, не ограничивайтесь формальным «ну ты молодец». Дева. Меркурий входит в ваш знак, и мысли становятся заметно собраннее. Совет. Сформулируйте словами вопрос, который давно крутится в голове. Ответ может оказаться проще ожидаемого. Весы. Желание сохранить мир может заставить вас промолчать там, где все-таки нужно обозначить свою позицию. Мягкость не исключает честности. Спокойно скажите, чего вы хотите. Скорпион. Сегодня легко почувствовать скрытый подтекст разговора, но проверять догадки все равно полезно. Вместо проверки человека на прочность, задайте ему все-таки прямой вопрос. Стрелец. Случайная беседа способна привести к неожиданному признанию или интересной идее. Не переводите все в шутку, если разговор вдруг стал действительно важным. Козерог. Вы можете, наконец, сформулировать то, что долго предпочитали выражать поступками. Совет. Иногда одного ясного предложения достаточно там, где месяцы молчания ничего не решили. Водолей. Луна переходит в ваш знак, усиливая потребность быть собой, а не подстраиваться под чужие ожидания. Совет. Скажите «да» тому, чего действительно хотите, и «нет» тому, чего вы не хотите. Рыбы. Интуиция сегодня сильна, но особенно полезной она станет в сочетании с открытым разговором. Не ждите идеального момента для теплых слов, произносите их сегодня. Надеюсь, вот эти советы и рекомендации вам пригодятся. Всем успешного, хорошего дня.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Зинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Я пью до дна за тех, кто...
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Bilishuservice. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
1: Улицы мира. На радио «Мелодия».
5: Уэртас. Мадридская улица Уэртас и вполовину не так известна, как соседние Гран-Виа или Пасео Кастельяна. Однако это ничуть не умаляет ее достоинств. В первую очередь отсутствие машин со всеми вытекающими последствиями. Здесь намного тише и спокойнее. Утопающая в зелени Уэртас с ее живописными балкончиками, скамейками и многочисленными кафешками способна очаровать в любое время дня. Здесь приятно прогуляться и ранним утром в тишине, и ближе к вечеру, когда открываются все бары и кафе, а улица заполняется народом. Кае де лас Уэртас, что можно перевести как «Садовая улица», разрезает пополам знаменитый мадридский литературный квартал «Барио де лас Летрас». В 17 веке в этом районе жили известные писатели золотого века испанской литературы – Мигель де Сервантес, Лопе де Вега, Тирсо де Молина и другие. Бессмертные цитаты из их произведений нанесены золотыми буквами прямо на мостовой на улице Уэртас. И это еще один прекрасный повод прогуляться по ней.
6: Улицы мира. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Самоуправления должны помогать людям, оставшимся без электроснабжения и связи, а жителям следует обзавестись генераторами. Далее об этом и других событиях более подробно. Самоуправления несут ответственность за выявление и оказание необходимой помощи людям, которые после бури в минувшие выходные все еще остаются без электричества и связи, заявил в понедельник после заседания Совета по кризисному управлению руководитель Центра кризисного управления Арвис Зиле. «В первую очередь это ответственность самоуправлений, потому что они знают своих людей», — отметил он. Как указал руководитель центра, у жителей наготове должна быть сумка на 72 часа. В условиях более разрушительной катастрофы восстановить электроснабжение за 72 часа может быть невозможно, сказал Зиле. Поэтому домохозяйствам следует задуматься о том, как обеспечить себя, например, в зимний период, если пропадет электричество. Нужен генератор такой мощности, который сможет потянуть самые важные вещи – систему отопления дома, обеспечить воду, работу электроплиты, указал руководитель центра. Он отметил, что такие генераторы – необходимое средство для выживания, поэтому домохозяйствам по возможности следовало бы ими обзавестись. Руководитель Центра кризисного управления сообщил, что центр разработает предложения по созданию пунктов устойчивости. Это могут быть специальные пункты в регионах, где жители в кризисных ситуациях смогут воспользоваться связью, получить актуальную информацию и помощь. Также, как указал Зиле, несмотря на то, что были разосланы красные и желтые оповещения о сильных ливнях и ветре, не во всех случаях предупреждения были приняты во внимание, в том числе проходили мероприятия. В связи с этим центр разработает для рассмотрения в правительстве предложение о конкретных действиях в случае рассылки оповещений, а именно, какие мероприятия могут состояться, а какие при оранжевом или красном предупреждении необходимо отменить. Будет разработан алгоритм для таких случаев, который должны будут соблюдать общество и организаторы мероприятий. В настоящее время это зависит от ответственности только самих организаторов мероприятий. Правительство во вторник не будет рассматривать разработанные Министерством образования и науки поправки к стандартам основного и всеобщего среднего образования, которые предусматриваются с следующего учебного года, существенные изменения порядка оценки знаний школьников, в том числе условий сдачи и оценки централизованных экзаменов, сообщил в понедельник после заседания Коалиционного совета министр финансов Марис Кучинскис. Он указал, что коалиция продолжит работу над этими вопросами 31 августа. Сегодня в Латвии переменная облачность. В некоторых районах по-прежнему ожидаются дожди и, возможно, сильные ливни и грозы. Наиболее сильные осадки утром со стороны Риги. Позже в южной и восточной частях страны. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, возможны сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Есть одна фраза, которая уже много лет дает надежду людям с аллергией. Это кошка гипоаллергенная. Хотя генетики предупреждают, пока к таким обещаниям лучше относиться осторожно. Главный кошачий аллерген вообще-то находится не в шерсти. Это белок FLD1, который вырабатывается прежде всего слюнными и сальными железами. И современная генная инженерия уже позволяет отключать гены, связанные с производством аллергенных белков. Но сделать кошку, которая гарантированно не вызовет аллергии ни у одного человека, гораздо сложнее. Почему, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Создание полностью гипоаллергенных для человека домашних животных с помощью генной инженерии пока невозможно. Но ученые уже научились отключать гены, которые контролируют основные аллергенные белки. По статистике ВОЗ и Всемирной организации по борьбе с аллергией, около 10-30% жителей планеты страдают от различных форм аллергии. При этом, по оценкам ученых, число людей, страдающих от аллергии на шерсть, слюну и прочие ткани домашних животных в мире растет. Современная геномная инженерия уже позволяет точечно изменить или выключить гены, кодирующие основные аллергенные белки животных, и первые экспериментальные результаты выглядят многообещающими. Однако ожидать появления полностью неаллергенных животных пока преждевременно. Наиболее реалистичная цель ближайших лет – создание животных с существенно сниженной аллергенностью, безопасность и благополучие которых подтверждены длительными исследованиями, сообщил генетик. По словам ученого, у кошек основным аллергеном является не шерсть, а белок FLD1, который вырабатывается главным образом слюнными и сальными железами. Но это не единственный белок, вызывающий аллергическую реакцию. У кошек известно не менее 80 аллергенных белков. Похожая ситуация и с другими питомцами. Поэтому, а также потому, что разные люди реагируют на разные аллергены, полностью создать гипоаллергенных для человека животных невозможно, отмечает Крутовский. Также генетик подчеркнул, что отключение генов, вырабатывающих те или иные белки, может быть опасным и для домашних животных, если удаляемый белок выполняет какие-либо важные биологические функции. Некоторые аллергенные белки участвуют в защите кожи, в химической коммуникации между животными, в работе иммунной системы, в переносе различных молекул и так далее. Если полностью устранить такой белок, могут возникнуть неожиданные негативные изменения физиологии или поведения, рассказал Крутовский. Он также отметил, что при отключении генов, вырабатывающих один аллергенный белок, может компенсаторно увеличиваться выработка других аллергенов.
1: Главная проблема в том, что одного виновника здесь нет. У кошек известно как минимум 8-10 белков, способных вызывать аллергическую реакцию. Причем один человек может реагировать на FLD1, а другой совершенно на прочий там какой-то аллерген. Поэтому генетики говорят о необходимости длительных исследований. Важно получить не только удобного для человека питомца, но и совершенно здоровое животное. Ну а до тех пор выбор остается прежним. Врач, тесты на конкретные аллергены и никаких покупок питомца только потому, что заводчик написал красивое слово «гипоаллергенный».
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: музыки на радио «Мелодия».
1: На календаре 25 сентября, а ровно через неделю, во вторник 1 сентября, начнется новый учебный год. Вместе с тем и развоз школьников по учебным заведениям. На дорогах будет совсем другое дело, ну а пока в утренний час пик наслаждаемся трафиком в латвийской столице на уровне от 2 до 3 баллов. Дороги загружены на 28%, 12 более-менее существенных заторов. Обо всех не расскажем, но выделим наиболее существенные. Приходится притормаживать на въезде в город и переходе со стороны Елговского шоссе А8 на Венебас-Гатве. Еще один затор появился на Латгалес перед разворотом в сторону Южного моста и центра города. На Лелбродес собрались машинки перед Бриебас-Гатве. В остальном привычная картина. Густава Замгалагатва притормаживает перед Бриебас со стороны Восточной магистрали. Круспилс к перекрестку с Гранита со стороны моста Славу. Лубанас, наоборот, к мосту Славу перед Сахарова. И растут заторы на Даугавгривас, а также на Карля Ульманя Гатве в направлении центра. Да, и на Твайковс перед поворотом на Кундинсалу скопилась очередь, превышающая 10 минут. Вчера трудности водителям на мосту Славу доставлял перекрытый участок в правом ряду перед съездом в сторону центра. Похоже, и сегодня там будут продолжаться работы. И отметим, что по-прежнему, как и вчера, не работает светофор на перекрестке Дарсцема и Резекнес. Ну что ж, будем внимательны и соблюдаем ПДД. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем, кто с нами, легкого вторника, и пусть дороги будут безопасными.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
0: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
3: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Селекция растений традиционно требует терпения. Иногда проходят годы, прежде чем удается найти сорт, который способен противостоять определенному вирусу, грибку или бактерии. Китайские ученые решили заметно ускорить этот процесс с помощью искусственного интеллекта. Они создали платформу, которая позволяет проектировать для растений искусственные иммунные рецепторы. Проще говоря, растение можно научить узнавать конкретного возбудителя болезни и включать защиту при его появлении. То, на что раньше уходили годы поиска подходящих природных генов, разработчики рассчитывают делать за несколько недель. Как работает эта технология, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Китайские ученые создали первую в мире платформу для разработки синтетических иммунных рецепторов растений с помощью искусственного интеллекта ИИ. Созданные с помощью ИИ-рецепторы способны распознавать белки конкретных вирусов, бактерий и других патогенов и запускать иммунный ответ растения. По словам ученых, их разработка может занимать несколько недель вместо нескольких лет, необходимых для поиска природных генов устойчивости. Эта работа создает универсальную платформу для эффективной инженерии иммунитета растений, заявили разработчики из Института генетики и биологии развития Китайской академии наук и биотехнологической компании QiBio Design. Исследователи создали и протестировали 391 вариант синтетических рецепторов, рассчитанных на распознавание белков 14 вирусов, двух бактерий, гриба и оомицета. Около 18% из них успешно распознали заданную цель и вызвали выраженный иммунный ответ. Среди изученных патогенов были возбудители болезней картофеля и томатов. Ученые также разработали способ объединять несколько рецепторов в одном растении, чтобы оно могло одновременно распознавать разные патогены. Это, по их мнению, позволит создавать сельскохозяйственные культуры с более широкой устойчивостью к заболеваниям.
1: Самое интересное здесь — смена подхода. Обычно селекционер ищет устойчивость, которая уже существует в природе. Например, растение, способное сопротивляться определенной болезни, а затем пытается перенести нужный признак в сельскохозяйственную культуру. Здесь же иммунитет фактически начинают конструировать под конкретного противника. Правда, до полей с практически неуязвимыми помидорами, говорят, еще далеко. Но если эту технологию удастся довести до практического применения, селекция получит очень мощный инструмент. Так что искусственный интеллект постепенно осваивает еще одну профессию. Теперь он не только пишет тексты, рисует картинки, но и объясняет помидору, кого именно следует считать врагом. Всем успешного дня, крепкого иммунитета и растениям, и их хозяевам.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В некоторых районах по-прежнему ожидаются дожди, возможны сильные ливни и грозы. Наиболее сильные осадки утром со стороны Риги, позже в южной и восточной частях страны. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, возможны сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir. Soma gatava? Gandrīz! No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem 50% atlaide. Maksimā.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». Для тех, кто различает в чашке кофе цветочные ноты, фруктовую кислинку и легкий оттенок шоколада, новости из Бразилии не самые приятные. Сильные ливни повредили урожай арабики. В некоторых районах осадков выпало в несколько раз больше нормы. Около 20% ягод было смыто, а высокая влажность ухудшила качество части оставшегося урожая. Проблема может добраться от бразильских плантаций до европейских кофеен. Особенно трудно придется производителям дорогого specialty кофе. Что же происходит с арабикой? Стоит ли готовиться к более дорогой утренней чашке кофе? Расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио.

0: Радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Производителям кофе премиум-класса станет труднее закупать качественную арабику из-за того, что ливни повредили урожай в Бразилии. Арабика составляет 60-70% мирового производства. Этот вид кофе отличается сложным вкусом с кислинкой, фруктовыми или цветочными нотами и низким содержанием кофеина. Его выращивают в горах для сегмента спешлти. Гендиректор бразильского кооператива Симанги Рима сообщил, что тропические ливни смыли около 20% ягод, что превышает норму на 12-15%. Осадки не только задержали сбор кофейных ягод, но и снизили их качество. Большинство зерен приобрело избыточную ферментацию, которая меняет вкус напитка. Сырые плоды имеют плесневелый и затхлый привкус. Кроме того, часть ягод пострадала от болезней, также вызванных высокой влажностью. В июне и июле в некоторых регионах Бразилии выпало от 250 до 500% нормы осадков, а в отдельных районах – в 8 раз больше обычного. Вторая волна ливней обрушилась на страну в разгар сушки уцелевшего урожая. Фермерам пришлось начинать процесс заново, что еще сильнее испортило зерно. Из-за проблем с качеством запасы кофе на сертифицированных складах Intercontinental Exchange Inc. ICE в США и Европе могут упасть до самого низкого уровня в 21 веке.
2: Здесь важно, что пострадало не просто количество кофе. Для премиального рынка качество зерна имеет огромное значение. Излишняя влажность приводит к нежелательной ферментации, появляются затхлые, плесневелые оттенки. Обычному человеку описание может показаться немного снобистским, пока его не предложат заплатить за чашку такого кофе, как за хороший, вот, дорогой сорт. А Бразилия для мирового кофейного рынка слишком велика, чтобы проблемы ее оставались исключительно бразильскими. Арабика дает примерно 70% мирового производства кофе, и перебои с качественным зерном быстро ощущают закупщики в других странах. Причем погода ударила по фермерам дважды. Сначала ливни помешали сбору ягод, а потом новая волна дождей пришла, когда урожай уже сушили. Так что привычная чашка хорошей арабики напоминает, насколько длинная у нее дорога до нашей кухни. Плантация, сбор, сушка, сортировка, экспорт, обжарка. И на каждом этапе что-нибудь может пойти не так. Так что учитесь смаковать кофе по утрам. Возможно, хороший урожай арабики скоро заставит относиться к каждой чашечке кофе чуть бережнее.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз говорю доброе утро. Утро вторника. У нас на календаре 25 августа. Вы слушаете радио «Мелодия», в студии Олег Пека. И настало время ежедневного нашего астрологического прогноза. Астрологи говорят, что во второй половине дня соединение Луны с Плутоном добавит разговорам глубины, а гармоничные аспекты Луны с Нептуном и Ураном будут благоприятствовать интуитивным решениям. Ну а кому вторник поможет сказать главное? Главное, а кому стоит услышать себя, сейчас узнаем.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен, разговор, который вы откладывали, может пройти гораздо проще, чем вам представлялось. Совет: скажите главное спокойно и без длинных предисловий. Телец, сегодня станет легче объяснить человеку, чего вы хотите и с чем вы больше не готовы смириться. Говорите о своих чувствах через «мне важно», а не через обвинение. Близнецы. Нужные слова найдутся именно в тот момент, когда вы перестанете пытаться звучать идеально. В важном разговоре выбирайте искренность, а не какую-то эффектную формулировку. Рак. Кто-то может ждать от вас более ясной реакции, чем намеки и молчание. Совет. Если человек вам дорог, скажите об этом прямо. Лев. Хороший день, чтобы выразить благодарность или признать чью-то заслугу. Такой жест заметят. Похвалите человека конкретно, не ограничивайтесь формальным «ну ты молодец». Дева. Меркурий входит в ваш знак, и мысли становятся заметно собраннее. Совет. Сформулируйте словами вопрос, который давно крутится в голове. Ответ может оказаться проще ожидаемого. Весы. Желание сохранить мир может заставить вас промолчать там, где все-таки нужно обозначить свою позицию. Мягкость не исключает честности. Спокойно скажите, чего вы хотите. Скорпион. Сегодня легко почувствовать скрытый подтекст разговора, но проверять догадки все равно полезно. Вместо проверки человека на прочность, задайте ему все-таки прямой вопрос. Стрелец. Случайная беседа способна привести к неожиданному признанию или интересной идее. Не переводите все в шутку, если разговор вдруг стал действительно важным. Козерог. Вы можете, наконец, сформулировать то, что долго предпочитали выражать поступками. Совет. Иногда одного ясного предложения достаточно там, где месяцы молчания ничего не решили. Водолей. Луна переходит в ваш знак, усиливая потребность быть собой, а не подстраиваться под чужие ожидания. Совет. Скажите «да» тому, чего действительно хотите, и «нет» тому, чего вы не хотите. Рыбы. Интуиция сегодня сильна, но особенно полезной она станет в сочетании с открытым разговором. Не ждите идеального момента для теплых слов, произносите их сегодня. Надеюсь, вот эти советы и рекомендации вам пригодятся. Всем успешного, хорошего дня.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: За минувшие
2: полчаса в латвийской столице дорожная обстановка прибавила с 3 до 4 баллов. На этой отметке пока задержится, ну, как минимум полчаса. Картина трафика меняется в зависимости от времени. Где-то участки дорог заполняются ближе к 8, а где-то поток увеличивается к 9 часам. Однако мы следим за всеми изменениями и вас информируем. Сотрудница ГПСС Вера Соловьева обновила инфу по перекрытой полосе на мосту Славу.
3: Всем доброе утро. Южный мост по направлению в центр, правая полоса закрыта перед съездом на улицу Краста. Ведутся ремонтные работы и ограничение скорости 50. Всем хорошего и удачного дня.
2: Спасибо, Вере. Напомню, вчера здесь были сложности как на мосту Славу, так и на въезде на мост, и на кольце Славу. Но, похоже, сегодня, пока длятся работы, трудности здесь останутся. Уже виден затор на Лубана со стороны Плявников, и тем более произошло ДТП, так что пробка будет только расти. Тем временем на Деглово в центр появился приличный затор, и на Твайка перед поворотом на Кунзенсалу в сторону Ганьбудам без перекрытой полоса. Там можно оставить от 5 до 10 минут. Плюс остаются полтора десятка затруднений в традиционных местах последнего времени. В общем, картина трафика достаточно напряженная. Остаемся внимательными и взаимовежливыми на дорогах. На этом пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего дня и безопасного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия».
4: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
5: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
6: Квенчер. По своему составу и способу приготовления квенчер похож на смузи. Собственно, это и есть смузи, приготовленный из ароматной дыни, свежего имбиря, нежирного натурального йогурта и минеральной газированной воды с добавлением меда и льда. Единственное отличие заключается в том, что вода добавляется уже после смешивания всех ингредиентов. Знатоки уверяют, что газированная вода должна быть непременно сельтерской, но за неимением таковой можно использовать любую минеральную воду без вкуса. Яркий вкус и полезные свойства сделали дынный квенчер популярным и выделили его из числа многих напитков, приготовленных на основе фруктов. Само слово «квенчер» в разговорном английском означает «питье», и кто именно назвал так освежающий питательный напиток из дыни, неизвестно. Готовится квенчер очень просто. Нарезанная кубиками дыня выкладывается в блендер. Затем туда добавляют тертый имбирь, пищевой лед, мед и йогурт. Все ингредиенты взбиваются до однородного состояния, как в смузи. Получившаяся смесь разливается по бокалам. Туда же добавляется минеральная вода и еще немного меда. Сверху напиток украшается цедрой лайма и, по желанию, кусочками замороженной дыни.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. С помощью дронов оценят последствия бури. Далее об этом и других событиях более подробно. К ликвидации последствий бури будут привлечены беспилотники, поэтому в ближайшее время в воздушном пространстве Латвии возможна их повышенная активность, сообщили в агентстве гражданской авиации. Агентство выпустило предупреждение пользователям воздушного пространства о полетах беспилотников в связи с обследованием повреждений инфраструктуры электросетей и обеспечением работы по ликвидации последствий бури. Предприятию Sadales Tickles и привлеченным им операторам дронов разрешено выполнять такие полеты вне прямой видимости по всему воздушному пространству Латвии на высоте до 120 метров над землей. Предупреждение действует с 16 часов 24 августа до 2 часов 59 минут 27 августа. И в это время возможна повышенная активность дронов. Агентство призывает всех остальных пилотов и операторов беспилотников быть предельно внимательными, учитывать, что в эти дни ожидается интенсивное использование дронов. Оно рекомендует пока воздержаться от выполнения полетов вблизи инфраструктуры электросетей, чтобы не мешать работе оперативных служб и специалистов. В садах и парках Риги бурей повалено или сломано более 250 деревьев. От ветра пострадали и деревья-великаны, сообщило муниципальное предприятие Рига-Смежа. Из парков сильнее всего пострадали те, что находятся в центре города, а также Дзегуш-Каунс и Плявниекская роща. Уборка же всех лесов в столице после бури может занять более месяца. В течение этой недели предприятие рассчитывает выявить все повреждения от бури. Также в течение недели планируется устранить главные возникшие после шторма угрозы в интенсивно используемых зонах. Буря бушевала и в Рижском зоопарке. Еще до бури было принято решение сократить время работы зоопарка в субботу, а в воскресенье и понедельник закрыть его для посетителей. В воскресенье на территории зоопарка оценивали ущерб. В понедельник здесь шли интенсивные работы по уборке территории. Если все пойдет по плану, во вторник зоопарк возобновит работу, и посетителям снова будут доступны в том числе экскурсионные услуги. Хотя буря закончилась, созданные ею угрозы во многих местах еще не устранены. Поврежденные деревья и ветви продолжают ломаться. К тому же часть повреждений заметна не сразу. Особенно опасны надломленные или накренившиеся деревья, нависшие ветви, а также деревья с расшатанной корневой системой. Поэтому Рига-Смежа призывает жителей по-прежнему проявлять осторожность, следить за актуальной информацией компании и не заходить на территории, где идут работы по ликвидации последствий бури или размещены предупреждения об опасности. Сегодня в Латвии переменная облачность. В некоторых районах по-прежнему ожидаются дожди, возможны сильные ливни и грозы. Наиболее сильные осадки утром со стороны Риги. Позже в южной и восточной частях страны. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, возможны сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро вторника всем, кто присоединился к радио «Мелодия». В студии появляется Олег Пек, а мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Сегодня у нас 25 августа, и день получился по-настоящему масштабный. Тут вам и церковный собор, определивший облик христианства на века вперед, и первый телескоп, направленный в небо, и независимость одной южноамериканской страны, и снимки далекой планеты, присланные земным зондом. Ну а также целое созвездие звезд, экрана и музыки. Все это в нашем историческом календаре.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 25 августа 325 года завершился первый Никейский собор. Важнейшее событие в истории христианства, созванное императором Константином, чтобы раз и навсегда разрешить богословский спор о природе Христа. Именно на этом соборе был сформулирован никейский символ веры, который в переработанном виде до сих пор читают в христианских храмах по всему миру. 1609 год. Венеция. 25 августа Галилео Галилей продемонстрировал Дожу и Большому Совету Республики свое новое изобретение – телескоп собственной конструкции. Прибор давал скромное по нынешним меркам трехкратное увеличение, но именно с этой демонстрации началась дорога к открытиям, которые перевернут представление человечества о собственном месте во Вселенной. 1825. История рождения независимого государства. Повстанцы провозгласили независимость Уругвая от Бразильской империи. Событие, положившее начало отдельной истории этой небольшой, но очень гордой южноамериканской страны. История совсем космическая. 25 августа 1989 года зонд Voyager 2 пролетел мимо Нептуна и передал на Землю первые в истории близкие снимки самой дальней на тот момент планеты Солнечной системы. Ну а теперь давайте перейдем к именинникам. В 1918 родился Леонард Бернстайн. Американский композитор и дирижер, автор музыки к мюзиклу «Вестсайдская история», один из первых по-настоящему мировых звезд академического дирижирования. В 1930-м родился Шон Коннери, шотландский актер, первым воплотившим на экране образ Джеймса Бонда и тем самым определивший, каким должен быть киногерой на десятилетия вперед. 1954 год подарил миру Элвиса Костелло, британского певца и композитора, одну из ключевых фигур новой волны конца 70-х, чья репутация тонкого автора-исполнителя сравнима разве что с репутацией Боба Дилана. В 1970-м родилась Клаудия Шиффер, немецкая супермодель, одно из лиц модной индустрии 90-х. Ее внешность на десятилетия вперед определила стандарт международного модельного бизнеса. Ну и, наконец, в 1987-м родилась Эмми Макдональд, шотландская певица, автор песен. Ее дебютный альбом «This is the Life» разошелся многомиллионным тиражом, сделал ее одной из самых заметных фигур британской фолк-рок-сцены своего поколения. Вот такой сегодня вторник, пусть он будет для вас удачным.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 25. Līdz 31. augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti pelmeņi Rīgas miestnieks XXL. 2 kilogrami 2,99 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Когда появился синтезатор, музыканты спорили, останется ли место настоящим инструментом. Когда компьютеры пришли в студию, возник примерно тот же разговор. Теперь очередь дошла до искусственного интеллекта. И любопытно, что одним из его сторонников оказался доктор Дре, человек, который несколько десятилетий сам определял, как должен звучать современный хип-хоп. Доктор Дре признался, что уже использует искусственный интеллект при продюсировании, но не просит машину сочинять музыку вместо себя, а применяет ее как дополнительный инструмент, чтобы проверить, как можно изменить или развить уже созданный материал. Подробности расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Рэпер и продюсер Доктор Дрей признался, что использует искусственный интеллект ИИ в своей работе. Об этом он рассказал в интервью The New York Times, NYT. Доктор Дрей заявил, что считает ИИ новым инструментом для творчества. По его словам, люди, выступающие против использования нейросетей, боятся узнавать что-то новое. «Я не вижу в нем ИИ угрозы. Я думаю, что единственное, кто видит в этом угрозу, это те, у кого проблемы с творчеством», — сказал рэпер. Он подтвердил NYT, что использует ИИ при продюсировании. «Опять же, как инструмент, чтобы посмотреть, как это повлияет на то, что я только что сделал», — пояснил доктор Дрей.
1: Позиция доктора Дре интересна именно потому, что это ведь не молодой музыкант, пытающийся привлечь внимание модной технологии. Ему 61 год. Доктор Дре работал еще с аналоговыми студиями. Пережил переход к цифровой записи. Продюсировал Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent. И давно уже может позволить себе вообще никому ничего не доказывать. Поэтому его отношение к искусственному интеллекту довольно показательно. Не конкурент, а еще один прибор в студии. В сущности, музыка постоянно проходила через такие споры. Электрогитару когда-то считали угрозой привычному звучанию. Синтезаторы обвиняли в том, что они заменят музыкантов. Сэмплирование вообще породило бесконечные дискуссии о том, где заканчивается заимствование и начинается новое произведение. И вот тот же вопрос теперь задают нейросетям. Правда, здесь спор гораздо сложнее. Искусственный интеллект обучается на огромном количестве уже существующей музыки. Поэтому остаются вопросы авторского права, согласия исполнителей и того, кому принадлежит результат. Но доктор Дре, похоже, проводит границу довольно просто. Сначала творческое решение принимает человек, а потом технология помогает посмотреть на это с другой стороны. И, возможно, именно так искусственный интеллект быстрее всего и войдет в музыку. Не обязательно как виртуальный композитор, который однажды заменит артиста, а скорее как еще одна кнопка на очень большом студийном пульте. А кнопок там за последние 100 лет появилось немало. А вот музыка почему-то до сих пор не закончилась.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В некоторых районах по-прежнему ожидаются дожди, возможны сильные ливни и грозы. Наиболее сильные осадки утром со стороны Риги, позже в южной и восточной частях страны. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, возможны сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди
5: ночами. Билеты на fridayticket.com.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. В Австралии вот началась кампания, которая звучит немного необычно. По вечерам специалисты выходят на работу, чтобы ловить пингвинов и делать им прививки. Хотя повод здесь совсем не забавный. Птичий грипп H5N1 продолжает распространяться, и теперь власти решили заранее защитить крупнейшую в мире колонию малых пингвинов на острове Филипп. Впервые речь идет о массовой вакцинации этих птиц. Прививки должны получить 5000 пингвинов. Как происходит эта необычная операция, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: Первая в мире массовая вакцинация пингвинов проходит в Австралии. 1000 птиц уже получила первые дозы вакцины против птичьего гриппа H5N1. Власти планируют вакцинировать 5000 малых пингвинов на острове Филипп и в Сент-Килде. Сотни птиц отлавливались и получали прививку каждую ночь в течение прошлой недели. Накануне вечером команда в природном парке Филипп Айленд к юго-востоку от Мельбурна вакцинировала тысячную птицу. Это произошло в тот же день, когда H5N1 был обнаружен у длинноносого морского котика в Южной Австралии. Впервые подтверждено его распространение среди популяции млекопитающих Австралии, отмечает ABC. На острове Филипп обитает около 40 тысяч малых пингвинов, что делает его крупнейшей в мире колонией. Для программы вакцинации, предусматривающей две прививки, необходимо около 10 тысяч доз вакцины. Министр окружающей среды Джеклин Саймс рассказала, что малые пингвины на острове Филипп уже получили первую дозу вакцины, и команда исследователей отловит птиц для введения второй дозы через 3-4 недели.
6: 5000 пациентов, и каждому нужно сделать две прививки. Причем пациент не записывается на прием, не приходит в кабинет и совершенно не понимает, почему несколько человек вдруг решили поймать его посреди ночи. Так что медицинская логистика здесь весьма специфическая. Но ведь за этой необычной картиной стоит серьезная задача. На острове Филипп живет около 40 тысяч малых пингвинов. Если опасный вирус попадет в такую плотную колонию, последствия могут быть тяжелыми. Интересно и другое. Вакцинируют пока не всех 40 тысяч пингвинов, а 5 тысяч. Такая программа позволяет не только защитить часть популяции, но и получить данные о том, насколько хорошо вакцина работает у диких птиц в реальных условиях. Через 3-4 недели тех же пингвинов предстоит найти снова и сделать им уже вторую прививку. И вот здесь особенно хочется пожелать удачи исследователям, потому что сделать укол пингвину – это половина задачи. А вот через месяц среди 40 тысяч практически одинаково одетых жителей острова найти именно того, кому уже сделали первую прививку – вот это уже настоящая австралийская медицина высшего уровня.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: считает себя не просто кинорежиссером, а ни много ни мало инфлюенсером.
1: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
0: Конечно, я удивился, потому что воспринимал Ридли Скотта прежде всего именно как кинорежиссера. Но логика у него такая. Если ты много лет снимаешь фильмы, которые опережают свое время и потом уже влияют на других, значит, ты и есть инфлюенсер. Только не тот, который показывает булочку с кофе в соцсетях, а тот, который когда-то снял «Чужого», «Бегущего по лезвию», «Тельму и Луизу», «Гладиатора». Скотт вообще говорит о своей карьере без лишней скромности. По его словам, многие его фильмы попадали в точку, а сам он всегда старался не повторяться. И судя по его нынешним планам, останавливаться он действительно не собирается. Ридли Скотт наконец-то хочет снять фильм в жанре вестерн, который до сих пор обходил он стороной. Причем уже, говорят, пригласил Хью Джекмана на одну из ролей. Кроме того, у него в планах есть снять мюзикл и фильм об африканском слоне. Еще раз напомню, человеку 88. Короче, вот именно в том возрасте, когда многие люди уже давно подвели итоги своей карьеры, Ридли Скотт все еще составляет список жанров, до которых пока не добрался. При этом к современному Голливуду у него есть претензии. Режиссер считает, что кино слишком часто повторяет одни и те же сюжеты. Тут вам какой-нибудь идеальный агент ФБР, убийство в лесу, очередной супергерой. По его мнению, истории в мире достаточно, чтобы не крутиться постоянно вокруг одних и тех же уже, ну, скажем так, затасканных схем. Сам Ридли Скотт за свою карьеру снял около 30 полнометражных фильмов. Его следующий проект уже совсем близко. 28 августа в прокат выходит «Собачьи звезды» с Джейкобом Элорди, Маргарет Куолли и Джошем Бролином. Это, говорят, постапокалиптическая история о пилоте, который вместе со своей собакой пытается выжить после смертоносной пандемии. Любопытно, что до этого Скотт собирался снимать фильм о Биджис, но проект не состоялся из-за разногласий со студией Paramount. Вместо того, чтобы взять паузу, поехать куда-нибудь на рыбалку или просто наслаждаться пенсией, он просто переключился на другую картину. Пожалуй, именно поэтому слово «инфлюенсер» в его случае звучит не так уж и странно. Ридли Скотт действительно много десятилетий влияет на то, как выглядит большое кино. Просто обычно инфлюенсеры считают подписчиков, а он – фильмы, которые потом начинают копировать другие. Это «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пекка. Встретимся после 16 часов.
1: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Продолжается вторник, 25 августа. Мы следим за трафиком в латвийской столице. На максимуме утреннего часа пик. В 9 часов на мониторе даже появилась пятерка и 26 заторов по всему городу. К этой минуте заторы сократились и на монитор вернулись 3 балла. Выделяется мост Славу со стороны Плявников. Здесь продолжаются работы за стационарным радаром. Перекрыт правый ряд перед съездом в направлении центра. Это создает проблемы не только для следующих по мосту, но и для тех, кто поднимается со стороны круга Славу, где также образуются заторы. В остальном затруднения в привычных местах. При этом будем повнимательнее. Сегодня случались ДТП. Мы же посмотрим на сводку госполиции за вчерашний понедельник. По Риге и столичному региону зарегистрировано 86 аварий. В них пострадали 7 человек, в том числе 2 пешехода и 2 велосипедиста. И еще 2 погибли. Вчера в 3 часа дня в Огре на улице Даугавпилс произошло столкновение автомобиля Volkswagen Passat и велосипедиста, который получил травмы, несовместимые с жизнью. Вчера, но уже в 6 вечера в Тяковском крае в Даугмале велосипедист по невыясненным пока причинам упал и от полученных травм скончался на месте. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Вернемся к сводке. Патрульные составили 28 протоколов, задержали водителя в состоянии алкогольного опьянения. На него заведено уголовное дело, и помимо штрафа предстоит выплатить компенсационную стоимость автомобиля. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего дня и безопасных дорог.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
4: Париж. В этом городе по воскресеньям не работают магазины, в метро живут бездомные, то и дело вспыхивают забастовки, а местная бюрократия кого угодно заставит скрежетать зубами. Но для многих все это не важно, потому что это Париж. Здесь по утрам едят круассаны, читают газеты в кафе, устраивают пикники на набережной Сены и очень не любят спешить и задерживаться на работе. Париж чаще всего называют самым романтичным городом мира, чем сами французы невероятно гордятся. Несмотря на расширение и строительство современных зданий, он во многом до сих пор сохранил свой старомодный облик. Насладиться духом старого доброго Парижа помогает местное метро. Оно настолько грязное и некрасивое, а поезда так часто ломаются, что единственное, чего хочется, это больше никогда туда не спускаться. Зато на поверхности красивейшие фасады на каждом шагу чередуются с маленькими романтичными балкончиками с цветами, а за огромными тяжелыми дверями самых невероятных цветов скрываются зеленые внутренние дворики. Словом, все то, что создает знаменитый парижский шарм. Особое обаяние городу придает и философия местных жителей, которая называется «art de vivre» или «joie de vivre» — «искусство жить с удовольствием». Парижане никогда не спешат и четко разделяют работу и личное время. Если работа заканчивается в 6 вечера, то это значит, что ровно в 6 вечера парижанин встанет и уйдет по своим делам. Французы бережно хранят семейные традиции, например, обязательные обеды в кругу семьи. И парижане часто собираются с любимыми и друзьями в ресторанах, просто чтобы посплетничать и весело провести время. Да и в целом горожане отличаются редкой способностью воспринимать жизнь в позитивном ключе, и любые конфликты стремятся свести к шутке, а неудачи рассматривать как положительный опыт. Кроме того, местные жители очень просто относятся к материальным благам. В то время как в одних мегаполисах считается чуть ли не обязательным демонстрировать достаток, богатые парижане умудряются ездить на Феррари так, что этого никто не заметит. Носить самую простую одежду и быть очень легкими в общении, ничем не выдавая своего положения. Французы в целом умеют наслаждаться жизнью, отдыхать и радоваться простым вещам. Им под силу остановить каждодневную суету, забыть о рабочих проблемах и просто провести время с семьей. Или спонтанно сорваться куда-нибудь к океану или в горы только для того, чтобы проветрить голову.
0: Мегаполисы мира. На радио.

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Объем деревьев, поврежденных в государственных лесах во время бури в минувшие выходные, по предварительным прогнозам, может превысить 100 тысяч кубометров, сообщили в Латвия-Свалс-Межи. В компании отметили, что больше всего пострадали леса в Земгальском, Южно-Латгальском и Северо-Латгальском регионах, тогда как в Курзаме ущерб сравнительно меньше. В Латвия-Свалс-Межи сообщили, что там, где это возможно, с воскресенья 23 августа началась расчистка лесных дорог от поваленных и сломанных деревьев. Работы ведутся совместно с предприятиями, оказывающими услуги по лесозаготовке и располагающими необходимой для этого техникой. Представитель компании Марис Берзинч отметил, что более точно оценить масштаб ущерба удастся, когда погодные условия позволят безопасно обследовать леса на месте и использовать дроны. Он подчеркнул, что в буреломе нередко встречаются согнутые поваленными деревьями стволы. При освобождении от нагрузки они могут резко распрямиться, что крайне опасно. Поэтому специалисты призывают жителей не пытаться самостоятельно расчищать такие буреломы на лесных дорогах, а сообщать о них сотрудникам Латвия-Свалс-Межи. Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется 13 400 000 евро из государственного основного бюджета, сообщила советник министра благосостояния Даце Гулбе. Предложение министерства предусматривает начало введения базовой пенсии с 1 января 2027 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионера в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 57 тысяч жителей, достигших 85-летнего возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 504 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в Латвии в целом достигает 641 евро в месяц. Министр благосостояния Рейнис Узолнек заявил, что эти цифры наглядно показывают, почему откладывать решение больше нельзя. По его словам, сегодня почти 57 тысяч представителей старшего поколения живут на пенсию, которая существенно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в развитие Латвии. И теперь очередь правительства выполнить обязательство, зафиксированное в правительственной декларации, и принять ответственное решение, подчеркнул министр. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 21 градуса тепла. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Хорошая скидка – лучшая поддержка. Поэтому для укрепления организма в аптеках «Апотека». Скидка 50% на продукты витаминов D от «Формула Витали». Спрей, капсулы, постилки. А также скидка 50% на определенные продукты «Моллерс» с жирными кислотами омега-3. Скидка 45% на магний «Ливол Экстра». И скидка 30% на определенные продукты «Артамол». В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Асикага.
2: Как известно, японцы чтут традиции не меньше, чем англичане. И, пожалуй, самое красивое из них – любование цветением деревьев. Одно из лучших мест, где можно предаваться этому приятному занятию – парк цветов Асикага на острове Хонсю. Этот парк – один из самых известных в мире. Славу ему принесли великолепные глицинии, которые японцы называют фудзи. История цветочного парка началась в 1997 году, когда на специально отведенную территорию в городе Асикага пересадили несколько столетних глициний, которые сегодня составляют основу парка. Самое лучшее время для его посещения – с середины апреля до середины мая. Именно в это время в парке проводится фестиваль глициний, которые распускаются пышным цветом. А главным хитом становится 80-метровый туннель, образованный фиолетово-синими цветками этого вьющегося растения. Кроме глициний, в парке Асикага растут и другие цветы – рододендрон, азалия, роза и гортензия. Благодаря разному времени их цветения, в парке круглый год есть на что посмотреть, а зимой, когда растения спят, работники парка включают красочную иллюминацию. Как и у любой другой достопримечательности, в парке Асикага есть рестораны и сувенирные магазинчики, где даже можно купить цветы домой. В 2014 году цветочный парк Асикага был выбран телекомпанией CNN в числе 9 фантастических по красоте мест в мире. Неудивительно, что ежегодно его посещают более миллиона человек.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В некоторых районах по-прежнему ожидаются дожди, возможны сильные ливни и грозы. Наиболее сильные осадки утром со стороны Риги, позже в южной и восточной частях страны. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, возможны сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: В августе в аптеках «Апотека» скидки на популярную солнцезащитную косметику брендов «Авене», «Бабе» и «Издин». Скидка 50% на «Авене» и скидка 45% на солнцезащитные средства для лица и тела от «Бабе» и «Издин». Скидки на защитные лосьоны, защитные масла, сыворотки, спреи, флюиды с тонирующим эффектом и без, бальзамы для губ и многое другое от «Авене», «Бабе» и «Издин». Для безопасного отдыха на солнце всей семьей. В хороших руках. «Апотека».
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Со 2 сентября по 8 октября по всей Латвии пройдут масштабные учения по обороне «Намыс-2026», организованные национальными вооруженными силами. В учениях примут участие около 12 тысяч военнослужащих из МСАРГов из всех подразделений НВС, в том числе военнослужащие службы гособороны, резервисты и союзники. В ходе учений будет совершенствоваться взаимодействие между НВС, вооруженными силами союзников, рядом отраслевых госструктур и гражданскими учреждениями. Продолжится интеграция возможностей НВС и союзников, совершенствуя совместимость подразделений и способность координированно реагировать на современные вызовы безопасности. Особое внимание будет уделено использованию беспилотных систем и развитию возможностей защиты от дронов. Во время учений по главным и региональным автодорогам страны будут передвигаться военнослужащие и военная техника Латвии и стран-союзников. В ходе выполнения учебных задач в воздушном пространстве Латвии будут совершаться полеты военных летательных аппаратов, в том числе на малой высоте, а также пройдут боевые стрельбы на полигонах. НВС призывает жителей следить за актуальной информацией о ходе учений. С учетом утечки данных ЦСДД латвийские оперативные службы рассмотрят вопрос о необходимости замены номерных знаков на своих автомобилях и, возможно, примут другие меры безопасности. У части этих ведомств автомобили имеют опознавательные знаки, а у части нет. В том числе это касается машин, которые используются для проведения секретных расследований или мероприятий. Крупнейшим ведомством, осуществляющим оперативную деятельность, является государственная полиция. В ней подтвердили, что Госполиция направила запрос в ЦСДД с целью выявления рисков, связанных с утечкой данных о транспортных средствах, зарегистрированных полицией, а затем примет решение о необходимости смены номерных знаков отдельных полицейских транспортных средств. В КНАП, в службе государственной безопасности, а также в других спецслужбах признали, что в настоящее время оцениваются возможные риски. Как сообщалось, в результате кибератаки, которой подверглась ЦСДД в ночь на 8 августа, были получены персональные данные 1 миллиона 200 тысяч человек и данные примерно 200 тысяч юридических лиц. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 21 градуса тепла. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз. Без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишусервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Возраст в жизни не помеха, в том числе для установления рекордов. Это доказал японец Сабуро Шочи. Первые 99 лет своей жизни мужчина был слишком занят, чтобы путешествовать. Профессор Шочи самозабвенно преподавал в университете Фукуоки, лишь изредка выезжая за пределы родной страны на научные конгрессы и симпозиумы. И только разменяв первое столетие, японец почувствовал тягу к перемене мест. Сначала пожилой профессор начал выезжать то в одну страну, то в другую, но из каждой возвращался домой. А 6 лет спустя созрел до кругосветного путешествия. Причем отправиться в него Сабуро Шочи решил, пользуясь исключительно общественным транспортом. Свою кругосветку японский профессор совместил с лекционным туром. Умудренный опытом дедуля делился с молодежью своими мыслями о воспитании детей. Его выступления прошли в Канаде, ЮАР, Болгарии и других странах. Всего путешественник проехал на общественном транспорте около 57 тысяч километров. Книга рекордов Гиннесса официально признала кругосветное путешествие старейшего путешественника на Земле. По возвращении домой Сабуро-сан с гордостью сообщил журналистам:
2: «Я никогда в жизни не говорил, что я устал».
1: И добавил, что после такого путешествия сил у него только прибавилось, и теперь он планирует прожить еще дольше и, возможно, поставить еще какой-нибудь рекорд.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В некоторых районах по-прежнему ожидаются дожди, возможны сильные ливни и грозы. Наиболее сильные осадки утром со стороны Риги, позже в южной и восточной частях страны. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, возможны сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билетшу Сервис. Не пропусти.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты «Медус» с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты «Медус», обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Для покрытия расходов, вызванных бурей, весьма вероятно, придется обратиться за финансовой помощью к Европейской комиссии, допускает министр смарт-управления и регионального развития Эдгар Ставрс. На вопрос, какая сумма может понадобиться, Ставрс ответил, что не хочет строить предположения. «Министр финансов назвал мне сумму, которая осталась в государственном бюджете на непредвиденные расходы. На вопрос, хватит ли ее, я сказал, что не могу ответить и гарантировать», отметил Ставрс, допустив, что может потребоваться несколько десятков миллионов евро. Министр предположил, что собственных средств для этого может не хватить. Как уже сообщалось, вечером в субботу и в ночь на воскресенье в Латвии бушевал очень сильный шторм. В результате без электричества остались более четверти миллиона домохозяйств. Была повреждена инфраструктура и причинен другой ущерб. Предоставив Министерству смарт-управления и регионального развития информацию о повреждениях инфраструктуры, находящейся в собственности самоуправлений, муниципалитеты в течение 2 лет могут претендовать на компенсацию со стороны государства в размере 70%. Оставшуюся часть убытков покрывает само самоуправление. Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется 13 миллионов 400 тысяч евро из государственного основного бюджета, сообщила советник министра благосостояния Даце Гулбе. Предложение министерства предусматривает начало введения базовой пенсии с 1 января 2027 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионера в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 57 тысяч жителей, достигших 85-летнего возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 504 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в Латвии в целом достигает 641 евро в месяц. Министр благосостояния Рейнис Узолнек заявил, что эти цифры наглядно показывают, почему откладывать решение больше нельзя. По его словам, сегодня почти 57 тысяч представителей старшего поколения живут на пенсию, которая существенно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в развитие Латвии. И теперь очередь правительства выполнить обязательство, зафиксированное в правительственной декларации, и принять ответственное решение, подчеркнул министр. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 21 градуса тепла. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Классические рекорды. Известные оперные театры мира часто славятся не только красивыми постановками, но и различными рекордами. Один из самых ярких рекордов, зафиксированных в книге Гиннесса, хранит Венская государственная опера. Ее зал слышал аплодисменты, которые длились ни много ни мало 70 минут. Прозвучали они для Пласида Доминго 30 июля 1991 года после великолепного исполнения главной партии в постановке «Отелло». В благодарность за продолжительную овацию Доминго более 100 раз выходил на сцену на поклоны. Таким образом, испанский тенор побил рекорд своего итальянского коллеги Лучано Паваротти. Тот удостоился аплодисментов продолжительностью в 67 минут после своего выступления в 68 году в комической опере Доницетти «Любовный напиток» в Берлине. Занавес тогда поднимали 165 раз. «Больше, чем искусство» на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В некоторых районах по-прежнему ожидаются дожди, возможны сильные ливни и грозы. Наиболее сильные осадки утром со стороны Риги, позже в южной и восточной частях страны. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, возможны сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
3: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами. «18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте «Билешу Сервис». Не пропусти!

Мелодия. Радио Мелодия. Penso con sueño para

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией остро ощущает нехватку оперативных сотрудников, которая характерна для всех правоохранительных органов, заявила исполняющая обязанности главы бюро Инета Цирулы. По ее словам, в последние десятилетия ни одно высшее учебное заведение не готовило оперативных сотрудников, которые играют ключевую роль в раскрытии сложных дел. Она выразила удовлетворение тем, что в следующем году Латвийский университет подготовит первые несколько десятков следователей. Цирулы отметила, что количество начатых КНАП дел не уменьшилось, а в первом полугодии бюро конфисковало в рамках своих дел 4 миллиона евро. «Я хотела бы опровергнуть утверждение о том, что результатов нет», – подчеркнула она, добавив, что на основании предоставленных КНАП материалов Европейская прокуратура начала 4 процесса и передала их КНАП для расследования. На вопрос, будет ли она претендовать на должность главы ведомства, Цирулы ответила, что рассматривает такую возможность. Как сообщалось, прежний глава КНАП Якоб Страуме в начале августа досрочно вышел на пенсию за выслугу лет. Кабинет министров объявил конкурс на должность главы бюро. Объем деревьев, поврежденных в государственных лесах во время бури в минувшие выходные, по предварительным прогнозам, может превысить 100 тысяч кубометров, сообщили в Латвес Валсмеже. В компании отметили, что больше всего пострадали леса в Земгальском, Южно-Латгальском и Северо-Латгальском регионах, тогда как в Курземе ущерб сравнительно меньше. В Латвес Валсмеже сообщили, что там, где это возможно, с воскресенья 23 августа началась расчистка лесных дорог от поваленных и сломанных деревьев. Работы ведутся совместно с предприятиями, оказывающими услуги по лесозаготовке и располагающими необходимой для этого техникой. Представитель компании Марис Берзинч отметил, что более точно оценить масштаб ущерба удастся, когда погодные условия позволят безопасно обследовать леса на месте и использовать дроны. Он подчеркнул, что в буреломе нередко встречаются согнутые поваленными деревьями стволы. При освобождении от нагрузки они могут резко распрямиться, что крайне опасно. Поэтому специалисты призывают жителей не пытаться самостоятельно расчищать такие буреломы на лесных дорогах, а сообщать о них сотрудникам Latvijas Valsmeža. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 21 градуса тепла. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты bilishuservice.lv. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Квенчер.
2: По своему составу и способу приготовления квенчер похож на смузи. Собственно, это и есть смузи, приготовленный из ароматной дыни, свежего имбиря, нежирного натурального йогурта и минеральной газированной воды с добавлением меда и льда. Единственное отличие заключается в том, что вода добавляется уже после смешивания всех ингредиентов. Знатоки уверяют, что газированная вода должна быть непременно сельтерской, но за неимением таковой можно использовать любую минеральную воду без вкуса. Яркий вкус и полезные свойства сделали дынный квенчер популярным и выделили его из числа многих напитков, приготовленных на основе фруктов. Само слово «квенчер» в разговорном английском означает «питье», и кто именно назвал так освежающий питательный напиток из дыни, неизвестно. Готовится квенчер очень просто. Нарезанная кубиками дыня выкладывается в блендер. Затем туда добавляют тертый имбирь, пищевой лед, мед и йогурт. Все ингредиенты взбиваются до однородного состояния, как в смузи. Получившаяся смесь разливается по бокалам. Туда же добавляется минеральная вода и еще немного меда. Сверху напиток украшается цедрой лайма и, по желанию, кусочками замороженной дыни.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В некоторых районах по-прежнему ожидаются дожди, возможны сильные ливни и грозы. Наиболее сильные осадки утром со стороны Риги, позже в южной и восточной частях страны. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, возможны сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK – официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтер». Билеты уже в продаже на билишосервис.лв.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами. «18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билишосервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
2: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсава. На сцене. Айспик.
6: Кофе, мой друг.
2: Нервы. Нойз МС. Монеточка.
7: Дай!
2: Порнофильмы. Луна.
8: Все, что я помню.
2: Вышел покурить.
9: Потерять.
2: Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: История песни «Mammy Blue» началась в Париже. Нет, не в кабаре, не в звукозаписывающей студии и даже не за пианино. Все было куда прозаичнее. Автомобильная пробка. В ней и застрял французский композитор Юбер Жиро. В ожидании движения вдруг родилась мелодия. Пронзительная, тягучая, будто полная тоски по тем, кого больше нет. Так родилась «Mammy Blue», песня, которую можно перевести как «Мама, я грущу». Сюжет простой и страшно трогательный. Герой покинул отчий дом в юности, не сказав матери ни слова. А когда вернулся, было уже поздно. Дом пуст, и извиниться не перед кем.

Почти одновременно песню исполнили еще два исполнителя. Джоэл Дейт с блюзовой, почти неистовой подачей и Николетта с дрожащим, ранимым голосом. Версия Николетты звучала на родном французском, и композитор считал именно ее самой точной.

Но публике больше пришлась по душе англоязычная интерпретация. Она взлетела в чартах Франции, Бельгии, Германии и даже США. А дальше Европа запела. На испанском, немецком, финском, японском, даже греческом. Песня была повсюду. В хит-парадах, на улицах, по радио. В СССР ее подхватили и Горовец, и Магомаев, и веселые ребята. Кто-то пел «Где же ты, мама?», кто-то «Грустная мама». Даже Поль Мориа сделал инструментальную версию, и она тоже стала любимой. 70 с лишним исполнителей, десятки языков, миллионы слушателей. А началось все в парижской пробке.

0: над Янтарным берегом 2 часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Со 2 сентября по 8 октября по всей Латвии пройдут масштабные учения по обороне «Намыс-2026», организованные национальными вооруженными силами. В учениях примут участие около 12 тысяч военнослужащих из МСАРГов из всех подразделений НВС, в том числе военнослужащие службы гособороны, резервисты и союзники. В ходе учений будет совершенствоваться взаимодействие между НВС, вооруженными силами союзников, рядом отраслевых госструктур и гражданскими учреждениями. Продолжится интеграция возможностей НВС и союзников, совершенствуя совместимость подразделений и способность координированно реагировать на современные вызовы безопасности. Особое внимание будет уделено использованию беспилотных систем и развитию возможностей защиты от дронов. Во время учений по главным и региональным автодорогам страны будут передвигаться военнослужащие и военная техника Латвии и стран-союзников. В ходе выполнения учебных задач в воздушном пространстве Латвии будут совершаться полеты военных летательных аппаратов, в том числе на малой высоте, а также пройдут боевые стрельбы на полигонах. НВС призывает жителей следить за актуальной информацией о ходе учений. С учетом утечки данных ЦСДД латвийские оперативные службы рассмотрят вопрос о необходимости замены номерных знаков на своих автомобилях и, возможно, примут другие меры безопасности. У части этих ведомств автомобили имеют опознавательные знаки, а у части нет. В том числе это касается машин, которые используются для проведения секретных расследований или мероприятий. Крупнейшим ведомством, осуществляющим оперативную деятельность, является государственная полиция. В ней подтвердили, что Госполиция направила запрос в ЦСДД с целью выявления рисков, связанных с утечкой данных о транспортных средствах, зарегистрированных полицией, а затем примет решение о необходимости смены номерных знаков отдельных полицейских транспортных средств. В КНАП, в Службе государственной безопасности, а также в других спецслужбах признали, что в настоящее время оцениваются возможные риски. Как сообщалось, в результате кибератаки, которой подверглась ЦСДД в ночь на 8 августа, были получены персональные данные 1 миллиона 200 тысяч человек и данные примерно 200 тысяч юридических лиц. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 21 градуса тепла. Будет дуть северный северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Хорошая скидка – лучшая поддержка. Поэтому для укрепления организма в аптеках «Апотека». Скидка 50% на продукты витаминов D от «Формулы Витали». Спрей, капсулы, постилки. А также скидка 50% на определенные продукты «Моллерс» с жирными кислотами омега-3. Скидка 45% на магний «Ливол Экстра». И скидка 30% на определенные продукты «Артамол». В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
0: Айспик. Нервы. Нойз МС. На крыльях нашей любви. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redfest.lv.
3: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке!

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Асикага.
1: Как известно, японцы чтут традиции не меньше, чем англичане. И, пожалуй, самое красивое из них – любование цветением деревьев. Одно из лучших мест, где можно предаваться этому приятному занятию – парк цветов Асикага на острове Хонсю. Этот парк – один из самых известных в мире. Славу ему принесли великолепные глицинии, которые японцы называют фудзи. История цветочного парка началась в 1997 году, когда на специально отведенную территорию в городе Асикага пересадили несколько столетних глициний, которые сегодня составляют основу парка. Самое лучшее время для его посещения – с середины апреля до середины мая. Именно в это время в парке проводится фестиваль глициний, который распускается пышным цветом. А главным хитом становится 80-метровый туннель, образованный фиолетово-синими цветками этого вьющегося растения. Кроме глициний, в парке Асикага растут и другие цветы – рододендрон, азалия, роза и гортензия. Благодаря разному времени их цветения в парке круглый год есть на что посмотреть, а зимой, когда растения спят, работники парка включают красочную иллюминацию. Как и у любой другой достопримечательности, в парке Асикага есть рестораны и сувенирные магазинчики, где даже можно купить цветы домой. В 2014 году цветочный парк Асикага был выбран телекомпанией CNN в числе 9 фантастических по красоте мест в мире. Неудивительно, что ежегодно его посещают более миллиона человек.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, осадков не прогнозируется. Местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 14. В среду днем ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный, северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер северный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: В августе в аптеках «Апотека» скидки на популярную солнцезащитную косметику брендов «Авене», «Бабе» и «Издин». Скидка 50% на «Авене» и скидка 45% на солнцезащитные средства для лица и тела от «Бабе» и «Издин». Скидки на защитные лосьоны, защитные масла, сыворотки, спреи, флюиды с тонирующим эффектом и без. Бальзамы для губ и многое другое от «Авене», «Бабе» и «Издин». Для безопасного отдыха на солнце всей семьей. В хороших руках. «Апотека».
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. У большинства молодых людей в Латвии нормальный вес, однако не все едят фрукты и овощи, свидетельствует информация, обобщенная Центральным статистическим управлением. Нормальный вес отмечен у 71,5% молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет. В то же время у 14% был избыточный вес, у 3,5% констатировано ожирение, а вес 11% молодых людей был оценен как недостаточный. Овощи хотя бы раз в день едят 55,5% молодежи, 18% едят овощи от 1 до 3 раз в неделю, а 2,5% реже 1 раза в неделю или не употребляют совсем. В свою очередь фрукты хотя бы раз в день употребляют 47,5% молодых людей, 23% употребляют их в пищу от 1 до 3 раз в неделю, а 4% реже 1 раза в неделю или не едят вообще. Привычки молодых людей в отношении физической активности различные. 40,5% уделяют время физической активности от 1 до 3 раз в неделю. Каждый день занимаются спортом или другими видами физической активности 16,5% молодежи. В свою очередь 18% молодых людей признали, что физической активностью не занимаются совсем. Для покрытия расходов, вызванных бурей, весьма вероятно, придется обратиться за финансовой помощью к Европейской комиссии, допускает министр смарт-управления и регионального развития Эдгар Ставрс. На вопрос, какая сумма может понадобиться, Ставрс ответил, что не хочет строить предположения. «Министр финансов назвал мне сумму, которая осталась в государственном бюджете на непредвиденные расходы. На вопрос, хватит ли ее, я сказал, что не могу ответить и гарантировать», отметил Ставрс, допустив, что может потребоваться несколько десятков миллионов евро. Министр предположил, что собственных средств для этого может не хватить. Как уже сообщалось, вечером в субботу и в ночь на воскресенье в Латвии бушевал очень сильный шторм. В результате без электричества остались более 250 000 домохозяйств. Была повреждена инфраструктура и причинен другой ущерб. Предоставив Министерству смарт-управления и регионального развития информацию о повреждениях инфраструктуры, находящейся в собственности самоуправлений, муниципалитеты в течение 2 лет могут претендовать на компенсацию со стороны государства в размере 70%. Оставшуюся часть убытков покрывает само самоуправление. В среду, 26 августа, в Латвии ожидается переменная облачность без значительных осадков. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге малооблачно. Ближе к вечеру облака сгустятся. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir. Soma gatava? Gandrīz! No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem, 50% atlaide. Maksimā.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Бишоп Рок. Если бы не упоминание в книге рекордов Гиннесса, об островке Бишоп Рок, что расположен у берегов Англии, не знал бы, скорее всего, никто. Остров этот считается самым маленьким и самым застроенным в мире. Но это вовсе не значит, что на нем много домов. Совсем наоборот. Здание на Бишоп Рок ровно одно. Это маяк, и он занимает абсолютно всю поверхность острова. Возвести маяк именно здесь было решено в середине 19 века. Причиной стали многочисленные кораблекрушения, которые происходили из-за слишком сильных штормов в этой местности. Одна из крупнейших катастроф случилась в 1707 году, когда на скалы налетела целая эскадра под предводительством сэра Клаудесли Шавилла. Тогда погибло более 2000 моряков. Тот маяк, что стоит на Бишоп-Рок сегодня, второй за всю историю острова. Первый начали строить в 1847 году. Но через два года, когда всего-то и оставалось, что установить на нем фонарь, постройка рухнула под натиском стихии. Со второй попытки маяк все-таки удалось закончить. Хотя спустя некоторое время выяснилось, что если его основательно не укрепить, его постигнет та же участь. В конце 1887 года работы по укреплению маяка были завершены, а через 100 лет к нему провели электричество. Сегодня самый маленький остров в мире и его единственное здание могут принять 4 человек, у которых есть все необходимое, чтобы оставаться на острове в течение 3 недель.
0: Открывая острова на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, осадков не прогнозируется. Местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 14. В среду днем ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный, северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер северный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 25. līdz 31. augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības, 2,99 €. Šokolāde Milka, 3 veidi, 90 līdz 100 gramu, 1,29 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero, 2 litri, 1,49 €. Maxima, lai nekā netrūktu –

0: «Монеточка». Дай! Порнофильмы. Луна.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www. Ticketshop LV и www. Ready Fest LV. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В бурю была нарушена работа почти каждого пятого банкомата в стране. Далее об этом и других событиях более подробно. Во время шторма в минувшие выходные перебои в работе возникли у 183 или примерно пятой части всех банкоматов в стране, сообщили в Банке Латвии. В банке отмечают, что эта ситуация позволила на практике оценить готовность финансового сектора работать в условиях одновременных перебоев с электроснабжением, связью и другой инфраструктурой. Всего в Латвии насчитывается 869 банкоматов. И во время шторма работа 183 из них была в той или иной степени нарушена. Из 94 критически важных банкоматов перебои в работе возникли у 17. В Банке Латвии указывают, что банки действовали в соответствии со своими планами обеспечения непрерывности деятельности, которые вводятся в действие в подобных ситуациях. Банковские услуги, включая межбанковские переводы и мгновенные платежи, были доступны населению без существенных перебоев. Оффлайн-платежи работали в магазинах, которые с помощью электрогенераторов могли обслуживать покупателей и при отсутствие связи. Инфраструктура офлайн-платежей не работает, если в торговой точке нет электричества. В Банке Латвии подчеркнули, что функция офлайн-платежей активируется при использовании платежной карты. Ее необходимо вставить в платежный терминал и ввести пин-код. Функция офлайн-платежей доступна в крупнейших торговых сетях, на автозаправочных станциях и в аптеках. Она доступна не во всех торговых сетях, а лишь тех, которые выразили заинтересованность в ее подключении. Соответствующие предложения направляются и другим торговым сетям. В регионах с перебоями в электроснабжении продолжали работать критически важные банкоматы, расположенные в общедоступных местах. Проблемы возникли с банкоматами в торговых центрах, которые из-за отключения электричества не открывались и были недоступны ни для служб инкассации, ни для жителей. В Банке Латвии отмечают, что ранее обращали внимание ответственных учреждений на вопрос доступности банкоматов и предлагали возможные решения. Одно из них – предложение руководителя Центра кризисного управления о создании пунктов устойчивости. Их можно было бы разместить в отдельных магазинах, где также находятся критически важные банкоматы. Банк Латвии также призывает каждого хранить часть средств наличными или создавать резерв, предназначенный для кризисных ситуаций. Государственная пожарно-спасательная служба по-прежнему получает вызовы на ликвидацию последствий бури. К утру вторника на единый номер экстренной помощи 112 поступило 3347 вызовов, связанных с причиненными ветром разрушениями. Хотя количество новых заявок значительно сократилось, за прошедшие сутки они продолжали поступать из всех регионов Латвии. В целом получено 267 вызовов, в том числе больше всего из Риги – 140. В целом же больше всего вызовов на ликвидацию последствий бури поступило в Риге – 1164, в Рижском регионе 860, в том числе 243 в Юрмале. В Латгале поступило 496 заявок, в Земгале 450, в Курземе 203, в Видземе 174 заявки. ГПСС призывает жителей по-прежнему сохранять осторожность. На деревьях все еще могут быть надломленные ветки. Деревья с поврежденными стволами могут неожиданно упасть. ГПСС призывает жителей не приближаться к поврежденным или накренившимся деревьям, сломанным ветвям, а также к поврежденным линиям электропередачи и оборванным проводам. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный, северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, дорогие друзья. В студию «Радио Мелодия» возвращается Олег Пекка. Как всегда, у нас впереди 3 часа всяких увлекательных, интересных историй. Ну и я уже надеюсь, потихонечку ваш сегодняшний вторничный рабочий день подходит к завершению. А может быть, кто-то и слушает меня в отпуске. Слушайте, отпуск, море, солнце, наконец-то никаких дел. Кажется, вот человек лежит на пляже с телефоном в руке и отвечает на рабочие письма. Вот знакомая ситуация. Правда? Знаете, вот для целого поколения, оказывается, это не досадное исключение, а почти норма. Вот сейчас об этой проблеме мы с вами и поговорим.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Британская компания Employment Hero взяла и посчитала, как молодые люди, это поколение Z-зумеры, проводят свой законно оплачиваемый отпуск. И цифры получились отрезвляющие. Я, честно говоря, просто очень был удивлен. 41% работают каждый день своего отпуска. Вдумайтесь, каждый день. Для сравнения, среди всех работников так делает 27%, что, мне кажется, тоже очень много. Дальше больше. 39% молодых признаются, что им попросту трудно отключиться на отдыхе. Это почти вдвое чаще, чем в среднем. 23% чувствуют, что начальник или коллеги ждут, что они все время будут на связи, причем даже в отпуске. Треть опрошенных, 32%, вообще откладывали или отменяли отпуск из-за тревоги оставить работу. А почти половина, 49%, заранее нервничают при одной мысли о возвращении. То есть, представьте, отдых все еще идет, а голова уже там, в понедельнике, на рабочем. Аналитики компании изучили около 40 тысяч записей об отпусках и заметили любопытную вещь. Люди теперь почти в 5 раз чаще берут по 1 дню, чем целую неделю. Есть даже такое словечко «holiday maxing». Это когда день отпуска подклеивают к выходным, чтобы растянуть паузу. А еще 79% молодых сказали, на то, сколько отпуска они могут себе позволить, влияет банальная дороговизна жизни. И вот что говорит директор компании по Британии Кевин Фиджеральд. Мол, поколение Z, эти зумеры, их вечно называют ленивыми. А данные показывают ровно обратное. Молодые изо всех сил доказывают, что они на месте вовлечены, полезны. И это давление вылезает даже там, где они отдыхают. И вот в чем настоящий парадокс. Ведь именно это поколение громче всех требует баланса между работой и жизнью. Именно они говорят про право на личное время, про то, что нельзя их беспокоить после 6. И они же хуже всех умеют этим правом пользоваться. Говорят о балансе, а телефон из рук выпустить не могут. И дело, честно говоря, не только в молодых, это про всех нас. Мы построили мир, где быть всегда на связи стало чем-то вроде доблести, где выключить телефон – это уже почти неприлично. Как верно заметил все тот же Фиджеральд, если люди боятся отключиться и тревожатся вернуться, значит, сама рабочая культура не разрешает им по-настоящему отдохнуть. Так что, может быть, самая честная роскошь сегодня – это просто выключить телефон и разрешить себе побыть пару дней недоступным. Поверьте мне, мир не рухнет. Он прекрасно подождет до понедельника. Оставайтесь на радио «Мелодия», ну а в отпуске будьте добры, отдыхайте по-настоящему.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радіо Мелодія. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтарі. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты bilishoservice.lv. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Когда появился синтезатор, музыканты спорили, останется ли место настоящим инструментом. Когда компьютеры пришли в студию, возник примерно тот же разговор. Теперь очередь дошла до искусственного интеллекта. И любопытно, что одним из его сторонников оказался доктор Дре, человек, который несколько десятилетий сам определял, как должен звучать современный хип-хоп. Доктор Дре признался, что уже использует искусственный интеллект при продюсировании, но не просит машину сочинять музыку вместо себя, а применяет ее как дополнительный инструмент, чтобы проверить, как можно изменить или развить уже созданный материал. Подробности расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Рэпер и продюсер Доктор Дре признался, что использует искусственный интеллект ИИ в своей работе. Об этом он рассказал в интервью The New York Times, NYT. Доктор Дре заявил, что считает ИИ новым инструментом для творчества. По его словам, люди, выступающие против использования нейросетей, боятся узнавать что-то новое. «Я не вижу в нем ИИ угрозы. Я думаю, что единственное, кто видит в этом угрозу, это те, у кого проблемы с творчеством», — сказал рэпер. Он подтвердил NYT, что использует ИИ при продюсировании. «Опять же, как инструмент, чтобы посмотреть, как это повлияет на то, что я только что сделал», — пояснил доктор Дре.
1: Позиция доктора Дре интересна именно потому, что это ведь не молодой музыкант, пытающийся привлечь внимание модной технологии. Ему 61 год. Доктор Дре работал еще с аналоговыми студиями. Пережил переход к цифровой записи. Продюсировал Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent. И давно уже может позволить себе вообще никому ничего не доказывать. Поэтому его отношение к искусственному интеллекту довольно показательно. Не конкурент, а еще один прибор в студии. В сущности, музыка постоянно проходила через такие споры. Электрогитару когда-то считали угрозой привычному звучанию. Синтезаторы обвиняли в том, что они заменят музыкантов. Сэмплирование вообще породило бесконечные дискуссии о том, где заканчивается заимствование и начинается новое произведение. И вот тот же вопрос теперь задают нейросетям. Правда, здесь спор гораздо сложнее. Искусственный интеллект обучается на огромном количестве уже существующей музыки. Поэтому остаются вопросы авторского права, согласия исполнителей и того, кому принадлежит результат. Но доктор Дре, похоже, проводит границу довольно просто. Сначала творческое решение принимает человек, а потом технология помогает посмотреть на это с другой стороны. И, возможно, именно так искусственный интеллект быстрее всего и войдет в музыку. Не обязательно как виртуальный композитор, который однажды заменит артиста, а скорее как еще одна кнопка на очень большом студийном пульте. А кнопок там за последние 100 лет появилось немало. А вот музыка почему-то до сих пор не закончилась.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, осадков не прогнозируется. Местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 14. В среду днем ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный, северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер северный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Продолжается наш эфир на Радио Мелодия. Для тех, кто различает в чашке кофе цветочные ноты, фруктовую кислинку и легкий оттенок шоколада, новости из Бразилии не самые приятные. Сильные ливни повредили урожай арабики. В некоторых районах осадков выпало в несколько раз больше нормы. Около 20% ягод было смыто, а высокая влажность ухудшила качество части оставшегося урожая. Проблема может добраться от бразильских плантаций до европейских кофеен. Особенно трудно придется производителям дорогого спешалити кофе. Что же происходит с арабикой? Стоит ли готовиться к более дорогой утренней чашке кофе? Расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Производителям кофе премиум-класса станет труднее закупать качественную арабику из-за того, что ливни повредили урожай в Бразилии. Арабика составляет 60-70% мирового производства. Этот вид кофе отличается сложным вкусом с кислинкой, фруктовыми или цветочными нотами и низким содержанием кофеина. Его выращивают в горах для сегмента «спешлти». Гендиректор бразильского кооператива «Симанги Рима» сообщил, что тропические ливни смыли около 20% ягод, что превышает норму на 12-15%. Осадки не только задержали сбор кофейных ягод, но и снизили их качество. Большинство зерен приобрело избыточную ферментацию, которая меняет вкус напитка. Сырые плоды имеют плесневелый и затхлый привкус. Кроме того, часть ягод пострадала от болезней, также вызванных высокой влажностью. В июне и июле в некоторых регионах Бразилии выпало от 250 до 500% нормы осадков, а в отдельных районах – в 8 раз больше обычного. Вторая волна ливней обрушилась на страну в разгар сушки уцелевшего урожая. Фермерам пришлось начинать процесс заново, что еще сильнее испортило зерно. Из-за проблем с качеством запасы кофе на сертифицированных складах Intercontinental Exchange Inc. ICE в США и Европе могут упасть до самого низкого уровня в 21 веке.
3: Здесь важно, что пострадало не просто количество кофе. Для премиального рынка качество зерна имеет огромное значение. Излишняя влажность приводит к нежелательной ферментации, появляются затхлые, плесневелые оттенки. Обычному человеку описание может показаться немного снобистским, пока его не предложат заплатить за чашку такого кофе, как за хороший, вот, дорогой сорт. А Бразилия для мирового кофейного рынка слишком велика, чтобы проблемы ее оставались исключительно бразильскими. Арабика дает примерно 70% мирового производства кофе, и перебои с качественным зерном быстро ощущают закупщики в других странах. Причем погода ударила по фермерам дважды. Сначала ливни помешали сбору ягод, а потом новая волна дождей пришла, когда урожай уже сушили. Так что привычная чашка хорошей арабики напоминает, насколько длинная у нее дорога до нашей кухни. Плантация, сбор, сушка, сортировка, экспорт, обжарка. И на каждом этапе что-нибудь может пойти не так. Так что учитесь смаковать кофе по утрам. Возможно, хороший урожай арабики скоро заставит относиться к каждой чашечке кофе чуть бережнее.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И у меня для вас, как всегда, невероятная история. 72 дня, больше 2 месяцев. Вот столько эта собака провела одна в снежных горах, была будучи совершенно потерянной, а потом взяла и вернулась домой. Да еще и получила за это настоящую награду. История облетела соцсети, ну и, собственно, спешу этой историей с вами поделиться.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Героя нашей новости зовут Мило Бер. Это золотистый ретривер из города Рино, штата Невада. Началось все в Рождество. Семья приехала отдохнуть в горы у знаменитого озера Тахо. И вот там, когда Мило уже садился в машину, его вдруг напугал резкий звук. Пес сорвался с места, метнулся вверх по лыжной трассе и исчез. Родные бросились за ним, искали, звали его, но пес пропал. И вот потянулись дни, неделя, вторая, месяц. Для домашней собаки, привыкшей к теплому дивану и миске, выжить одному в зимних горах – это испытание почти немыслимое. И все-таки Мило выжил. 72 дня спустя его чип считали в приюте, и только так нашли наконец-то хозяев. Мило был страшно исхудавшим, но, к счастью, живым и невредимым. 4 дня в ветеринарной клинике, и он уже вернулся домой. Ну а дальше самое приятное. Компания Nation Wild, которая занимается страхованием питомцев, каждый год вручает премию с забавным названием «Humbone» за самый необычный страховой случай с животным. И в этом году награда была 18-й. Публика голосовала почти 2 недели, отдали больше 11 тысяч голосов, и вот из 9 финалистов победил именно Мило. Ему достался бронзовый трофей в виде того самого «Хамбоуна». А знаете, откуда вообще пошло такое название? Когда-то давно один застрахованный пес застрял в холодильнике, съел от скуки целый праздничный окорок, и когда его нашли, от окорока осталась начисто обглоданная кость. И вот с тех пор эту премию так и зовут. Главный ветеринар компании Эмили Тинчер сказала просто: «Радость от встречи с любимцем после недель неизвестности словами не передать, а путь Мило – это упорство семьи и удивительная стойкость самого пса». И вот о чем я думаю, когда слышу такое. Что держит существо на плаву целых 2 месяца в горах? Что не дает лечь и опустить лапы? Наверное, та самая простая упрямая надежда. Там дома меня ждут. И ведь ждали. Не махнули рукой через неделю, не сказали: «Ну все, пропал». Искали и верили. Вот это, по-моему, и есть самое трогательное в этой новости. Не только собачья живучесть, а то, что с обеих сторон никто не сдался. Так что, если вам сегодня кажется, что все потеряно и дороги назад

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Продолжаем следить за рижским трафиком, в том числе благодаря помощи наших добровольных помощников, водителей, которые присылают инфо с магистрали улиц Латвийской столицы. В основном о том, что мешает движению. И вы тоже, друзья, не стесняйтесь, присылайте инфо на номер 2299-4949 через WhatsApp. Мы продолжаем. День пока обходится без погодных сюрпризов. Есть в прогнозе такая загадочная отметочка без существенных осадков, а под ней может скрываться все, что угодно, вплоть до кратковременного, но довольно сильного дождя. Но сегодня нет, пока все обходится, и мы обращаем внимание, где в городе сложнее всего. 5 баллов сейчас на мониторе, более 20 заторов в разных районах. Все они сконцентрированы на важных и популярных направлениях. Итак, Карля Ульманя Гатва перед ЛЕПС в направлении Островного моста. Здесь можно оставить до 15 минут. Кроме того, продолжаются работы на мосту Славу, и об этом рассказывает работник ГПСС Вера Соловьева.
2: Южный мост по направлению в центр, правая полоса закрыта перед съездом на улицу Краста, ведутся ремонтные работы и ограничение скорости 50. Всем хорошего и удачного дня.
1: Скажем спасибо Вере, добавим, что плотно на кольце Славу и прилегающих Лубанас, Дарсем и особенно Педруис. В других частях города заторы практически нигде пока не превышают 10 минут. Так что продолжаем движение, будем внимательны и всем безопасных дорог.

0: Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Зинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
2: Уэртас. Мадридская улица Уэртас и вполовину не так известна, как соседние Гран-Виа или Пасео Кастельяно. Однако это ничуть не умаляет ее достоинств. В первую очередь отсутствие машин со всеми вытекающими последствиями. Здесь намного тише и спокойнее. Утопающая в зелени Уэртас с ее живописными балкончиками, скамейками и многочисленными кафешками способна очаровать в любое время дня. Здесь приятно прогуляться и ранним утром в тишине, и ближе к вечеру, когда открываются все бары и кафе, а улица заполняется народом. Кае де лас Уэртас, что можно перевести как «Садовая улица», разрезает пополам знаменитый мадридский литературный квартал «Барио де лас Летрас». В 17 веке в этом районе жили известные писатели золотого века испанской литературы – Мигель де Сервантес, Лопе де Вега, Тирсо де Молина и другие. Бессмертные цитаты из их произведений нанесены золотыми буквами прямо на мостовой на улице Уэртас. И это еще один прекрасный повод прогуляться по ней.
0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия может запросить у Еврокомиссии помощь для покрытия ущерба от бури. Далее об этом и других событиях более подробно. Для покрытия расходов, связанных с последствиями бури, Латвии, вероятно, придется обратиться за финансовой поддержкой к Европейской комиссии, заявил министр умного управления регионального развития Эдгарс Таварс. На вопрос, какая сумма может потребоваться, Таварс ответил, что не хочет спекулировать. Министр финансов вчера назвал мне цифру, сколько у государства осталось на непредвиденные расходы. На вопрос, хватит ли этого, я сказал, что не могу ответить и гарантировать, отметил Таварс, предположив, что могут потребоваться несколько десятков миллионов евро. Самоуправления в течение 2-летнего периода могут претендовать на компенсацию государством 70% затрат на ликвидацию последствий бури. Остальной объем ущерба должны компенсировать сами самоуправления. Жители могут обращаться за компенсациями в свое самоуправление, которое проведет обследование повреждений и обратиться в Министерство умного управления регионального развития. Этот ущерб государство компенсирует самоуправлением в размере 50%. Во вторник правительство примет решение о возможности продлить установленный для самоуправления срок подачи заявок об ущербе в кабинет министров с 3 до 10 рабочих дней. Правительство сегодня утвердило выделение дополнительного финансирования в размере 12 100 000 евро на оплату услуг мобильных команд паллиативной помощи, 5 850 000 евро Министерству благосостояния на обеспечение социальной части услуг с августа по ноябрь этого года и 6 270 000 евро Национальной службе здравоохранения за медицинские расходы. Финансирование выделено из средств на непредвиденные случаи. Услуги мобильных команд паллиативной помощи по месту жительства включают в себя лечение и облегчение вызванных болезнью симптомов, а также социальный уход, психологическую, социальную и духовную поддержку. Услуги предназначены для совершеннолетних лиц, имеющих решение консилиума врачей больницы 4-го или 5-го уровня. У необходимости паллиативной помощи по месту жительства с прогнозируемой продолжительностью жизни до 6 месяцев. Поддержку могут получить также близкие пациентов и другие лица, участвующие в уходе за ними, в том числе после утраты близких. Минздрав отметил, что число получателей услуг паллиативной помощи на дому продолжает расти. В первом полугодии прошлого года их получили 1793 пациента. В первом полугодии этого года 2406 пациентов, что на 613 пациентов или 34% больше. В период с января 2025 года по июнь этого года услуги на дому в общей сложности получили 4500 пациентов. Из них 3595 пациентов или 80% в период до 180 дней. 5 пациентов или 20% дольше 6 месяцев. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный, северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И у меня для вас невероятная история. Скажите вот честно, вы верите в удачу больше, чем в расчет? В приметы, вот во всякие там счастливые числа, вот в это «эта касса точно принесет мне удачу». И вот сегодня у меня история как раз-таки женщины, которая доказала, иногда чем меньше думаешь, тем больше выигрываешь.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Знакомьтесь, Бонни – жительница округа Миссисипи, штат Арканзас. Обычный день – обычный поход в супермаркет «Крогер» в городке Блайтвилл. По пути она остановилась у лотерейного автомата. Играет она пару раз в месяц, без какой-то особой системы. На этот раз у нее вообще не было предпочтений, какую игру брать. «Я просто нажала случайную кнопку», – рассказала она потом сотрудникам лотереи. Автомат выдал скретч-карту за $5 из серии 50X. Бонни начала стирать защитный слой прямо в магазине, и в первой же строке открылся приз в $50,000. Она продолжила тереть, и во второй строке нашла еще 50 тысяч. Итого, в общем-то, $100,000. «Я не думала, что там будет такой большой приз, я все еще в шоке», – призналась она. Первым же делом женщина позвонила мужу, которого пришлось долго убеждать, что это не розыгрыш. Затем лучшей подруге, коротко бросив в трубку: «Слушай, что делаешь сегодня? Приезжай со мной в Little Rock». И вот что здесь интересно. Мы-то всю жизнь пытаемся все вокруг нас контролировать. Выбираем правильную очередь, удачное место в самолете, изучаем стратегии, советуемся с приметами. Бонни просто ткнула пальцем в кнопку. Без всякой стратегии. И получила максимум, какой вообще можно было получить с этого автомата. Может быть, дело не в билете, а в том, что она не напрягалась. А может, это просто математика, и один шанс из тысяч все равно кому-то ведь достается. Но согласитесь, версия про расслабленную удачу куда приятнее звучит. Так что в следующий раз, стоя перед выбором, какую кассу, какую дверь, какой билет, а может быть, и не стоит так сильно об этом думать. Вдруг удача тоже любит тех, кто ей не мешает. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда выбираем вас. И, кстати, совершенно не наугад.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Вечерний час пик в самом разгаре. Все в курсе, что с 17 до 18 в городе на дороге лучше не выезжать. Кругом пробки, но это мало кого останавливает. Тем более, что многие в пути, как говорится, по делу. В данный момент 6 баллов на мониторе. Дороги загружены на 67%, 46 заторов. Выделим самые сложные места. Это мост Славу со стороны Плявников. Здесь перед съездом в центр на Красто перекрыт участок на правой полосе. И это создает проблемы. Сложно особенно тем, кто поднимается с круга Славу на мост. Поэтому стоит внизу кольцо, а также все прилегающие улицы. Особенно Педруэс, где пробка примерно на 15 минут. Примерно столько же можно оставить на Карле Ульмане со стороны Островного моста в сторону Вень-Базгатве. И еще один затор, превышающий 10 минут, также на Карле Ульмане, но уже в сторону центра, перед улицей Лепес. Отметим еще один участок до 15 минут. Это на Густаво-Земгала-Гатва перед Вриевос в направлении Восточной магистрали. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного разъезда и приятного вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина «Невона» обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину «Невона» на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». «Невона» – идеальный кофе. Каждый день.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
0: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Селекция растений традиционно требует терпения. Иногда проходят годы, прежде чем удается найти сорт, который способен противостоять определенному вирусу, грибку или бактерии. Китайские ученые решили заметно ускорить этот процесс с помощью искусственного интеллекта. Они создали платформу, которая позволяет проектировать для растений искусственные иммунные рецепторы. Проще говоря, растение можно научить узнавать конкретного возбудителя болезни и включать защиту при его появлении. То, на что раньше уходили годы поиска подходящих природных генов, разработчики рассчитывают делать за несколько недель. Как работает эта технология, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Китайские ученые создали первую в мире платформу для разработки синтетических иммунных рецепторов растений с помощью искусственного интеллекта – ИИ. Созданные с помощью ИИ-рецепторы способны распознавать белки конкретных вирусов, бактерий и других патогенов и запускать иммунный ответ растения. По словам ученых, их разработка может занимать несколько недель вместо нескольких лет, необходимых для поиска природных генов устойчивости. Эта работа создает универсальную платформу для эффективной инженерии иммунитета растений, заявили разработчики из Института генетики и биологии развития Китайской академии наук и биотехнологической компании Qi Biodesign. Исследователи создали и протестировали 391 вариант синтетических рецепторов, рассчитанных на распознавание белков 14 вирусов, 2 бактерий, гриба и оомицета. Около 18% из них успешно распознали заданную цель и вызвали выраженный иммунный ответ. Среди изученных патогенов были возбудители болезней картофеля и томатов. Ученые также разработали способ объединять несколько рецепторов в одном растении, чтобы оно могло одновременно распознавать разные патогены. Это, по их мнению, позволит создавать сельскохозяйственные культуры с более широкой устойчивостью к заболеваниям.
1: Самое интересное здесь смена подхода. Обычно селекционер ищет устойчивость, которая уже существует в природе. Например, растение, способное сопротивляться определенным болезни, а затем пытается перенести нужный признак в сельскохозяйственную культуру. Здесь же иммунитет фактически начинают конструировать под конкретного противника. Правда, до полей с практически неуязвимыми помидорами, говорят, еще далеко. Но если эту технологию удастся довести до практического применения, селекция получит очень мощный инструмент. Так что искусственный интеллект постепенно осваивает еще одну профессию. Теперь он не только пишет тексты, рисует картинки, но и объясняет помидору, кого именно следует считать врагом. Всем успешного дня, крепкого иммунитета и растениям, и их хозяевам.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, осадков не прогнозируется. Местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 14. В среду днем ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный, северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер северный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. В Австралии вот началась кампания, которая звучит немного необычно. По вечерам специалисты выходят на работу, чтобы ловить пингвинов и делать им прививки. Хотя повод здесь совсем не забавный. Птичий грипп H5N1 продолжает распространяться, и теперь власти решили заранее защитить крупнейшую в мире колонию малых пингвинов на острове Филипп. Впервые речь идет о массовой вакцинации этих птиц. Прививки должны получить 5000 пингвинов. Как происходит эта необычная операция, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Первая в мире массовая вакцинация пингвинов проходит в Австралии. 1000 птиц уже получила первые дозы вакцины против птичьего гриппа H5N1. Власти планируют вакцинировать 5000 малых пингвинов на острове Филипп и в Сент-Килде. Сотни птиц отлавливались и получали прививку каждую ночь в течение прошлой недели. Накануне вечером команда в природном парке Филипп Айленд к юго-востоку от Мельбурна вакцинировала тысячную птицу. Это произошло в тот же день, когда H5N1 был обнаружен у длинноносого морского котика в Южной Австралии. Впервые подтверждено его распространение среди популяции млекопитающих Австралии, отмечает ABC. На острове Филипп обитает около 40 тысяч малых пингвинов, что делает его крупнейшей в мире колонией. Для программы вакцинации, предусматривающей две прививки, необходимо около 10 тысяч доз вакцины. Министр окружающей среды Джеклин Саймс рассказала, что малые пингвины на острове Филипп уже получили первую дозу вакцины, и команда исследователей отловит птиц для введения второй дозы через 3-4 недели.
3: 5000 пациентов, и каждому нужно сделать две прививки. Причем пациент не записывается на прием, не приходит в кабинет и совершенно не понимает, почему несколько человек вдруг решили поймать его посреди ночи. Так что медицинская логистика здесь весьма специфическая. Но ведь за этой необычной картиной стоит серьезная задача. На острове Филипп живет около 40 тысяч малых пингвинов. Если опасный вирус попадет в такую плотную колонию, последствия могут быть тяжелыми. Интересно и другое. Вакцинируют пока не всех 40 тысяч пингвинов, а 5 тысяч. Такая программа позволяет не только защитить часть популяции, но и получить данные о том, насколько хорошо вакцина работает у диких птиц в реальных условиях. Через 3-4 недели тех же пингвинов предстоит найти снова и сделать им уже вторую прививку. И вот здесь особенно хочется пожелать удачи исследователям, потому что сделать укол пингвину – это половина задачи. А вот через месяц среди 40 тысяч практически одинаково одетых жителей острова найти именно того, кому уже сделали первую прививку – вот это уже настоящая австралийская медицина высшего уровня.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека, и у меня для вас совершенно невероятнейшая история. Знаете, представьте себе округ Сан-Матео в Калифорнии. Это богатейший технологический регион планеты. Там спутники, дроны, искусственный интеллект, чего только не напридумывано и нашпиговано. А полиция в итоге за помощью стучится в двери к обычному ковбою.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Во вторник вечером по трассе 35 в районе Хафмун-Бэй вдруг побежал крупный бык. Сотрудники шерифа округа Сан-Матео вместе с дорожной полицией штата перекрыли движение, несколько часов пытались поймать это животное, загнать его куда-то, но бык бежал по шоссе несколько миль, причем несся напролом, создавая серьезную опасность для водителей. Как позже сказал капитан полиции Имон Аллен, знаете, этому не учат в полицейской академии. Стандартные методы просто не работали. И тогда, уже ближе к

0: Вися половиной веревки. И вот к половине третьего ночи бык был надежно спеленут веревкой и погружен в прицеп. Честно говоря, рядом со мной в экстренной ситуации я не хочу видеть никого другого, кроме этого человека. Так сказала позже владелица ранчо Уилла Чапман. Вот что мне нравится в этой истории. У нас ведь есть камеры на каждом углу. Беспилотники, приложения вообще для чего угодно. А самым эффективным инструментом против одного упрямого быка оказалась веревка и человек, умеющий с нею обращаться так же, как и 100 лет назад. Как будто под самым технологичным городом по-прежнему живет старый мир, где иногда действительно нужен именно ковбой, а не супертехнологичное приложение. И, честно говоря, приятно осознавать, что даже в самом продвинутом уголке Калифорнии есть человек, готовый среди ночи вскочить с постели и с одним лассо навести порядок на шоссе. Оставайтесь на Радио Мелодия. Мы всегда рядом. Набрасываем хорошее настроение на ваш день не хуже, чем лассо на быка.
1: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на Радио Мелодия.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
1: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
5: Квенчер.
6: По своему составу и способу приготовления квенчер похож на смузи. Собственно, это и есть смузи, приготовленный из ароматной дыни, свежего имбиря, нежирного натурального йогурта и минеральной газированной воды с добавлением меда и льда. Единственное отличие заключается в том, что вода добавляется уже после смешивания всех ингредиентов. Знатоки уверяют, что газированная вода должна быть непременно сельтерской, но за неимением таковой можно использовать любую минеральную воду без вкуса. Яркий вкус и полезные свойства сделали дынный квенчер популярным и выделили его из числа многих напитков, приготовленных на основе фруктов. Само слово «квенчер» в разговорном английском означает «питье», и кто именно назвал так освежающий питательный напиток из дыни, неизвестно. Готовится квенчер очень просто. Нарезанная кубиками дыня выкладывается в блендер. Затем туда добавляют тертый имбирь, пищевой лед, мед и йогурт. Все ингредиенты взбиваются до однородного состояния, как в смузи. Получившаяся смесь разливается по бокалам. Туда же добавляется минеральная вода и еще немного меда. Сверху напиток украшается цедрой лайма и, по желанию, кусочками замороженной дыни.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Наиболее значительные последствия бури в Гослесах могут быть устранены в течение 4 месяцев. Далее об этом и других событиях более подробно. Наиболее значительные последствия бури в государственных лесах можно будет устранить в течение 4 месяцев, если погодные условия не ухудшатся, сообщили в АО «Государственные леса Латвии». Объем поврежденных во время бури деревьев по предварительным прогнозам может превысить 100 тысяч кубометров. В настоящее время в первую очередь освобождаются от поваленных деревьев проезжие части дорог и убираются опасные деревья. Большое количество осадков, обилие воды в канавах и переувлажненная почва ограничивают и затрудняют передвижение лесной техники, поэтому сначала ликвидируются последствия бури в тех местах, куда можно физически добраться. Повреждения в лесах очень неравномерны, в основном повалены отдельные деревья на большой территории, а не уничтожены большие сплошные массивы. Особенно заметны завалы деревьев на опушках, окраинах полей, вдоль дорог. Повалены и сломаны в основном крупные деревья, преимущественно лиственные, в том числе осины, березы, ивы, а также деревья с дефектами. Основной причиной сбоев мобильной связи по-прежнему остаются длительные отключения электроэнергии. В некоторых регионах признались крупнейшие операторы мобильной связи. Работа большей части мобильной связи и интернет-сервисов восстановлена. В большинстве случаев доступность услуг обеспечивается резервными решениями. Нарушения связи в настоящее время все еще наблюдаются в некоторых районах, в том числе в окрестностях Бауски, Лудзе, Краслава, Прейли, Резекне, Екабпилса, Айскраукле, Огре, Тукумса, Цесиса. Услуги связи в городах в основном восстановлены полностью. В Рижском аэропорту за 7 месяцев этого года обслужено 3 миллиона 990 тысяч пассажиров, что на 1% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. За 7 месяцев этого года в аэропорту обслужено 36 тысяч 800 рейсов, что на 2% больше, чем за соответствующий период годом ранее. А объем авиационных грузов вырос на 52% до 16 600 тонн. В июле в аэропорту обслужено 714 тысяч пассажиров, это на 2% больше, чем за тот же месяц 2020 года. Ригу как пересадочный аэропорт в июле использовали 25% пассажиров. Число обслуженных рейсов в июле этого года по сравнению с июлем 2025 выросло на 6%. Авиационных грузов было обслужено на 2200 тонн, или почти на треть больше, чем в июле прошлого года. Самыми востребованными у пассажиров направлениями из Рижского аэропорта за 7 месяцев этого года были Германия, Великобритания, Финляндия, Дания, Швеция, Турция, Италия. Крупнейшими пассажирскими перевозчиками в аэропорту являются Air Baltic 59% и ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair 19,7%. Лидерами по грузовым авиаперевозкам Fly Kiva 38%, Air Baltic 26% и немецкая почтово-логистическая группа DHL 15%. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный, северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия», микрофон Олег Пекка. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. Как всегда, мы приготовили для вас совершенно невероятную историю. Вот есть вещи, с которыми расстаться страшнее всего. Например, обручальное кольцо. Непростое украшение, как пелось в одной песне. А теперь представьте себе, что оно исчезает и не где-нибудь, а в туалете едущего поезда. Сейчас расскажу все подробности этой душераздирающей истории.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Джули Анджели Кола ехала на поезде компании NG Transit в Нью-Джерси. Зашла она в туалет, вымыть руки, скажем так, а потом старательно палец за пальцем счищала мыло бумажным полотенцем. Скомкала его и бросила в унитаз. Спешила, поэтому сразу же спустила воду и вернулась на свое место. И вот только когда она села на свое место в купе, вдруг поняла, кольца на пальце нет. То самое кольцо, между прочим, старинное, золотое, датированное аж 1905 годом, купленное в антикварной лавке. Внутри выгравированы инициалы, которые совпадали с ласковыми прозвищами, как они с мужем называют друг друга. Короче говоря, Джули сообщила о потере, и NG Transit сняла состав с линий. Как рассказал Дэвид Де Дженаро, генеральный суперинтендант по оборудованию, мой начальник, говорит, подошел и рассказал, что случилось. И я сказал: так, надо срочно отправлять вагон в депо и попытаться найти кольцо. В депо вагон подняли на домкратах, сняли бак туалетной системы, отправили его содержимое прямиком на очистные. И когда бак вскрыли, кольцо буквально лежало сверху. Нашла его сотрудница по имени Шэрон Диксон. В понедельник Джули приехала в клиентский центр NG Transit на Penn Station, встретилась с рабочими, которые ее спасли, и получила свое обручальное кольцо обратно. Вот знаете, мы привыкли думать, что большие компании – это какие-то безликие системы. Позвонил в поддержку, получил ответ от робота. Потерял вещь, так лучше сразу забудь. А тут обычные механики транспортной службы взялись за дело, которое им вообще-то было совершенно не обязательно делать. Никто бы их не упрекнул, если бы это кольцо просто, утонуло в системе. В самом буквальном смысле слова. Но ведь нашлись люди, для которых чужое счастье оказалось достаточным поводом снять с линии целый вагон. И вот за это я обожаю такие истории. Они ведь нам напоминают, что за самой скучной инфраструктурой все равно стоят живые люди, которые иногда делают чуть больше, чем должны, чем прописано в их должностных инструкциях. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда рядом.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Смотрим, что с трафиком в данный момент, после того, как с 17.20 до 17.45 монитор зафиксировал более 8 баллов и 84 затора разной степени сложности. О том, что будет осенью, мы скоро узнаем, а пока обратим внимание, что за минувшие 40 минут заторы уменьшились. Трафик снизился до 6 и даже 5 баллов. Самые большие трудности остаются на улице Педруэс по направлению к мосту и кругу Славу, где в пробке можно было оставить более 20 минут. Причина – продолжающиеся работы на мосту Славу, где со стороны Плявников перед съездом на Красный и дальше в центр ведутся работы. На небольшом участке перекрыта правая полоса. Это мешает транспорту, который поднимается с круга на мост. Кроме того, выделяется пробка на Бреево-Сгатове в направлении Юглы и далее Видземского шоссе. Здесь можно оставить около 15 минут, и примерно столько же займет преодоление улицы Лепая перед Карля Ульманя-Гатве. Кроме того, в городе происходит много ДТП. Приведу статистику за вчерашний понедельник. В Риге и Рижском регионе было зарегистрировано 86 аварий. В них пострадали 7 человек, в том числе 2 пешехода, 2 велосипедиста и еще 2 велосипедиста погибли. Один в Огре и один в Даугмале. Будем внимательны, соблюдаем ПДД, и на этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера и безопасных дорог.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Хорошая скидка – лучшая поддержка. Поэтому для укрепления организма в аптеках «Апотека». Скидка 50% на продукты витаминов D от «Формулы Витали». Спрей, капсулы, постилки. А также скидка 50% на определенные продукты «Моллерс» с жирными кислотами омега-3. Скидка 45% на магний «Ливол Экстра». И скидка 30% на определенные продукты «Артамол». В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: Осторожно! Горит!
7: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner LV.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Ну и наш корреспондент Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали очень интересную статью BBC о том, что использование устаревших технологий может парадоксальным образом повысить уровень цифровой безопасности. Как это возможно, сейчас узнаем.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Представьте себе ведущего мирового эксперта по кибербезопасности. Ну вот, человека с неограниченным бюджетом. И у него есть доступ к абсолютно любым гаджетам. Но, знаешь, какой телефон лежит у него в кармане?
3: Ну, я так подозреваю, что не последняя модель смартфона.
2: У него Nokia 9210.
3: Ого.
2: Да, который уже, 25 лет. Устройство, которое даже к Wi-Fi не подключишь.
3: Ничего себе.
2: И сегодня мы как раз проводим глубокий разбор наших источников. Там куча интервью, исследовательских статей. И цель нашего разбора — это изучить один парадокс.
3: Да, концепцию безопасности через устаревание.
2: То есть мы попытаемся понять, почему иногда лучшая защита, это просто намеренный отказ от прогресса.
3: Звучит как бы нелогично. Но если посмотреть на поведение хакеров через призму банальной экономики, то этот выбор перестает казаться безумием.
2: То есть это не паранойя?
3: Абсолютно нет. Хакеры, они же, прагматичные бизнесмены. У них жесткий фокус на рентабельности.
2: Угу.
3: Вот взять того же финского эксперта Микка Хьюпонина, который годами использовал для работы древнюю почтовую программу «Эудора» называется.
2: Серьезно? «Эудора»? Я помню такое.
3: Да-да. Фишка в том, что код таких программ настолько старый, что для его взлома нужен индивидуальный, полностью ручной подход.
2: Слушай, это как профессиональный автоугонщик.
3: Ну да.
2: Который просто пройдет мимо винтажной машины, потому что не знает, как заводить мотор кривым стартером.
3: Точно.
2: У них просто нет на это времени.
3: Вот именно. И эта лень взломщиков — это не просто какая-то теория. Еще в 90-х годах ученый Мэтт Бишоп создал приманку, ханипот.
2: Ага.
3: И он намеренно выставил в сеть очень старую версию программного обеспечения. И что ты думаешь?
2: Игнор.
3: Полный. Хакеры ее просто проигнорировали.
2: Да ладно.
3: Потому что современные атаки работают на автоматизированных скриптах и ботнетах. Они без остановки сканируют интернет и ищут свежие уязвимости в массовых системах.
2: Логично.
3: Но как только Бишоп обновил эту приманку до новейшей версии, сервер тут же лег под шквалом атак.
2: Обалдеть. То есть им просто невыгодно писать уникальный код для операционки, которой пользуются от силы 50 человек. Но слушай, если старый софт отпугивает мелких мошенников, как это работает на уровне национальной безопасности?
3: А вот тут ставки уже другие.
2: Да, бюджеты и мотивация атакующих там совершенно иные. Те же современные системы навигации, GPS, казалось бы, и вершины инженерной мысли.
3: Которые сейчас глушат карманными устройствами.
2: И тут на сцену выходит концепция аналоговой устойчивости.
3: В чем проблема GPS? Сигнал идет из космоса, и он невероятно слабеет, пока достигает Земли. Его легко перебить любым наземным генератором шума. А вот, например, система Yellowrun, чьи корни уходят еще во Вторую мировую войну, она использует гигантские наземные радиовышки. И они выдают сигнал мощностью в 1 мегаватт. Чтобы подавить такую мощь, нужен колоссальный энергетический ресурс.
1: Мы продолжим тему цифровой безопасности и использования устаревших технологий для этого буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, осадков не прогнозируется. Местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 14. В среду днем ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный, северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер северный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В августе в аптеках «Апотека» скидки на популярную солнцезащитную косметику брендов «Авене», «Бабе» и «Издин». Скидка 50% на «Авене» и скидка 45% на солнцезащитные средства для лица и тела от «Бабе» и «Издин». Скидки на защитные лосьоны, защитные масла, сыворотки, спреи, флюиды с тонирующим эффектом и без, бальзамы для губ и многое другое от «Авене», «Бабе» и «Издин» для безопасного отдыха на солнце всей семьей. В хороших руках. «Апотека».
2: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Возвращаемся на радио «Мелодия» к явлению, которое называют безопасностью через древность и позволяет пользователям избегать массовых кибератак, становясь невидимыми для хакеров, которые игнорируют забытое программное обеспечение. Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович разбирались в этой теме.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: И тут тоже упоминаются споры о сохранении бумажных бюллетеней вместо электронного голосования.
5: Да, кстати, это важный момент. Мы тут, конечно, не занимаем ничью сторону, просто передаем то, что пишут в отчетах.
4: И вот здесь становится действительно интересно. Оправдывают ли скорость и удобство электронного голосования риск взлома?
5: Ну, сторонники аналоговой устойчивости говорят, что нет, не оправдывают, потому что проверенный бумажный бюллетень, который физически лежит в закрытом ящике, его невозможно взломать с другого конца света. Старые технологии дают критический запас прочности.
4: И эта идея физической изоляции, ну, когда устройство вообще не может взаимодействовать с сетью, она ведь находит неожиданное применение.
5: О, да.
4: В хранении огромных баз данных современных корпораций. То есть мы упираемся в изобретение 50-х годов магнитную ленту.
5: Магнитная лента сейчас переживает настоящий бум.
4: Из-за дороговизны памяти и из-за программ-вымогателей, так называемых ransomware. И вот корпорации хранят данные на бобинах и отвозят их в подземные пещеры и шахты.
5: Здесь главную роль играет так называемый воздушный зазор или air gap.
4: Ага.
5: Вирус-вымогатель шифрует все, до чего может дотянуться по сети. Но он не может зашифровать то, к чему у него нет физического доступа.
4: Картридж просто лежит на полке.
5: Да, между ним и сервером буквально находится воздух. Бишоп в статьях приводит отличный пример.
4: Какой?
5: Хакер может подбросить зараженную USB-флешку на парковку корпорации, надеясь, что кто-то ее поднимет и вставит в компьютер.
4: Ну да, классика.
5: Но никто не будет подбрасывать на парковку бобину с магнитной лентой.
4: Это точно.
5: Ее банально некуда вставить обычному сотруднику.
4: Слушай, но не является ли это просто капитуляцией? Неужели мы должны прятать данные в пещерах на бобинах, вместо того, чтобы учиться делать системы неуязвимыми?
5: Я бы не назвала это капитуляцией. В мире данных громоздкость и олдскульность ленты — это не слабость, это ее главный щит.
4: То есть это просто защита от катастрофы. Так что же все это значит в итоге? Очевидно, что для повседневных задач, ну, новейшие технологии со всеми обновлениями — это необходимость.
5: Безусловно, для бытовых задач нужны апдейты, но новое не всегда значит лучшее, особенно в сценариях, требующих абсолютной отказоустойчивости.
4: Знаешь, это наводит на одну финальную провокационную мысль.
5: Давай.
4: Если наша критическая инфраструктура для защиты будет все больше полагаться на технологии 50-летней давности, не приведет ли это к тому, что будущим хакерам придется забросить программирование?
5: И начать изучать историю?
4: Да. Массово изучать историю техники и аналоговую инженерию как новый вектор для атак. Просто чтобы понять, как завести этот винтажный мотор.
5: Это было бы очень иронично.
4: Согласен. В общем, есть о чем подумать.
3: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: to the company store.
1: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Всем еще раз желаю добрейшего вечера вторника. Все три часа в студии «Радио Мелодия» для вас работал Олег Пеком, мне помогал звукорежиссер Евгений Копеин. И завершаем мы наше сегодняшнее вечернее общение, как всегда, новостями кино. И знаете, самая главная новость, пожалуй, о том, что Брэд Питт возвращается на фестиваль в Сен-Себастьяне впервые за 17 лет.
1: Вечер на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
2: Брэд Питт впервые с 2009 года приедет на кинофестиваль в Сан-Себастьян. Я напомню, что 17 лет назад он уже представлял там «Бесславных ублюдков» вместе с Квентином Тарантино. А вот теперь он возвращается с новым фильмом Дэвида Эйра «Heart of the Beast». Картина будет показана вне конкурса, а на фестиваль ожидают как самого Брэда Питта, так и режиссера картины. В этом фильме Брэд Питт сыграет бывшего бойца спецназа, который после авиакатастрофы оказывается в дикой природе Аляски. Рядом с ним только его бывшая служебная собака. И дальше история превращается в борьбу за выживание. Человека и животного, которые когда-то вместе прошли службу, а теперь снова вынуждены полагаться только друг на друга. Для Питта это еще и новое сотрудничество с Дэвидом Эйром. Они вместе уже работали над военной драмой «Ярость». У самого Эйра за плечами «Патруль», «Саботаж», «Отряд самоубийц», а также сценарий «Тренировочного дня». В этой картине вместе с Брэдом Питтом снимались Джей Кей Симмонс и Анна Ламп. Причем Брэд Питт здесь не только актер, он также выступил в роли одного из продюсеров. Среди исполнительных продюсеров есть и Дэмьен Шазел. Ну а возвращение в Сан-Себастьян

0: Пабло Ларраина и Николь Гарси. Но для широкой публики появление Брэда Питта, конечно, станет одним из главных событий. И есть в этом что-то любопытное. Звезды такого масштаба могут годами не появляться на одном и том же фестивале, а потом возвращаются уже как будто бы на новом, другом этапе карьеры. В 2009-м Питт приезжал сюда с Тарантино, ну а в 2026-м с фильмом, где его главный партнер на экране, возможно, вообще собака. Это «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пекка. Всем хорошего вечера, замечательных фильмов. Встретимся завтра утром.
1: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на «Радио Мелодия».
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
5: Париж. В этом городе по воскресеньям не работают магазины, в метро живут бездомные, то и дело вспыхивают забастовки, а местная бюрократия кого угодно заставит скрежетать зубами. Но для многих все это не важно, потому что это Париж. Здесь по утрам едят круассаны, читают газеты в кафе, устраивают пикники на набережной Сены и очень не любят спешить и задерживаться на работе. Париж чаще всего называют самым романтичным городом мира, чем сами французы невероятно гордятся. Несмотря на расширение и строительство современных зданий, он во многом до сих пор сохранил свой старомодный облик. Насладиться духом старого доброго Парижа помогает местное метро. Оно настолько грязное и некрасивое, а поезда так часто ломаются, что единственное, чего хочется, это больше никогда туда не спускаться. Зато на поверхности красивейшие фасады на каждом шагу чередуются с маленькими романтичными балкончиками с цветами, а за огромными тяжелыми дверями самых невероятных цветов скрываются зеленые внутренние дворики. Словом, все то, что создает знаменитый парижский шарм. Особое обаяние городу придает и философия местных жителей, которая называется «art de vivre» или «joie de vivre» — «искусство жить с удовольствием». Парижане никогда не спешат и четко разделяют работу и личное время. Если работа заканчивается в 6 вечера, то это значит, что ровно в 6 вечера парижанин встанет и уйдет по своим делам. Французы бережно хранят семейные традиции, например, обязательные обеды в кругу семьи. И парижане часто собираются с любимыми и друзьями в ресторанах, просто чтобы посплетничать и весело провести время. Да и в целом горожане отличаются редкой способностью воспринимать жизнь в позитивном ключе. И любые конфликты стремятся свести к шутке, а неудачи рассматривать как положительный опыт. Кроме того, местные жители очень просто относятся к материальным благам. В то время как в одних мегаполисах считается чуть ли не обязательным демонстрировать достаток, богатые парижане умудряются ездить на Феррари так, что этого никто не заметит. Носить самую простую одежду и быть очень легкими в общении, ничем не выдавая своего положения. Французы в целом умеют наслаждаться жизнью, отдыхать и радоваться простым вещам. Им под силу остановить каждодневную суету, забыть о рабочих проблемах и просто провести время с семьей. Или спонтанно сорваться куда-нибудь к океану или в горы, только для того, чтобы проветрить голову.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Для покрытия расходов, вызванных бурей, весьма вероятно, придется обратиться за финансовой помощью к Европейской комиссии, допускает министр смарт-управления и регионального развития Эдгар Ставрс. На вопрос, какая сумма может понадобиться, Ставрс ответил, что не хочет строить предположения. Министр финансов назвал мне сумму, которая осталась в государственном бюджете на непредвиденные расходы. На вопрос, хватит ли ее, я сказал, что не могу ответить и гарантировать, отметил Ставрс, допустив, что может потребоваться несколько десятков миллионов евро. Министр предположил, что собственных средств для этого может не хватить. Как уже сообщалось, вечером в субботу и в ночь на воскресенье в Латвии бушевал очень сильный шторм. В результате без электричества остались более четверти миллиона домохозяйств. Была повреждена инфраструктура и причинен другой ущерб. Предоставив Министерству смарт-управления и регионального развития информацию о повреждениях инфраструктуры, находящейся в собственности самоуправлений, муниципалитеты в течение 2 лет могут претендовать на компенсацию со стороны государства в размере 70%. Оставшуюся часть убытков покрывает само самоуправление. Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется 13 миллионов 400 тысяч евро из государственного основного бюджета, сообщила советник министра благосостояния Даце Гулбе. Предложение министерства предусматривает начало введения базовой пенсии с 1 января 2027 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионера в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 57 тысяч жителей, достигших 85-летнего возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 504 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в Латвии в целом достигает 641 евро в месяц. Министр благосостояния Рейнис Узолник заявил, что эти цифры наглядно показывают, почему откладывать решение больше нельзя. По его словам, сегодня почти 57 тысяч представителей старшего поколения живут на пенсию, которая существенно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в развитие Латвии. И теперь очередь правительства выполнить обязательство, зафиксированное в правительственной декларации, и принять ответственное решение, подчеркнул министр. В среду 26 августа в Латвии ожидается переменная облачность без значительных осадков. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть северный северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге малооблачно. Ближе к вечеру облака сгустятся. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на радио «Мелодия». Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
0: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Классические рекорды. Известные оперные театры мира часто славятся не только красивыми постановками, но и различными рекордами. Один из самых ярких рекордов, зафиксированных в книге Гиннесса, хранит Венская государственная опера. Ее зал слышал аплодисменты, которые длились ни много ни мало 70 минут. Прозвучали они для Пласида Доминго 30 июля 1991 года после великолепного исполнения главной партии в постановке «Отелло». В благодарность за продолжительную овацию Доминго более 100 раз выходил на сцену на поклоны. Таким образом, испанский тенор побил рекорд своего итальянского коллеги Лучано Паваротти. Тот удостоился аплодисментов продолжительностью в 67 минут после своего выступления в 68 году в комической опере Доницетти «Любовный напиток» в Берлине. Занавес тогда поднимали 165 раз. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, осадков не прогнозируется. Местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 14. В среду днем ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный, северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер северный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Цинтри». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: История песни «Mammy Blue» началась в Париже. Нет, не в кабаре, не в звукозаписывающей студии и даже не за пианино. Все было куда прозаичнее. Автомобильная пробка. В ней и застрял французский композитор Юбер Жиро. В ожидании движения вдруг родилась мелодия. Пронзительная, тягучая, будто полная тоски по тем, кого больше нет. Так родилась «Mammy Blue», песня, которую можно перевести как «Мама, я грущу». Сюжет простой и страшно трогательный. Герой покинул отчий дом в юности, не сказав матери ни слова. А когда вернулся, было уже поздно. Дом пуст и извиниться не перед кем. Первой записала песню на итальянском языке молодая певица Ивана Спанья. Ритмичные аккорды, гитары, голос свежий, хрупкий. Но настоящая судьба песни началась в Испании. Французский продюсер Ален Мийо купил права и отдал ее своей группе «Pop Tops». Запись сделали в Лондоне, а текст на английском написал сам вокалист Фил Трим. Так в названии появилась вторая «М».

Почти одновременно песню исполнили еще два исполнителя. Джоэл Дейт с блюзовой, почти неистовой подачей и Николетта с дрожащим, ранимым голосом. Версия Николетты звучала на родном французском, и композитор считал именно ее самой точной.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.

0: над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией остро ощущает нехватку оперативных сотрудников, которая характерна для всех правоохранительных органов, заявила исполняющая обязанности главы бюро Инета Цирула. По ее словам, в последние десятилетия ни одно высшее учебное заведение не готовило оперативных сотрудников, которые играют ключевую роль в раскрытии сложных дел. Она выразила удовлетворение тем, что в следующем году Латвийский университет подготовит первые несколько десятков следователей. Цирула отметила, что количество начатых КНАП дел не уменьшилось, а в первом полугодии бюро конфисковало в рамках своих дел 4 миллиона евро. «Я хотела бы опровергнуть утверждение о том, что результатов нет», – подчеркнула она, добавив, что на основании предоставленных КНАП материалов Европейская прокуратура начала 4 процесса и передала их КНАП для расследования. На вопрос, будет ли она претендовать на должность главы ведомства, Цирула ответила, что рассматривает такую возможность. Как сообщалось, прежний глава КНАП Якоб Страуме в начале августа досрочно вышел на пенсию за выслугу лет. Кабинет министров объявил конкурс на должность главы бюро. Объем деревьев, поврежденных в государственных лесах во время бури в минувшие выходные, по предварительным прогнозам, может превысить 100 тысяч кубометров, сообщили в Латвии Свалсмеже. В компании отметили, что больше всего пострадали леса в Земгальском, Южно-Латгальском и Северо-Латгальском регионах, тогда как в Курземе ущерб сравнительно меньше. В Латвии Свалсмеже сообщили, что там, где это возможно, с воскресенья 23 августа началась расчистка лесных дорог от поваленных и сломанных деревьев. Работы ведутся совместно с предприятиями, оказывающими услуги по лесозаготовке и располагающими необходимой для этого техникой. Представитель компании Марис Берзинч отметил, что более точно оценить масштаб ущерба удастся, когда погодные условия позволят безопасно обследовать леса на месте и использовать дроны. Он подчеркнул, что в буреломе нередко встречаются согнутые поваленными деревьями стволы. При освобождении от нагрузки они могут резко распрямиться, что крайне опасно. Поэтому специалисты призывают жителей не пытаться самостоятельно расчищать такие буреломы на лесных дорогах, а сообщать о них сотрудникам Латвии Свалсмеже. В среду 26 августа в Латвии ожидается переменная облачность без значительных осадков. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге малооблачно. Ближе к вечеру облака сгустятся. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: «Парки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Асикага. Как известно, японцы чтут традиции не меньше, чем англичане. И, пожалуй, самое красивое из них – любование цветением деревьев. Одно из лучших мест, где можно предаваться этому приятному занятию – парк цветов Асикага на острове Хансю. Этот парк – один из самых известных в мире. Славу ему принесли великолепные глицинии, которые японцы называют фудзи. История цветочного парка началась в 1997 году, когда на специально отведенную территорию в городе Асикага пересадили несколько столетних глициний, которые сегодня составляют основу парка. Самое лучшее время для его посещения – с середины апреля до середины мая. Именно в это время в парке проводится фестиваль глициний, которые распускаются пышным цветом. А главным хитом становится 80-метровый туннель, образованный фиолетово-синими цветками этого вьющегося растения. Кроме глициний, в парке Асикага растут и другие цветы – рододендрон, азалия, роза и гортензия. Благодаря разному времени их цветения, в парке круглый год есть на что посмотреть, а зимой, когда растения спят, работники парка включают красочную иллюминацию. Как и у любой другой достопримечательности, в парке Асикага есть рестораны и сувенирные магазинчики, где даже можно купить цветы домой. В 2014 году цветочный парк Асикага был выбран телекомпанией CNN в числе 9 фантастических по красоте мест в мире. Неудивительно, что ежегодно его посещают более миллиона человек.
0: Парки мира на радио «Мелодия».
2: Мелодия.
0: Радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, осадков не прогнозируется. Местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 14. В среду днем ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный, северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер северный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Со 2 сентября по 8 октября по всей Латвии пройдут масштабные учения по обороне «Намыс-2026», организованные национальными вооруженными силами. В учениях примут участие около 12 тысяч военнослужащих из эмиссаргов из всех подразделений НВС, в том числе военнослужащие службы гособороны, резервисты и союзники. В ходе учений будет совершенствоваться взаимодействие между НВС, вооруженными силами союзников, рядом отраслевых госструктур и гражданскими учреждениями. Продолжится интеграция возможностей НВС и союзников, совершенствуя совместимость подразделений и способность координированно реагировать на современные вызовы безопасности. Особое внимание будет уделено использованию беспилотных систем и развитию возможностей защиты от дронов. Во время учений по главным и региональным автодорогам страны будут передвигаться военнослужащие и военная техника Латвии и стран-союзников. В ходе выполнения учебных задач в воздушном пространстве Латвии будут совершаться полеты военных летательных аппаратов, в том числе на малой высоте, а также пройдут боевые стрельбы на полигонах. НВС призывает жителей следить за актуальной информацией о ходе учений. С учетом утечки данных ЦСДД латвийские оперативные службы рассмотрят вопрос о необходимости замены номерных знаков на своих автомобилях и, возможно, примут другие меры безопасности. У части этих ведомств автомобили имеют опознавательные знаки, а у части нет. В том числе это касается машин, которые используются для проведения секретных расследований или мероприятий. Крупнейшим ведомством, осуществляющим оперативную деятельность, является государственная полиция. В ней подтвердили, что Госполиция направила запрос в ЦСДД с целью выявления рисков, связанных с утечкой данных о транспортных средствах, зарегистрированных полицией, а затем примет решение о необходимости смены номерных знаков отдельных полицейских транспортных средств. В КНАП, в службе государственной безопасности, а также в других спецслужбах признали, что в настоящее время оцениваются возможные риски. Как сообщалось, в результате кибератаки, которой подверглась ЦСДД в ночь на 8 августа, были получены персональные данные 1 миллиона 200 тысяч человек и данные примерно 200 тысяч юридических лиц. В среду 26 августа в Латвии ожидается переменная облачность без значительных осадков. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть северный северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге малооблачно. Ближе к вечеру облака сгустятся. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, осадков не прогнозируется. Местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 14. В среду днем ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный, северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер северный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

0: над Янтарным берегом. 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. У большинства молодых людей в Латвии нормальный вес, однако не все едят фрукты и овощи, свидетельствует информация, обобщенная Центральным статистическим управлением. Нормальный вес отмечен у 71,5% молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет. В то же время у 14% был избыточный вес, у 3,5% констатировано ожирение, а вес 11% молодых людей был оценен как недостаточный. Овощи хотя бы раз в день едят 55,5% молодежи, 18% едят овощи от 1 до 3 раз в неделю, а 2,5% реже 1 раза в неделю или не употребляют совсем. В свою очередь фрукты хотя бы раз в день употребляют 47,5% молодых людей, 23% употребляют их в пищу от 1 до 3 раз в неделю, а 4% реже 1 раза в неделю или не едят вообще. Привычки молодых людей в отношении физической активности различные. 40,5% уделяют время физической активности от 1 до 3 раз в неделю. Каждый день занимаются спортом или другими видами физической активности 16,5% молодежи. В свою очередь 18% молодых людей признали, что физической активностью не занимаются совсем. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией остро ощущает нехватку оперативных сотрудников, которая характерна для всех правоохранительных органов, заявила исполняющая обязанности главы бюро Инета Цирула. По ее словам, в последние десятилетия ни одно высшее учебное заведение не готовило оперативных сотрудников, которые играют ключевую роль в раскрытии сложных дел. Она выразила удовлетворение тем, что в следующем году Латвийский университет подготовит первые несколько десятков следователей. Цирула отметила, что количество начатых КНАП дел не уменьшилось, а в первом полугодии бюро конфисковало в рамках своих дел 4 миллиона евро. «Я хотела бы опровергнуть утверждение о том, что результатов нет», подчеркнула она, добавив, что на основании предоставленных КНАП материалов Европейская прокуратура начала 4 процесса и передала их КНАП для расследования. На вопрос, будет ли она претендовать на должность главы ведомства, Цирула ответила, что рассматривает такую возможность. Как сообщалось, прежний глава КНАП Якобс Страуме в начале августа досрочно вышел на пенсию за выслугу лет. Кабинет министров объявил конкурс на должность главы бюро. В среду 26 августа в Латвии ожидается переменная облачность без значительных осадков. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть северный северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге малооблачно. Ближе к вечеру облака сгустятся. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, осадков не прогнозируется. Местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 14. В среду днем ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный, северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер северный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

Над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, осадков не прогнозируется. Местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 14. В среду днем ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный, северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер северный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: над Янтарным берегом. 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс-медиа-групп» Елена Симон. Здравствуйте. В столичных парках и зеленых зонах сломано и повалено более 250 деревьев, сообщила руководитель отдела стратегических коммуникаций и связи с общественностью муниципального ООО «Рига СМЕЖа» Иева Гейстере. Обширные разрушения констатированы также в межапарке и в лесах Рижского лесничества. Оценка причиненного столичным паркам и лесам ущерба еще продолжается. Представители «Рига СМЕЖа» с утра в воскресенье обследовали обслуживаемые территории и продолжают устранять угрозы, освобождая от упавших деревьев и веток главные дороги и маршруты передвижения, приводя в порядок наиболее посещаемые территории. В рижских садах, парках и зеленых зонах к настоящему моменту выявлено более 250 поваленных и сломанных бурей деревьев. Больше всего пострадали парки в центре города Дзегушкалнс и Плявнекская роща. Буря повредила и несколько вековых деревьев. Информация об этих потерях будет предоставлена Управлению по охране природы. Как отметили в «Рига СМЕЖа», количество поваленных и сломанных деревьев не отражает всего масштаба разрушений. В парках по-прежнему много надломленных и сломанных ветвей, повисших и накренившихся деревьев, а также деревьев, корневую систему которых расшатали или приподняли сильный ветер и обильные ливни. Часть этих повреждений сразу незаметна, поэтому число опасных и подлежащих ликвидации деревьев, скорее всего, еще возрастет. Из 4 лесничеств «Рига СМЕЖа» самые обширные разрушения констатированы в Рижском лесничестве, которое охватывает лесные территории Риги и ее окрестностей. Министр финансов Марис Кучинскис, который исполняет обязанности премьер-министра, оценил готовность Латвии к кризисной ситуации, вызванной бурей в минувшие выходные, на 6 по 10-бальной шкале, указав, что в течение 3 недель необходимо подготовить предложение по устранению недостатков. Об этом Кучинскис заявил после заседания Совета по кризисному управлению. В понедельник на закрытом заседании Совета обсуждались вопросы, связанные с перебоями электроснабжения во время бури, а также другие вопросы готовности к стихийным бедствиям и ликвидации их последствий. Всем министерствам, ответственным учреждениям и Центру кризисного управления до 15 сентября поручено подать правительству рекомендации и предложения о том, как улучшить работу в подобных ситуациях. Министр отметил, что по сравнению с бурей 2005 года, когда он тоже работал в правительстве, координация процессов и решение других вопросов значительно улучшились. В то же время ряд процессов еще требуют совершенствования. Самоуправление несут ответственность за выявление и оказание необходимой помощи людям, которые после бури в минувшие выходные все еще остаются без электричества и связи, заявил в понедельник после заседания Совета по кризисному управлению руководитель Центра кризисного управления Арвис Зиле. «В первую очередь это ответственность самоуправлений, потому что они знают своих людей», — отметил он. Как указал руководитель Центра, у жителей наготове должна быть сумка на 72 часа. В условиях более разрушительной катастрофы восстановить электроснабжение за 72 часа может быть невозможно, сказал Зиле. Поэтому домохозяйствам следует задуматься о том, как обеспечить себя, например, в зимний период, если пропадет электричество. Нужен генератор такой мощности, который сможет потянуть самые важные вещи – систему отопления дома, обеспечить воду, работу электроплиты, указал руководитель центра. Он отметил, что такие генераторы – необходимое средство для выживания, поэтому домохозяйствам по возможности следовало бы ими обзавестись. Руководитель Центра кризисного управления сообщил, что Центр разработает предложения по созданию пунктов устойчивости. Это могут быть специальные пункты в регионах, где жители в кризисных ситуациях смогут воспользоваться связью, получить актуальную информацию и помощь. Также, как указал Зиле, несмотря на то, что были разосланы красные и желтые оповещения о сильных ливнях и ветре, не во всех случаях предупреждения были приняты во внимание, в том числе проходили мероприятия. В связи с этим Центр разработает для рассмотрения в правительстве предложение о конкретных действиях в случае рассылки оповещений, а именно, какие мероприятия могут состояться, а какие при оранжевом или красном предупреждении необходимо отменить. Будет разработан алгоритм для таких случаев, который должны будут соблюдать общество и организаторы мероприятий. В настоящее время это зависит от ответственности только самих организаторов мероприятий. К ликвидации последствий бури будут привлечены беспилотники, поэтому в ближайшее время в воздушном пространстве Латвии возможна их повышенная активность, сообщили в агентстве гражданской авиации. Агентство выпустило предупреждение пользователям воздушного пространства о полетах беспилотников в связи с обследованием повреждений инфраструктуры электросетей и обеспечением работы по ликвидации последствий бури. Предприятию Sadales Tickles и привлеченным им операторам дронов разрешено выполнять такие полеты вне прямой видимости по всему воздушному пространству Латвии на высоте до 120 метров над землей. Предупреждение действует с 16 часов 24 августа до 2 часов 59 минут 27 августа, и в это время возможна повышенная активность дронов. Агентство призывает всех остальных пилотов и операторов беспилотников быть предельно внимательными, учитывать, что в эти дни ожидается интенсивное использование дронов. Оно рекомендует пока воздержаться от выполнения полетов вблизи инфраструктуры электросетей, чтобы не мешать работе оперативных служб и специалистов. В садах и парках Риги бурей повалено или сломано более 250 деревьев, от ветра пострадали и деревья-великаны, сообщило муниципальное предприятие Рига-Смежа. Из парков сильнее всего пострадали те, что находятся в центре города, а также Дзегуш-Каунс и Плявниекская роща. Уборка же всех лесов в столице после бури может занять более месяца. В течение этой недели предприятие рассчитывает выявить все повреждения от бури. Также в течение недели планируется устранить главные возникшие после шторма угрозы в интенсивно используемых зонах. Буря бушевала и в Рижском зоопарке. Еще до бури было принято решение сократить время работы зоопарка в субботу, а в воскресенье и понедельник закрыть его для посетителей. В воскресенье на территории зоопарка оценивали ущерб. В понедельник здесь шли интенсивные работы по уборке территории. Если все пойдет по плану, во вторник зоопарк возобновит работу, и посетителям снова будут доступны в том числе экскурсионные услуги. Хотя буря закончилась, созданные ею угрозы во многих местах еще не устранены. Поврежденные деревья и ветви продолжают ломаться. К тому же часть повреждений заметна не сразу. Особенно опасны надломленные или накренившиеся деревья, нависшие ветви, а также деревья с расшатанной корневой системой. Поэтому Рига-Смежа призывает жителей по-прежнему проявлять осторожность, следить за актуальной информацией компании и не заходить на территории, где идут работы по ликвидации последствий бури или размещены предупреждения об опасности. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Объем деревьев, поврежденных в государственных лесах во время бури в минувшие выходные, по предварительным прогнозам, может превысить 100 тысяч кубометров, сообщили в Latvijas Valsts Meži. В компании отметили, что больше всего пострадали леса в Земгальском, Южно-Латгальском и Северо-Латгальском регионах, тогда как в Курземе ущерб сравнительно меньше. В Latvijas Valsts Meži сообщили, что там, где это возможно, с воскресенья 23 августа началась расчистка лесных дорог от поваленных и сломанных деревьев. Работы ведутся совместно с предприятиями, оказывающими услуги по лесозаготовке и располагающими необходимой для этого техникой. Представитель компании Марис Берзинч отметил, что более точно оценить масштаб ущерба удастся, когда погодные условия позволят безопасно обследовать леса на месте и использовать дроны. Он подчеркнул, что в буреломе нередко встречаются согнутые поваленными деревьями стволы. При освобождении от нагрузки они могут резко распрямиться, что крайне опасно. Поэтому специалисты призывают жителей не пытаться самостоятельно расчищать такие буреломы на лесных дорогах, а сообщать о них сотрудникам Latvijas Valsts Meži. Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется 13 миллионов 400 тысяч евро из государственного основного бюджета, сообщила советник министра благосостояния Даце Гулбе. Предложение министерства предусматривает начало введения базовой пенсии с 1 января 2027 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионера в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 57 тысяч жителей, достигших 85-летнего возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 504 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в Латвии в целом достигает 641 евро в месяц. Министр благосостояния Рейнис Узолняк заявил, что эти цифры наглядно показывают, почему откладывать решение больше нельзя. По его словам, сегодня почти 57 тысяч представителей старшего поколения живут на пенсию, которая существенно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в развитие Латвии, и теперь очередь правительства выполнить обязательство, зафиксированное в правительственной декларации, и принять ответственное решение, подчеркнул министр. Со 2 сентября по 8 октября по всей Латвии пройдут масштабные учения по обороне «Намыс-2026», организованные национальными вооруженными силами. В учениях примут участие около 12 тысяч военнослужащих из МСАРГов из всех подразделений НВС, в том числе военнослужащие службы гособороны, резервисты и союзники. В ходе учений будет совершенствоваться взаимодействие между НВС, вооруженными силами союзников, рядом отраслевых госструктур и гражданскими учреждениями. Продолжится интеграция возможностей НВС и союзников, совершенствуя совместимость подразделений и способность координированно реагировать на современные вызовы безопасности. Особое внимание будет уделено использованию беспилотных систем и развитию возможностей защиты от дронов. Во время учений по главным и региональным автодорогам страны будут передвигаться военнослужащие и военная техника Латвии и стран-союзников. В ходе выполнения учебных задач в воздушном пространстве Латвии будут совершаться полеты военных летательных аппаратов, в том числе на малой высоте, а также пройдут боевые стрельбы на полигонах. НВС призывает жителей следить за актуальной информацией о ходе учений. С учетом утечки данных ЦСДД, латвийские оперативные службы рассмотрят вопрос о необходимости замены номерных знаков на своих автомобилях и, возможно, примут другие меры безопасности. У части этих ведомств автомобили имеют опознавательные знаки, а у части нет. В том числе это касается машин, которые используются для проведения секретных расследований или мероприятий. Крупнейшим ведомством, осуществляющим оперативную деятельность, является государственная полиция. В ней подтвердили, что госполиция направила запрос в ЦСДД с целью выявления рисков, связанных с утечкой данных о транспортных средствах, зарегистрированных полицией, а затем примет решение о необходимости смены номерных знаков отдельных полицейских транспортных средств. В КНАП, в службе государственной безопасности, а также в других спецслужбах признали, что в настоящее время оцениваются возможные риски. Как сообщалось, в результате кибератаки, которой подверглась ЦСДД в ночь на 8 августа, были получены персональные данные 1 миллиона 200 тысяч человек и данные примерно 200 тысяч юридических лиц. Для покрытия расходов, вызванных бурей, весьма вероятно, придется обратиться за финансовой помощью к Европейской комиссии, допускает министр смарт-управления и регионального развития Эдгар Ставрс. На вопрос, какая сумма может понадобиться, Ставрс ответил, что не хочет строить предположения. «Министр финансов назвал мне сумму, которая осталась в государственном бюджете на непредвиденные расходы. На вопрос, хватит ли ее, я сказал, что не могу ответить и гарантировать», отметил Ставрс, допустив, что может потребоваться несколько десятков миллионов евро. Министр предположил, что собственных средств для этого может не хватить. Как уже сообщалось, вечером в субботу и в ночь на воскресенье в Латвии бушевал очень сильный шторм. В результате без электричества остались более четверти миллиона домохозяйств. Была повреждена инфраструктура и причинен другой ущерб. Предоставив Министерству смарт-управления и регионального развития информацию о повреждениях инфраструктуры, находящейся в собственности самоуправлений, муниципалитеты в течение 2 лет могут претендовать на компенсацию со стороны государства в размере 70%. Оставшуюся часть убытков покрывает само самоуправление. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией остро ощущает нехватку оперативных сотрудников, которая характерна для всех правоохранительных органов, заявила исполняющая обязанности главы бюро Инета Цирула. По ее словам, в последние десятилетия ни одно высшее учебное заведение не готовило оперативных сотрудников, которые играют ключевую роль в раскрытии сложных дел. Она выразила удовлетворение тем, что в следующем году Латвийский университет подготовит первые несколько десятков следователей. Цирула отметила, что количество начатых КНАП дел не уменьшилось, а в первом полугодии бюро конфисковало в рамках своих дел 4 миллиона евро. «Я хотела бы опровергнуть утверждение о том, что результатов нет», подчеркнула она, добавив, что на основании предоставленных КНАП материалов Европейская прокуратура начала 4 процесса и передала их КНАП для расследования. На вопрос, будет ли она претендовать на должность главы ведомства, Цирула ответила, что рассматривает такую возможность. Как сообщалось, прежний глава КНАП Якоб Страуме в начале августа досрочно вышел на пенсию за выслугу лет. Кабинет министров объявил конкурс на должность главы бюро. У большинства молодых людей в Латвии нормальный вес, однако не все едят фрукты и овощи, свидетельствует информация, обобщенная Центральным статистическим управлением. Нормальный вес отмечен у 71,5% молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет. В то же время у 14% был избыточный вес, у 3,5% констатировано ожирение, а вес 11% молодых людей был оценен как недостаточный. Овощи хотя бы раз в день едят 55,5% молодежи, 18% едят овощи от 1 до 3 раз в неделю, а 2,5% реже 1 раза в неделю или не употребляют совсем. В свою очередь фрукты хотя бы раз в день употребляют 47,5% молодых людей, 23% употребляют их в пищу от 1 до 3 раз в неделю, а 4% реже 1 раза в неделю или не едят вообще. Привычки молодых людей в отношении физической активности различны. 40,5% уделяют время физической активности от 1 до 3 раз в неделю. Каждый день занимаются спортом или другими видами физической активности 16,5% молодежи. В свою очередь 18% молодых людей признали, что физической активностью не занимаются совсем. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Во время шторма в минувшие выходные перебои в работе возникли у 183 или примерно пятой части всех банкоматов в стране, сообщили в Банке Латвии. В банке отмечают, что эта ситуация позволила на практике оценить готовность финансового сектора работать в условиях одновременных перебоев с электроснабжением, связью и другой инфраструктурой. Всего в Латвии насчитывается 869 банкоматов. И во время шторма работа 183 из них была в той или иной степени нарушена. Из 94 критически важных банкоматов перебои в работе возникли у 17. В Банке Латвии указывают, что банки действовали в соответствии со своими планами обеспечения непрерывности деятельности, которые вводятся в действие в подобных ситуациях. Банковские услуги, включая межбанковские переводы и мгновенные платежи, были доступны населению без существенных перебоев. Оффлайн-платежи работали в магазинах, которые с помощью электрогенераторов могли обслуживать покупателей и при отсутствии связи. Инфраструктура офлайн-платежей не работает, если в торговой точке нет электричества. В Банке Латвии подчеркнули, что функция офлайн-платежей активируется при использовании платежной карты. Ее необходимо вставить в платежный терминал и ввести пин-код. Функция офлайн-платежей доступна в крупнейших торговых сетях, на автозаправочных станциях и в аптеках. Она доступна не во всех торговых сетях, а лишь тех, которые выразили заинтересованность в ее подключении. Соответствующие предложения направляются и другим торговым сетям. В регионах с перебоями в электроснабжении продолжали работать критически важные банкоматы, расположенные в общедоступных местах. Проблемы возникли с банкоматами в торговых центрах, которые из-за отключения электричества не открывались и были недоступны ни для служб инкассации, не для жителей. В Банке Латвии отмечают, что ранее обращали внимание ответственных учреждений на вопрос доступности банкоматов и предлагали возможные решения. Одно из них – предложение руководителя Центра кризисного управления о создании пунктов устойчивости. Их можно было бы разместить в отдельных магазинах, где также находятся критически важные банкоматы. Банк Латвии также призывает каждого хранить часть средств наличными или создавать резерв, предназначенный для кризисных ситуаций. Государственная пожарно-спасательная служба по-прежнему получает вызовы на ликвидацию последствий бури. К утру вторника на единый номер экстренной помощи 112 поступило 3347 вызовов, связанных с причиненными ветром разрушениями. Хотя количество новых заявок значительно сократилось за прошедшие сутки, они продолжали поступать из всех регионов Латвии. В целом получено 267 вызовов, в том числе больше всего из Риги – 140. В целом же больше всего вызовов на ликвидацию последствий бури поступило в Риге – 1164, в Рижском регионе 860, в том числе 243 в Юрмале. В Латгале поступило 496 заявок, в Земгале 450, в Курземе 203, в Видземе 174 заявки. ГПСС призывает жителей по-прежнему сохранять осторожность. На деревьях все еще могут быть надломленные ветки. Деревья с поврежденными стволами могут неожиданно упасть. ГПСС призывает жителей не приближаться к поврежденным или накренившимся деревьям, сломанным ветвям, а также к поврежденным линиям электропередачи и оборванным проводам. Правительство сегодня утвердило выделение дополнительного финансирования в размере 12 100 000 евро на оплату услуг мобильных команд паллиативной помощи, 5 850 000 евро Министерству благосостояния на обеспечение социальной части услуг с августа по ноябрь этого года и 6 270 000 евро Национальной службе здравоохранения за медицинские расходы. Финансирование выделено из средств на непредвиденные случаи. Услуги мобильных команд паллиативной помощи по месту жительства включают в себя лечение и облегчение вызванных болезнью симптомов, а также социальный уход, психологическую, социальную и духовную поддержку. Услуги предназначены для совершеннолетних лиц, имеющих решение консилиума врачей больницы 4 или 5 уровня о необходимости паллиативной помощи по месту жительства с прогнозируемой продолжительностью жизни до 6 месяцев. Поддержку могут получить также близкие пациентов и другие лица, участвующие в уходе за ними, в том числе после утраты близких. Минздрав отметил, что число получателей услуг паллиативной помощи на дому продолжает расти. В первом полугодии прошлого года их получили 1793 пациента. В первом полугодии этого года 2406 пациентов, что на 613 пациентов или 34% больше. В период с января 2025 года по июнь этого года услуги на дому в общей сложности получили 4500 пациентов. Из них 3595 пациентов или 80% в период до 180 дней. 905 пациентов или 20% дольше 6 месяцев. Наиболее значительные последствия бури в государственных лесах можно будет устранить в течение 4 месяцев, если погодные условия не ухудшатся, сообщили в АО «Государственные леса Латвии». Объем поврежденных во время бури деревьев по предварительным прогнозам может превысить 100 тысяч кубометров. В настоящее время в первую очередь освобождаются от поваленных деревьев проезжие части дорог и убираются опасные деревья. Большое количество осадков, обилие воды в канавах и переувлажненная почва ограничивают и затрудняют передвижение лесной техники, поэтому сначала ликвидируются последствия бури в тех местах, куда можно физически добраться. Повреждения в лесах очень неравномерны, в основном повалены отдельные деревья на большой территории, а не уничтожены большие сплошные массивы. Особенно заметны завалы деревьев на опушках, окраинах полей, вдоль дорог. Повалены и сломаны в основном крупные деревья, преимущественно лиственные, в том числе осины, березы, ивы, а также деревья с дефектами. Основной причиной сбоев мобильной связи по-прежнему остаются длительные отключения электроэнергии. В некоторых регионах признались крупнейшие операторы мобильной связи. Работа большей части мобильной связи и интернет-сервисов восстановлена. В большинстве случаев доступность услуг обеспечивается резервными решениями. Нарушения связи в настоящее время все еще наблюдаются в некоторых районах, в том числе в окрестностях Бауски, Лудзы, Краслава, Прейли, Резекне, Екапилса, Айскраукле, Огре, Тукумса, Цесиса. Услуги связи в городах в основном восстановлены полностью. В Рижском аэропорту за 7 месяцев этого года обслужено 3 990 000 пассажиров, что на 1% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. За 7 месяцев этого года в аэропорту обслужено 36 800 рейсов, что на 2% больше, чем за соответствующий период годом ранее. А объем авиационных грузов вырос на 52% до 16 600 тонн. В июле в аэропорту обслужено 714 000 пассажиров, это на 2% больше, чем за тот же месяц 2025 года. Ригу как пересадочный аэропорт в июле использовали 25% пассажиров. Число обслуженных рейсов в июле этого года по сравнению с июлем 2025 выросло на 6%. Авиационных грузов было обслужено на 2200 тонн или почти на треть больше, чем в июле прошлого года. Самыми востребованными у пассажиров направлениями из Рижского аэропорта за 7 месяцев этого года были Германия, Великобритания, Финляндия, Дания, Швеция, Турция, Италия. Крупнейшими пассажирскими перевозчиками в аэропорту являются Air Baltic 59% и ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair 19,7%. Лидерами по грузовым авиаперевозкам Fly Kiva 38%, Air Baltic 26% и немецкая почтово-логистическая группа DHL 15%. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Объем деревьев, поврежденных в государственных лесах во время бури в минувшие выходные, по предварительным прогнозам, может превысить 100 000 кубометров, сообщили в Латвия Свалс Меже. В компании отметили, что больше всего пострадали леса в Земгальском, Южно-Латгальском и Северо-Латгальском регионах, тогда как в Курземе ущерб сравнительно меньше. В Латвии Свалсмеже сообщили, что там, где это возможно, с воскресенья 23 августа началась расчистка лесных дорог от поваленных и сломанных деревьев. Работы ведутся совместно с предприятиями, оказывающими услуги по лесозаготовке и располагающими необходимой для этого техникой. Представитель компании Марис Берзинч отметил, что более точно оценить масштабы ущерба удастся, когда погодные условия позволят безопасно обследовать леса на месте и использовать дроны. Он подчеркнул, что в буреломе нередко встречаются согнутые поваленными деревьями стволы. При освобождении от нагрузки они могут резко распрямиться, что крайне опасно. Поэтому специалисты призывают жителей не пытаться самостоятельно расчищать такие буреломы на лесных дорогах, а сообщать о них сотрудникам Латвия Свалсмеже. Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется 13 миллионов 400 тысяч евро из государственного основного бюджета, сообщила советник министра благосостояния Даце Гулбе. Предложение министерства предусматривает начало введения базовой пенсии с 1 января 2027 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионера в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 57 тысяч жителей, достигших 85-летнего возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 504 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в Латвии в целом достигает 641 евро в месяц. Министр благосостояния Рейнис Узолник заявил, что эти цифры наглядно показывают, почему откладывать решение больше нельзя. По его словам, сегодня почти 57 тысяч представителей старшего поколения живут на пенсию, которая существенно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в развитие Латвии. И теперь очередь правительства выполнить обязательство, зафиксированное в правительственной декларации, и принять ответственное решение, подчеркнул министр. Со 2 сентября по 8 октября по всей Латвии пройдут масштабные учения по обороне «Намыс-2026», организованные национальными вооруженными силами. В учениях примут участие около 12 тысяч военнослужащих и ЗМС-аргов из всех подразделений НВС, в том числе военнослужащие службы гособороны, резервисты и союзники. В ходе учений будет совершенствоваться взаимодействие между НВС, вооруженными силами союзников, рядом отраслевых госструктур и гражданскими учреждениями. Продолжится интеграция возможностей НВС и союзников, совершенствуя совместимость подразделений и способность скоординированно реагировать на современные вызовы безопасности. Особое внимание будет уделено использованию беспилотных систем и развитию возможностей защиты от дронов. Во время учений по главным и региональным автодорогам страны будут передвигаться военнослужащие и военная техника Латвии и стран-союзников. В ходе выполнения учебных задач в воздушном пространстве Латвии будут совершаться полеты военных летательных аппаратов, в том числе на малой высоте, а также пройдут боевые стрельбы на полигонах. НВС призывает жителей следить за актуальной информацией о ходе учений. С учетом утечки данных ЦСДД латвийские оперативные службы рассмотрят вопрос о необходимости замены номерных знаков на своих автомобилях и, возможно, примут другие меры безопасности. У части этих ведомств автомобили имеют опознавательные знаки, а у части нет. В том числе это касается машин, которые используются для проведения секретных расследований или мероприятий. Крупнейшим ведомством, осуществляющим оперативную деятельность, является государственная полиция. В ней подтвердили, что госполиция направила запрос в ЦСДД с целью выявления рисков, связанных с утечкой данных о транспортных средствах, зарегистрированных полицией, а затем примет решение о необходимости смены номерных знаков отдельных полицейских транспортных средств. В КНАП, в службе государственной безопасности, а также в других спецслужбах признали, что в настоящее время оцениваются возможные риски. Как сообщалось, в результате кибератаки, которой подверглась ЦСДД в ночь на 8 августа, были получены персональные данные 1 миллиона 200 тысяч человек и данные примерно 200 тысяч юридических лиц. Для покрытия расходов, вызванных бурей, весьма вероятно, придется обратиться за финансовой помощью к Европейской комиссии, допускает министр смарт-управления и регионального развития Эдгар Ставрс. На вопрос, какая сумма может понадобиться, Ставрс ответил, что не хочет строить предположения. «Министр финансов назвал мне сумму, которая осталась в государственном бюджете на непредвиденные расходы. На вопрос, хватит ли ее, я сказал, что не могу ответить и гарантировать», отметил Ставрс, допустив, что может потребоваться несколько десятков миллионов евро. Министр предположил, что собственных средств для этого может не хватить. Как уже сообщалось, вечером в субботу и в ночь на воскресенье в Латвии бушевал очень сильный шторм. В результате без электричества остались более четверти миллиона домохозяйств. Была повреждена инфраструктура и причинен другой ущерб. Предоставив Министерству смарт-управления и регионального развития информацию о повреждениях инфраструктуры, находящейся в собственности самоуправлений, муниципалитеты в течение 2 лет могут претендовать на компенсацию со стороны государства в размере 70%. Оставшуюся часть убытков покрывает само самоуправление. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией остро ощущает нехватку оперативных сотрудников, которая характерна для всех правоохранительных органов, заявила исполняющая обязанности главы бюро Инета Цирула. По ее словам, в последние десятилетия ни одно высшее учебное заведение не готовило оперативных сотрудников, которые играют ключевую роль в раскрытии сложных дел. Она выразила удовлетворение тем, что в следующем году Латвийский университет подготовит первые несколько десятков следователей. Цирула отметила, что количество начатых КНАП дел не уменьшилось, а в первом полугодии бюро конфисковало в рамках своих дел 4 миллиона евро. «Я хотела бы опровергнуть утверждение о том, что результатов нет», подчеркнула она, добавив, что на основании предоставленных КНАП материалов Европейская прокуратура начала 4 процесса и передала их КНАП для расследования. На вопрос, будет ли она претендовать на должность главы ведомства, Цирула ответила, что рассматривает такую возможность. Как сообщалось, прежний глава КНАП Якобс Страуме в начале августа досрочно вышел на пенсию за выслугу лет. Кабинет министров объявил конкурс на должность главы бюро. У большинства молодых людей в Латвии нормальный вес, однако не все едят фрукты и овощи, свидетельствует информация, обобщенная Центральным статистическим управлением. Нормальный вес отмечен у 71,5% молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет. В то же время у 14% был избыточный вес, у 3,5% констатировано ожирение, а вес 11% молодых людей был оценен как недостаточный. Овощи хотя бы раз в день едят 55,5% молодежи, 18% едят овощи от 1 до 3 раз в неделю, а 2,5% реже 1 раза в неделю или не употребляют совсем. В свою очередь фрукты хотя бы раз в день употребляют 47,5% молодых людей, 23% употребляют их в пищу от 1 до 3 раз в неделю, а 4% реже 1 раза в неделю или не едят вообще. Привычки молодых людей в отношении физической активности различны. 40,5% уделяют время физической активности от 1 до 3 раз в неделю. Каждый день занимаются спортом или другими видами физической активности 16,5% молодежи. В свою очередь 18% молодых людей признали, что физической активностью не занимаются совсем. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В столичных парках и зеленых зонах сломано и повалено более 250 деревьев, сообщила руководитель отдела стратегических коммуникаций и связи с общественностью муниципального ООО «Рига-Смежа» Иева Гейстере. Обширные разрушения констатированы также в межапарке и в лесах Рижского лесничества. Оценка причиненного столичным паркам и лесам ущерба еще продолжается. Представители «Рига-Смежа» с утра в воскресенье обследовали обслуживаемые территории и продолжают устранять угрозы, освобождая от упавших деревьев и веток главные дороги и маршруты передвижения, приводя в порядок наиболее посещаемые территории. В рижских садах, парках и зеленых зонах к настоящему моменту выявлено более 250 поваленных и сломанных бурей деревьев. Больше всего пострадали парки в центре города Дзегушкалнс и Плявнекская роща. Буря повредила и несколько вековых деревьев. Информация об этих потерях будет предоставлена Управлению по охране природы. Как отметили в Рига-Смеже, количество поваленных и сломанных деревьев не отражает всего масштаба разрушений. В парках по-прежнему много надломленных и сломанных ветвей, повисших и накренившихся деревьев, а также деревьев, корневую систему которых расшатали или приподняли сильный ветер и обильные ливни. Часть этих повреждений сразу незаметна, поэтому число опасных и подлежащих ликвидации деревьев, скорее всего, еще возрастет. Из 4 лесничеств Рига-Смежа самые обширные разрушения констатированы в Рижском лесничестве, которое охватывает лесные территории Риги и ее окрестностей. Министр финансов Марис Кучинскис, который исполняет обязанности премьер-министра, оценил готовность Латвии к кризисной ситуации, вызванной бурей в минувшие выходные, на 6 по 10-бальной шкале, указав, что в течение 3 недель необходимо подготовить предложение по устранению недостатков. Об этом Кучинскис заявил после заседания Совета по кризисному управлению. В понедельник на закрытом заседании Совета обсуждались вопросы, связанные с перебоями электроснабжения во время бури, а также другие вопросы готовности к стихийным бедствиям и ликвидации их последствий. Всем министерствам, ответственным учреждениям и Центру кризисного управления до 15 сентября поручено подать правительству рекомендации и предложения о том, как улучшить работу в подобных ситуациях. Министр отметил, что по сравнению с бурей 2005 года, когда он тоже работал в правительстве, координация процессов и решение других вопросов значительно улучшились. В то же время ряд процессов еще требуют совершенствования. Самоуправление несут ответственность за выявление и оказание необходимой помощи людям, которые после бури в минувшие выходные все еще остаются без электричества и связи, заявил в понедельник после заседания Совета по кризисному управлению руководитель Центра кризисного управления Арвис Зиле. «В первую очередь это ответственность самоуправлений, потому что они знают своих людей», – отметил он. Как указал руководитель Центра, у жителей наготове должна быть сумка на 72 часа. В условиях боли для разрушительной катастрофы восстановить электроснабжение за 72 часа может быть невозможно, сказал Зиле.